0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Виктора Куриленко. В 6 часов в эфир выйдет свидетельство, в 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов – проповедь Анатолия Бушила, в 9 часов – чтение книги и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пести.

Послание к евреям, 6 глава, мы прочитаем с 10 стиха. 11 и 12 стих прочитаем. 10, 11 и 12. Это говорит святой апостол Павел. «Ибо неправеден Бог, чтобы забыть дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужившей и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верой и долготерпением наследуют обетование». Это мы прочитали послание к евреям, 6 глава, с 10 по 12 стих. Я сегодня хочу говорить на тему «Два вида христиан в одной церкви». Знаете, в последнее время особенно очень часто среди христиан возникает вопрос такой вот. Может ли рожденный свыше человек, спасенный христианин, тот, который принял Иисуса Христа как личного спасителя, покаялся перед Богом, заключил водное крещение, имеет крещение Духом Святым, потерять свое спасение и погибнуть? Об этом вообще спорили очень часто, очень много и раньше. Об этом спорят до сегодняшнего дня. И до второго пришествия Иисуса Христа будут спорить об этом. Одни категорически утверждают, что спасенный человек, который однажды был омыт кровью Иисуса Христа, Дитя Божье, имя которого записано в книгу жизни, человек, который имеет вечную жизнь, такой человек не может потерять спасение ни при каких условиях. Даже если он начнет жить греховной жизнью, все равно любовь Божья на смертном одре найдет его, и все равно он покается. То есть первая мысль, которую не

некоторые отставят, заключается практически в следующем, что однажды спасенный человек практически обречен для получения Царства Божьего. Какие доказательства существуют? Пожалуйста, откройте послание к римлянам. 8 глава, 30 стих. Здесь святой апостол Павел говорит так. «Кого Господь предопределил, тех и призвал. Кого призвал, тех и оправдал. Кого оправдал, тех и прославил». И 31 стих. «Что же сказать на то? Если Бог за нас, кто против нас?» Здесь встречаются такие слова, как «Бог предопределил», «Бог призвал», «Бог оправдал» и «Бог прославил». Интересное и еще одно место Священного Писания, которое приводится в пользу этого взгляда. Послание к Ефесянам. Тоже святой апостол Павел пишет это послание. 1 глава, 4 стих. Смотрите здесь, как написано. «Так как Он, Бог, избрал нас, спасенных, в Нем, во Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы, непорочны пред Ним в любви». Мысль заключается в следующем. Бог избрал прежде создания мира определенных людей для спасения. Если Он предопределил кого-то, если Он призвал кого-то, то те люди обязательно получат спасение. Интересный 5 стих этой же главы. Апостол Павел говорит так. «Предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Здесь снова встречаются слова «предопределил». То есть мы, когда люди отстаивают первый взгляд, они ссылаются на такие слова, как «предопределил», «предизбрал», «избрал к получению спасения». То есть, ничто, ни дьявол, ни бесы, ни скорби, ни гонения, ни даже воля самого спасенного человека не играет большой роли, потому что, предопределив ко спасению, человек получит спасение. Он избран прежде создания мира. Вот первый взгляд. Я хотел бы спросить, вам вообще эта идея нравится или нет? Но я должен разочаровать вас. Вы понимаете вот суть, что если тебя Бог избрал, и ты покаялся, и ты член церкви, и ты имеешь крещение Духом Святым, ну, в общем, ты спасенный, то как бы ты ни жил, что бы ты ни делал, ты все равно попадешь в Новый Иерусалим. Нравится идея? Идея сама по себе очень привлекательная. Ну, очень привлекательная. Ты покаялся, а теперь делай, что хочешь, все равно с апостолом Павлом в Царстве Небесном что? Встретишься. Вот второй взгляд. Да, мы избраны, да, мы призваны, да, мы предопределены ко спасению. И действительно, Христос говорит, что из руки Отца Моего Небесного никто не может похитить нас. Это важный момент. Но мы должны быть верными Богу, оказывается. То, что Бог избрал, предопределил, нашел, благословил, дал покаяние, это хорошо. Но откройте книгу Откровения, 17 глава. 14 стих. «Ибо Он, Христос, есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть, званные, избранные и что? И верные». Званные, избранные и еще что? Верные. Посмотрите Откровение, 2 глава, 10 стих. Откровение, 2 глава, 10 стих. Это Господь говорит ангелу, то есть служителю церкви города Смирна. И этому ангелу Бог говорит так. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Вначале верность до смерти, а потом награды. Да, речь идет здесь о венце жизни,
Речь идет о том, что надо иметь верность до смерти, а потом ты получишь венец жизни. Здесь не говорится, что я изглажу имя твое из книги жизни, или ты не получишь спасения, когда у тебя не будет верности. И многие могут сказать, что да. Что касается наград, здесь надо верность. А что касается спасения, однажды получивши, мы никогда не можем потерять. Эта мысль очень и очень распространяется в наше время. Откройте, пожалуйста, еще книгу Откровения, 22 глава, 19 стих. Я думаю, что мы немножко вот позанимаемся Священным Писанием, чтобы нам понимать эти взгляды. Потому что рано или поздно вы встретитесь с этим. Книга Откровения, 22 глава, 19 стих. «И если кто отнимет от книги пророчества сего», речь идет о книге Откровения Иоанна Богослова, которую он написал на острове Патмос, «у того отнимет Бог участие в книге жизни, в святом граде, в том, что написано в книге сей». Итак, сама возможность потерять спасение – при условии греховной жизни сохраняется. Я понятно вот эти мысли объясняю? Что если в первом случае люди доказывают, что если мы предопределены, избраны, и все с нами нормально в момент покаяния, то мы никогда не можем потерять спасение. То Священное Писание говорит, держи, что имеешь, чтобы кто, что там дальше, не восхитил венца твоего. Это очень важная мысль, что если верующий человек обольстится грехом, ожесточит свое сердце, то он может потерять свое спасение. В книге «Послание к евреям», 10 глава, 26 стих читаю. «Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех». 27 стих. «Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Оказывается, если мы получили познание истины, а потом произвольно грешим, что значит произвольно грешим? Сознательно грешим. Когда не боимся Бога, когда речь идет о том, что человек абсолютно теряет страх перед Богом и сознательно грешит, а ничего страшного, Я думаю, что самое строгое место Священного Писания, которое можно найти в Новом Завете, это послание к евреям, 6 глава, 4 стих. Пожалуйста, откройте. До 8 читаю. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божьего и ругаются Ему». 7 стих. «Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых возделывается, получает благословение от Бога, а производящая тернии и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения». Я думаю, что это один из самых строгих, если не самый строгий текст из Священного Писания в Новом Завете. Смотрите, что с этими людьми произошло. Речь идет о евреях, которые в определенный момент услышали весть спасения. Они были просвещены, они вкусили дара небесного, они соделались причастниками Духа Святого, они вкусили благого глагола Божия и сил будущего века, то есть дары Духа Святого действовали через них. Они были близки к Духу Святому, они были причастниками Духа Святого. Они отпали, и Павел говорит, невозможно обновлять покаянием. Почему?
потому что они распинают себе Сына Божьего и ругаются Ему. Что произошло с этими людьми? Апостол Павел говорит о земле, что земля, которая постоянно пила дождь, дождь был часто на этой земле, и она должна произращать злаки. Но тем не менее, когда она произращает злаки, она получает благословение. А земля, которая производит тернии и волчицы, она близка к проклятию и к сожжению. Сердце человека, которое приходит к Богу, и Бог по-разному же зовет человека. Но в жизни этих евреев наступил момент, когда кто-то им проповедовал о Христе. Они раскаялись, они приняли Иисуса Христа в свое сердце. Для еврея принять Иисуса как Мессию очень сложно. Для еврейского сознания очень непреодолимый барьер, что у Бога Отца есть Сын. 15 веков они слышали, что Бог есть един. И что у Израиля есть только Бог Отец. Есть ангелы, Бог иногда посылает пророков, иногда книжников, мудрецов посылает. Но что у Бога есть Сын, это для еврейского сознания очень тяжело. Очень тяжело. Потому многие не приняли евреи Иисуса Христа. Потому что как только Он сказал, что Он Сын Божий, первосвященник сказал: «Как вам кажется, достоин этот человек смерти?» Все закричали: «Достоин!» Повели его на Голгофу и распяли его. Но тем не менее, Дух Святой коснулся многих евреев. И апостол Павел называет вот этих евреев христиан. В послании к Галатам он говорит, что это Израиль Божий. Евреи уверовали. Уверовали в Бога, приняли спасение. Но апостол Павел говорит о том, что есть большая опасность верующим людям, которые действительно знали Бога, тем не менее потерять это спасение. Мы спасены в надежде, и начатую жизнь мы твердо должны сохранить до конца. Вот в тексте, в послании к евреям 6, 4 и 8, мы прочитали, как человек теряет свое спасение. При том, что интересно, не Божья милость закончилась, ни кровь Иисуса Христа не может омыть этих грешников. Проблема в другом. Проблема не в крови Иисуса Христа и не в Божьей милости. Проблема вот в чем. Их невозможно обновлять покаянием. Почему? Потому что они распинают в себе Сына Божьего. И что делают? Ругаются. Это не просто верующий человек согрешил, и он мучимый совестью надеется на милость Божью. Он приходит к Богу и просит милости. Пока в твоем сердце есть желание покаяться, Бог готов тебя простить. Проблема этих людей, что они не желали уже каяться. Они стали врагами креста Христова. Апостол Павел, посланник филиппийцам, встречал этих людей. И в 3 главе, начиная с 18 стиха, он говорит, что «теперь я о многих со слезами говорю, они поступают как враги креста Христова». И дальше говорит, что «Бог их чрево, слава их сраме, они мыслят о земном, их конец погибель». В чем проблема? В том, что они поступают как враги креста Христова. Люди, которые уверовали, они делятся на два вида, как мы говорили, вот тема сегодня, два вида христиан в одной и той же церкви. Я читаю 10 стих 6 главы, о чем мы уже говорили к евреям. «Ибо неправеден Бог, чтобы забыть дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послуживший и служа святым». Здесь две грани в этой еврейской церкви. Есть люди, которые стали продвигаться в духовной жизни и стали благословением для окружающих, о чем мы будем говорить позже. И есть люди, которые уверовали, все приняли
Иисуса Христа как Спасителя. Они получили прощение грехов, имя их было записано в книгу жизни. В их жизни был момент, когда Господь коснулся очень сильно их сердца, и они со слезами пришли к Богу. Откройте, пожалуйста, послание к Евреям, 5 глава, 12 стих будем читать. Но тем не менее, первая группа людей не стала жить духовной жизнью. И апостол Павел обращается к ним и говорит: «Ибо судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Эта еврейская церковь имела много младенцев духовных. Они уверовали. И судя по времени, апостол Павел говорит, вам надлежало быть кем? Учителями. Прошло 10-20 лет их уверования, но ничего не изменилось в их характере. Абсолютно. Они младенцы, они плотские люди. Когда мы каемся только, ну вот, кто-то сегодня, возможно, покаялся, кто-то покаялся месяц назад, мы младенцы. Дух наш рождается, но у нас еще много проблем с нашим характером. Мы радостны в церкви, когда Дух Святой касается нашего сердца, но мы еще, когда мы младенцы, мы не научились справляться с нашим характером. Между младенцами духовными всегда ссоры, зависть, гордость, разногласия. Апостол Павел в послании к Коринфянам говорит, что вы еще плотские, вы еще младенцы, потому что вы постоянно ссоритесь между собой, у вас проблемы, вы еще духовно не выросли. И вот эти евреи, которые покаялись, прошло определенное время, годы прошли, но ничего не изменилось. Возможно, они говорили на иных языках. Возможно, они пророчествовали, потому что дары Духа Святого иногда действуют и через младенцев. Но самого главного не произошло. Характер не изменился. Абсолютно не изменился. Они такие же завистливые. Они такие же сплетники. Они такие же критики. Они такие же гордецы. Они позволяют себе кричать, гневаться дома. В церкви 2 часа они еще выдерживают. Но их жизнь вне церкви и в церкви – это 2 совершенно разных человека, совершенно у младенцев. Младенцы знают основы христианства. Вы можете просмотреть 6 глава, 2 стих послания к евреям. Там говорится о том, что основы христианства – это обращение от мертвых дел, то есть не надо жить греховной жизнью, вера в Бога, учение о крещениях, водном, духовном крещении, о возложении рук, о воскресении мертвых, о суде вечном. Они это знают все, что это так. Но они умственно созерцают это. Они знают, как правильно жить, младенцы, но они не живут так, как Библия учит. Они не хотят отвергать свой характер. Они не хотят воевать со своим характером. Они говорят, а у меня такой характер. Время в христианстве не поменяло их характер. Христос говорит, придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и что найдете? Они не хотят быть кроткими и смиренными. Они от других требуют, чтобы были кроткие и смиренные. Апостол Павел в послании к Ефесянам 4 главе говорит о крике, ярости, гнев и раздражение, да будут удалены от вас. Они не хотят удалять от себя крик, ярость, раздражение, ничего такого они не хотят делать. Они не удерживают язык свой от зла. Они ходят в церковь, но они не хотят меняться. Они не хотят меняться. Это духовные младенцы. А ну проверим себя. Не о нас ли сегодня речь? Первая группа людей в еврейской этой церкви – это младенцы. Это младенцы. Проходит время. Но когда речь идет,
чтобы меняться. А знаете, искушения, трудные обстоятельства, они проверяют, насколько ты поменялся, насколько ты поменялась. Не пытайся изменить свое окружение. Поменяйся ты. Научись кротости и смирению. А эти духовные младенцы, они любят Бога. Они спасенные. Это их младенчество может закончиться духовной смертью. О чем мы говорили в послании к евреям, 6 глава, 4 по 8 стих. Они просвещенные, они причастники Духа Святого, они вкусили благого глагола Божия. Все нормально. Но вот смотрите, что апостол Павел говорит в послании к римлянам. Послание к римлянам, 8 глава, я прочитаю 13 стих. Вот что святой апостол Павел говорит о духовной борьбе. Если живете по плоти, то что? То умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Вот основа продвижения в духовной жизни. Умерщвлять духом дела плотские. Что значит дела плотские? Что значит жить по плоти? Речь идет о том, что в каждом из нас есть ветхий человек. Это характер наш, который мы получили от родителей наших. И в мире похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Это греховная система этого мира. И вот твой характер, я не знаю, ты сколько, 10 лет во Христе? 15 лет во Христе? Так я вот спрашиваю, научились ли мы с тобой духом умерщвлять дела плотские? Научились ли мы не завидовать, не ссориться, не сплетничать, не переносить клевету? Научились ли мы не гордиться? Как насчет смирения? Как насчет того, что говорит Христос? Всякий унижающий себя возвышен будет. А всякий возвышающий себя, что? Унижен будет. Как насчет того, чтобы изменилось твое сердце, и ты стал любящим человеком? Знаете, духовная смертность в церквах очень достаточно высокая. Почему? Потому что человек приходит в церковь, он слушает о любви Господней. Грех мучает его. И он понимает, что только Бог его может изменить. Он понимает, что только Бог его может простить, может дать ему благословение. И очень часто отчаянные обстоятельства, голодный желудок блудного сына заставил его идти домой, когда были деньги, когда были друзья, когда пир горой, он и не думал об отце своем. Но когда голодный желудок, отчаяние, когда свиное корыто, когда свиньи вокруг, тогда он сказал: встану, пойду к отцу моему и скажу. Труднейшие обстоятельства настигают. Некоторые приходят к Богу, потому что духовная пустота внутри, у него все нормально в жизни, его не гонит абсолютно безденежье или голод, но искание Бога внутри человека. Я не знаю, как тебя привел Бог к себе, я не знаю этого. Но обстоятельства были выстроены таким образом. Было продумано до мелочей все так, что ты попал под влияние Духа Святого. Что ты услышал, что есть Иисус Христос, который умер на Голгофе за твои грехи, и ты любим Богом, и ты можешь получить спасение, и ты можешь быть Сыном Божьим и иметь вечную жизнь. Бог призвал тебя. Но человеку надо решать вопрос, что делать. Оказывается, надо менять привычки. Надо бросать курить, пить, развратничать. Оказывается, надо менять свой характер. Надо, как написано, не любите мира, не того, что в мире. Или, как говорит Христос, отвергни себя, возьми крест и следуй за мной. Есть цена следования за крестом. А вот когда пришел момент платить цену, многие сказали из еврейских верующих: не, мы этого не хотим. Нам нравится вечная жизнь.
Нам нравится утешение от Бога, дары Духа Святого. Вообще нам нравится, что есть Бог, которому можно помолиться, и который бы давал нам все и помогал. Вот этот момент нам очень нравится. Но насчет того, чтобы бросить греховную жизнь, не, я не могу это. Я не в состоянии бросить греховную жизнь. Послушай внимательно, послушай. Если ты не в состоянии греховную жизнь бросить, и ты любишь грех, ты должен понимать, что дальше случится. И это случится неминуемо. Ты должен понимать это. А случится вот что. Что если ты не будешь духом умерщвлять дела плотские, то есть грех, не будешь оставлять грех, то грех приведет тебя к духовной смерти. И случится следующее, что земля, сердце твое, много раз испытывала дождь Божьих благословений, милость Господню, ответы на твои молитвы. Но, наконец, наступит момент духовной смерти, когда Бог просто скажет «достаточно». «Мужи Иуды и Иерусалима, рассудите меня с виноградником моим, говорит Господь, что еще надлежало сделать винограднику моему, чего бы я ни сделал? Почему?» Когда я ожидал, что он принесет добрые ягоды, он принес дикие грозди. Бог спрашивает, что еще нужно сделать для тебя? Сколько еще благословений дать тебе, чтобы ты понял милость и благость Божью, которая ведет тебя к покаянию? В этой церкви были другие христиане. Первые христиане – это младенцы во Христе Иисусе, и некоторые из них – будучи просвещены, пришли к моменту, когда апостол Павел говорит, невозможно обновлять покаяние. Их сердце уже не слышит голос Божий. Их сердце ожесточено против Бога. Они распинают себе Сына Божьего и ругаются Ему. То есть они сознательно заняли позицию против Бога. Они были с Богом, они были благословенны, но постепенно обольстились до того, что теперь они выступают как враги Господни. Смотри, что в этой церкви делает другая группа христиан. Откройте, пожалуйста, послание к евреям, 10 глава, 32 стих будем читать, 33. Говорит апостол Павел, «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывшие просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находящихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». Эта церковь выдержала великий подвиг страданий. Если Павел, апостол, говорит подвиг, а потом говорит еще, что это великий подвиг страданий, то там были страдания страшные, там были страшные страдания. И он говорит, что вы были зрелищем для других, а потом принимали участие, помогая людям, которые проходили эти страдания. И тут говорится, что за веру в Иисуса Христа расхищение имения вашего вы приняли с радостью. Я прошу вас сейчас задуматься над одной истиной. В этом зале есть бедные люди, есть небедные люди. Но скажите, если бы расхищение имения нашего было в наше время за веру Иисуса Христа, ситуация поменялась настолько, что на их глазах они видели, как грабили все то, что они нажили кровью и потом. Смотрите, в чем их сила. Смотрите, зная то, что есть у вас на небесах имущество лучшее, неприходящее. Я думаю, что если бы современная церковь пережила такие страдания и такие гонения, я не знаю, сколько и какой бы осталась церковь после такого великого подвига страданий. Между прочим, это реальность. У них забирали все на их глазах, грабили, забирали все. И интересная вещь, они приняли расхищение своего имения как?
с радостью. Пусть попробуют тронуть, что наше. Я не думаю, что у них радость будет. Понимаете, какая ситуация? Но их сердце, я хочу, братья мои и сестры, я хочу, чтобы мы поняли. Их сердце, они любили Бога, они знали, что жительство их на небесах. Или, как говорит апостол Петр, интересно, в первом послании, 1 глава, 4 стих. К наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. Вот в чем их сила. Они знали, что у них есть новый Иерусалим. Они знали, что все видимое, временное. Они понимали сердцем своим, что практически земля, ну, не устроена для радости. И все, что на земле, пройдет в определенный момент. А то, что невидимое, Царствие Небесное, оно вечное, и оно обязательно придет. И вот эта глубокая вера помогла им пройти вот эти страдания. И смотрите, что дальше. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыть дело ваше и труд любви, который вы оказывали во имя Его, послуживши и служа святым». Пережившие вот такие страдания, трудности в своей жизни, они любили верующих, они любили церковь. Три момента есть для подлинной духовной жизни. Три момента. Первый момент – это дело веры. Второй момент – это труд любви. И третий момент – терпение упования. Практически для духовной жизни – очень важны вот эти три момента – дело веры, труд любви и терпение упования. Эта мысль записана в первом послании Фессалоникийцам, 1 глава, 3 стих. Апостол Павел говорит, что в этих верующих было дело веры, труд любви и терпение. Это и должно сопровождать каждого христианина. Что такое вера? Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Говорит апостол Павел в послании к евреям, 11 глава. 11 глава – это вообще глава веры. И в 6 стихе автор этого послания пишет, «А без веры Богу угодить невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его Бог воздает». Вот если ты еще не покаялся, если ты еще не принял Иисуса Христа в свое сердце, то апостол Павел говорит, что без веры Богу угодить невозможно. Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его Он воздает. Через повиновение словам Божьим герои веры получали благословение. Дело веры, первая мысль, которую я хочу сказать. Вера есть осуществление ожидаемого, и без веры невозможно угодить Богу, и люди, которые были благословенны, они верили Богу. Послание к евреям, 11 глава, 7 стих. «Верою Ной получил откровение о том, что еще не было видимо. Благоговея приготовил ковчег для спасения своего дома». Это 7 стих 11 главы. Это первый образец веры. Он строил ковчег, он ходил пред Богом. Он любил Бога, Бог ему сказал, что надо строить ковчег. Он верой получил откровение, абсолютно ничего не было. Вокруг были грешники, развратники, жили, веселились. Все было для них нормально, и казалось, что ничего не предвещало никакой бури, никакого дождя, никакого потопа. Но Бог сказал, будет потоп, строй ковчег. Бог тебе сегодня говорит, будет вечный суд, покайся перед Богом, прими Иисуса Христа в свое сердце, пусть Он сделается твоим личным спасителем, пусть Бог начинает изменять твое сердце, потому что придет время, все временное закончится, и однажды человеку положено умереть, а потом что? А потом суд. Ты верой можешь принять это. Ной принял это, что надо строить ковчег. Несмотря на насмешки окружающих, на общественное мнение. Кстати, общественное мнение – это такая сила для некоторых. Некоторые боятся, что скажут о них подруги, что подумают о них на работе, когда узнают, что они покаялись. Общественное мнение для некоторых играет огромную роль.
Для Ноя общественное мнение не играло никакой роли. Бог сказал строить ковчег. На глазах изумленной, хохочущей толпы он строит ковчег. И смеялись они до тех пор, пока пошел дождь. Потом смех прекратился, момент удивления, а потом страшный вопль отчаяния и рыдания, потому что погибель пришла. Так точно случится с этим миром. Первое. Дело веры. Уверовал ли ты в Иисуса Христа как личного Спасителя? Что Бог делает в твоем сердце? Если ты младенец, если, судя по времени, тебе надлежит быть учителем уже, то тебе сегодня надо обновить покаяние твое. Тебе надо прийти к Голгофскому кресту и сказать: «Господи, прости меня! Господи, помилуй меня! Я заигрался миром этим! Я заигрался! Я, Господь, не хочу, чтобы наступила духовная смерть в моей жизни! Помилуй меня!» Второй пример. Верой Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Это послание к евреям, 11 глава, 8 стих. Верою Авраам повиновался призванию Божьему. Был человек по имени Авраам, он жил в Уре Халдейском, и Бог ему сказал: «Оставь дом отца, родственников своих, и иди в землю, которую я тебе дам». Он поверил Богу. Он не знал этой земли, он не видел никогда этой земли, но он поверил, у него было дело веры. Бог сказал: «Я повинуюсь, Господи, потому что я верю, что ты говоришь правду». Он стал первым евреем, он получил величайшее благословение, и потомки его получили величайшее благословение. От них Христос, от них апостолы, от них к нам пришла Библия. Еврейский народ, отец еврейского народа Авраам. И он, сказано, поверил сверх надежды и наречен другом Божьим. Он поверил, и это вменилось ему праведность. Дело веры. Сегодня тебе предстоит решить, поверишь ли ты Богу, что Он послал Иисуса Христа на эту греховную землю для твоего спасения. И всякий верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную. Ты можешь покаяться, прийти к Богу. Следующая мысль – труд любви. Понимаете, когда мы рождаемся свыше, когда любовь Божья изливается в сердца наши, эта божественная любовь изменяет наше сердце прежде всего. Прежде всего. Когда приходит божественная любовь, она изменяет твой характер. И Писание говорит, что божественная любовь, когда приходит сердце наше, она делает наше сердце таким, что мы можем не завидовать, не раздражаться, не бесчинствовать, не гордиться, не искать своего. И вот эти еврейские христиане имели вот этот труд любви. Заметьте вот это словосочетание. Труд любви. Это не просто, это ну не просто. Вот любовь пришла, и я просто меня изменила она, и я все, ничего не должен делать. Это труд. Это труд. А любой труд связан с напряжением. Это не сразу они стали такими прекрасными. Потихоньку, со слезами, но их сердце менялось. Их сердце стало христианским сердцем. И там сказано, они стали служить святым, служа святым. Когда мы действительно изменились, то мы начинаем служить другим. Когда мы младенцы, обычно младенцы говорят: «Мама, дай, мама, дай». И очень редко «мама, на». Очень редко. Так и духовные младенцы. Но когда ты серьезно, духовный возрос, ты начинаешь отдавать. Тебе важнее отдать, чем иметь себе. И апостол Павел говорит в послании к евреям в 11 стихе: «Желаем, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились». Оказывается, надо до конца доказать труд любви, то есть добрые дела. Как это Писание говорит? «Делайте добро всем, а наипаче кому там?» Своим по вере. Это очень важный момент. Своим по вере. Очень много людей хорошо начинает во Христе Иисусе. Они получают покаяние, они имеют крещение Духом Святым, они приняли водное крещение.
Но далеко не все хорошо заканчивают, потому что надо пройти многого, потому что надо быть верным, надо совершать труд любви, а это напряжение. Итак, сегодняшняя наша тема, я говорю уже заключение. Итак, первое. Одних духовная лень привела к тому, что они были духовные младенцы на протяжении многих лет. И иногда это духовное младенчество заканчивается духовной смертью. Что в твоем случае? Если тебе нужно сегодня духовно обновиться, если ты когда-то каялся, а сегодня Господь привел тебя в это собрание и говорит твоему сердцу: покайся, обнови свое покаяние и живи чисто, свято, возрастай в Боге. Бог будет менять твое сердце, твою семью, но тебе нужно оказаться верным. Ты должен сказать: греху нет. И вторые христиане, второй вид христиан, вторая группа людей, они имеют дело веры, труд любви, терпение, упование, и они стремятся к совершенству. Да, у них тоже трудность, да, у них они переживают тоже скорби, но они знают, в кого они уверовали. Они знают, что тот, который призвал их, который провел их многие годы по этой жизни, будет хранить до конца. И он, могущий спасти и не допустить до падения, он сохранит их для вечной жизни. Если ты еще не каялся перед Богом, и ты понял, что тебя любит Господь, и ты хотел бы, чтобы Бог простил твои грехи, приди к Богу Отцу и скажи: Господи, я верю, что Сын Твой Иисус Христос умер за мои грехи.

Если завтра будешь на распутье и захочешь повернуть назад, то каким бы ни был тяжким путь твой, все вперед направь свой взгляд. Если все друзья поохладели, сатана их гордостью сковал, не смотри, что силы ослабели, ведь Господь тебя не оставлял. Если ты Ему в любви отдашься, будешь благодарен всякий час, Он откроет твою тропу к счастью, к тому граду, что не видел глаз. Он возьмет к себе свои печали, Он, который тяжко так страдал, но твои глаза не замечали за тебя свой час, как Он рыдал. Ты бывал лишь холоден, печален к безмерной той Его любви. В мире ты искал лишь счастья, позабыв о ранах и крови. Знай, друзья оставили, неважно, лишь бы Бог не оставлял. Как все люди, ты умрешь однажды, только бы на взов не опоздал. Только бы колени не дрожали в испытаниях, в одиночествах часы, только бы душевные печали не сломили внутренней душевной красоты.

праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей. Притчи 11:19.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение повести о жизни и деятельности Милдред Кейбл. Город чаек. Высоко взгромоздившись на русскую крестьянскую повозку, три женщины и Топси подъезжали к границам России. Петр, их возчик, погонял лошадей, размахивая кнутом с короткой ручкой. Они ехали в направлении города чаек, или Чугачак, через который они могли бы поехать в великую неизвестную землю Сибирь. Три недели они весело провели в повозке по ухабистой дороге, ведущей к этому городу. Дорога проходила по обширным вспаханным акрам земли Туркестана, где в это время шла уборка урожая зерна, яблок, груш и винограда. Милдред тоже переживала время жатвы в своей жизни –

и среди хозяев гостиниц. Годы были трудными, но славными. Она бы начала все сначала, но она также знала, что через все эти мили на крыше мира брезжил новый день в разбое и мятеже. По тропам Гоби распространялся коммунизм, и могущество России заявляло о себе на торговых маршрутах, которые они так хорошо знали. Все ближе к городу Чаек подъезжала с грохотом повозка, и Петру очень хотелось показать, как здорово мог он управлять лошадьми и вести их на улицы города. Благодаря своему острому зрению Милдред заметила лагерь казаков, здоровых и сильных людей. Навстречу путешественницам вышла молодая симпатичная женщина. Одета она была в одежду защитного цвета для верховой езды и розовой косынки на голове. Ее палатка была покрыта тяжелыми коврами. В больших с металлической облицовкой ящиках находились ее личные вещи, а также предметы домашнего обихода. У нее был брат в Москве, который изучал пути построения коммунизма в Советском Союзе. А сама она очень много знала о событиях, происходящих в огромном мире, который она никогда не видела. Оставив ее у входа своей палатки, Милдред подумала о многих прекрасных людях, которых она оставляла позади себя в мире Гоби, в мире, который изменялся и все больше нуждался в Христе. В городе Чаек был субботний полдень. Топси с интересом наблюдала за местными женщинами, которые стирали в тазиках свои хлопчатобумажные платья для того, чтобы одеть их в воскресенье в церковь. В этом городе была одна из церквей Русской Православной Церкви. Когда Милдред проснулась, она сразу почувствовала, что было воскресенье, потому что кругом царила воскресная атмосфера, такая отличная от языческого безразличия, к которому она привыкла. Небольшая православная церковь была заполнена людьми. Но прибывшие миссионеры днем пошли на другое служение, где поклонение Богу было простым свидетельством силы Библии. Сравнивая эти два богослужения и руководствуясь своим жизненным опытом, Милдред думала все больше об урожае, который все еще можно было собрать в этих отдаленных поселениях. Но тропа вела дальше, через границу в Россию. И на этот раз повозка была русским транспортом, который Милдред, описывая, сравнивала с большим чайным подносом на четырех колесах. Три женщины и Топси сидели по краям повозки, болтая ногами. Посредине был сложен багаж. У них было четыре коврика, четыре подушки, два больших мешка сухарей, один мешок с повидлом, мешок замбы, вид кукурузной муки, залив которую горячей водой, можно было приготовить питательную кашу, и несколько брикетов чая. Денег у них не было, так как Россия запрещала провозить деньги через границу. Когда Тарантас пересекал границу Китая с Россией, путешественницы осознавали, что они оставляют в прошлом старый мир и уже смотрят в новое начало. На китайской границе, когда их багаж проверили и в паспортах поставили печати, они собрались маленькой группкой со своими китайскими друзьями. И как прощальный салют спели гимн «О Иегова, через волны, через пустыни нас веди». «Слабы мы, но силы полны, нас приблизь к своей груди. Манной с неба, слабых нас Господь питай, и открой свои потоки из скалы святых даров. Столб твой огненный высокий, да хранит нас от врагов. О Спаситель, будь для наших душ щитом». У многих на глазах блестели слезы, когда они повернули в Бацки, откуда почтовый вагон отвезет их на конечную станцию железной дороги. Для Топси это означало оставить навсегда свою родину и полностью довериться мамам, которые приняли ее в свои сердца. Для Милдред Кейбл это был последний перерыв за время 36-летней службы в Китае. Из повозки Гоби, затем русской повозки и Тарантаса путешественники перебрались в огромный тяжеловесный

грузовик, который тяжело катился по дороге в Сергиополь в течение 17 часов. Сидений в кузове не было. На придорожных остановках у него швыряли почту и ящики с товаром. В темноте три женщины и Топси, плотно прижимаясь друг к другу, уселись на полу грузовика, который с грохотом продвигался вглубь России. Из Сергиополя в Москву поезд стучал колесами день за днем, двигаясь на запад, все ближе к дому. В купе с деревянными сиденьями, куда набилось народу до отказа, Милдред с русским разговорником в руках умудрялась поддерживать беседу. Когда контролер поинтересовался билетами женщин и чуть было не схватил их багаж, чтобы выбросить из поезда, в гневе поднялось все купе, и тот вынужден был сдаться. На каждой остановке путешественницы мчались с краном с горячей водой на платформе для того, чтобы приготовить чай. И каждый раз какой-нибудь молодой человек с удовольствием помогал им. Широко раскрытыми глазами Топси наблюдала за каждым мгновением долгого путешествия, выказывая живой интерес ко всему. Она с изумлением рассматривала большой вокзал в Москве, где они должны были ночевать в комнате отдыха для пассажиров, которые не могли попасть в гостиницу. Топси еще больше поражалась, когда они попали в Берлин. Там для них были приготовлены белые простыня и горячий чай. Но когда осенним днем 1938 года они приехали в Лондон, удивление Топси достигло предела. Это был дом ее мам, и теперь это был и ее дом. Она полюбила большие красные лондонские автобусы и дружелюбных людей, которые приходили к ним на собрание, где выступали миссионерки, рассказывая о своем путешествии. Но наиболее счастливыми они чувствовали себя в маленьком коттедже за городом, где было просторно и тихо. Именно там, за городом, Милдред Кейбл, и думать о них, что они так же точно и ясно светят, как над пустыней Гоби. Именно здесь она начала строить планы своей будущей жизни. Но для Милдред строить планы означало ждать, пока Бог покажет ей путь, по которому пройдет тропа ее жизни и поведет дальше, чтобы служить Ему. Она не была разочарована. Однажды тревожная новость о Второй мировой войне ворвалась в тишину сельской местности. В коттедж пришел посетитель и принес послание, в котором Милдред предложили принять участие в британском и зарубежном библейском обществе. Направит ли Милдред всю свою энергию и весь свой талант на работу в этом обществе? И снова в жизни Милдред наступил важный этап. В течение последующих 14 лет она путешествовала по Британии, рассказывая о том, как появилась Библия, как ее переводят и распространяют сегодня. Она рассматривала это служение как продолжение своей тропы через Гоби. Там она сеяла семена. А сейчас она помогала другим сеятелям, которые трудились на тропах далеких континентов и островов. Когда закончилась война, Милдред представилась возможность опять отправиться за моря, на этот раз в Австралию и Новую Зеландию, а также Индию. Там на нее произвели большое впечатление небольшие города, а дикие места, где не ступала нога человека. Из окна поезда она наблюдала, как бесконечна пустыня Австралии, и думала о своей собственной Гоби. Ее очаровывали австралийские аборигены, которые ведут кочевой образ жизни и любят бродяжничать, или, как они это называют, прогуливаться. Она заметила разницу между теми, кто уже вошел в контакт с христианской миссией, а также теми, кто еще оставался запущенным и грязным, выпрашивая подаяние у проходящих путешественников. Однажды она встретила огромную толпу детей-аборигенов, которые подошли к поезду для того, чтобы с ней поздороваться. «Они были такими счастливыми, — писала она, — такими полными жизни, опрятно одетыми и пели нам гимны, которые поют наши дети. Когда, наконец, поезд отправился со станции,
Пассажиры говорили друг другу: «Вы только посмотрите на этих детей». Принято считать, что из простого аборигена ничего путнего не получится. Но вы только посмотрите на них. Милдред Кейбл подумала о долгих годах путешествия по Гоби и, наблюдая за тем же чудом, которое Господь творил в жизни многих людей, она тихо сказала себе: «Людям это невозможно, но не Богу». Ее сердце снова пришло в волнение, когда она стояла в священном городе Индии Варанаси, наблюдала, как тысячи паломников погружались в реку Ганг. На берегу толпились мужчины и женщины, исполняя обряд поклонения солнцу, а затем они ступали в реку, позволяя священной воде покрыть их и не забыв отпить немного воды из реки. Когда они выходили из воды, священник был готов приложить знаки кастового отличия каждому выходящему, и толпа двигалась по направлению к темным храмам для того, чтобы выразить почтение богам. Милдред испытывала отвращение, наблюдая на улицах сцены идолопоклонства, непристойности и суеверия, а в огромных толпах в основном можно было видеть злые лица. Но иногда она замечала светлое лицо скромного странника, целью которого также была священная река. Ее томило желание рассказать ему о Боге на его родном языке, точно так же, как она это могла делать на тропах пустыни Гоби. Совершенно неожиданно, в тот же самый день она столкнулась с людьми, которых когда-то знала. Ее повели к буддийскому аббату, живущему в пустом, простом храме, как если бы он находился в стороне от дороги на земле Гоби. В своей желтой мантии он грациозно открыл перед ней дверь. Он ввел ее в комнату для гостей и был просто в восторге, когда Милдред заговорила с ним по-китайски. Принесли чашки, из которых медленно потягивали чай, держа их обеими руками. Буддисты Варанаси пытались возродить буддийскую веру в священном городе Индии, и Милдред нашла в них товарищей-миссионеров, каждый из которых желал распространять свою собственную религию. Она прислала своему новому знакомому Библию на китайском языке, как знак своего уважения и надежды, что Евангелие дойдет до его сердца. Милдред никогда не могла оставаться в стороне от служения, к которому ее призвал Бог. Ее пригласили в штат Ассам, небольшую деревушку, расположенную в горах, для того, чтобы провести богослужение в воскресенье. Не так давно эти люди скальпировали своих одноплеменников и хоронили скальпы с мертвым вождем в его могиле, веря, что они ему понадобятся в качестве слуг в другом мире. Теперь же, когда их посещал какой-нибудь странствующий миссионер, вождь дарил ему меч с двумя лезвиями для снятия скальпа и при этом говорил: «Этим мечом мы когда-то убивали мужчин, но сейчас мы им больше не пользуемся, потому что наша цель теперь — завоевание людей для Христа». Когда Милдред Кейбл слушала подобные истории на холмах Ассама, в ее сердце вселялась уверенность в том, что Библия, которую она распространяла по тропам Гоби, и здесь приносила плоды, и на счету ее жизненного служения числилось много чудес. Вспоминая подобные сцены, Милдред Кейбл старалась приложить еще больше усилий ради библейского общества, когда она вернулась в Англию. Библия для нее была книгой, которую все люди должны были читать на своем родном языке. И дух ее никогда не успокоится, пока она не отдаст все, чем может помочь для дела распространения Священного Писания. Она часто выступала на многолюдных собраниях, и когда объявляли ее имя, собиралась большая аудитория для того, чтобы вдохновиться ее опытом работы как в Гоби, так и в более поздних путешествиях. В 1951 году она и Франческо Френчи снова отправились в очередную поездку, которая привела их на этот раз в Южную Америку. Они странствовали по городам,
но всегда радовались, когда открывали отдельные места и узнавали о самоотверженной работе, совершаемой одиночками. Разум Милдред Кейбл всегда пытался понять, что повелел Христос, говоря: «Итак, идите, научите все народы», и она всегда была готова идти по нехоженным тропам. Начало 1952 года было очень утомительным для Милдред. Готовясь к третьему юбилею библейского общества, она написала популярную историю, названную «Почему бы не охватить весь мир?». Ею она завершила работу, без которой не представляла себе жизни. В последний день апреля 1952 года, когда весна начала вступать в свои права, она умерла. И хотя уже больше нельзя увидеть, как Милдред Кейбл идет по земле, готовится к долгому путешествию или снова планирует пересечение Гоби, она все равно шагает по тропе ко Христу. Память о ней вдохновляет других, и рассказы о ее путешествиях во имя Господа являются частью христианской истории, которую она помогла создать. Для ее подруг, которые делили с нею свою жизнь, Евангелины и Франчески Френч, осталась память о благородной работе, которая не может умереть. А для Топси, сейчас уже взрослой женщины, которая вполне привыкла к Лондону и дружескому интересу его людей, существует милое воспоминание о маме в голубом платье, которая привезла беспризорную девочку из Гоби и с любовью вела ее в новую жизнь. И в длинном списке великих почетных служителей Божьих есть место и для Милдред Кейбл, которая на последней странице своей последней книги пишет: «Без Бога мы не можем, без нас не сможет Бог».

На улицах твоих и стая моя, как голубь стонут посреди тебя, твои птенцы и кровь твоя родная, а ты не видишь, как бежит слеза. Они томятся, сломлены лукавым, душа, как чаша ныне, черепки. Они имеют на спасение право, ходящие в миру сыны твои. Их стоны достигают Божье ухо, на каждом перекрестке плач и боль. У Бога сила есть поднять их духом, но ты обязан проявить любовь. Но ты обязан преклонить колени запавших и разбитых за больных, чтоб свет наполнил бы жилище тени свободным, чтобы каждый стал из них. Склоняй же перед Богом ты колени за тех, кого лукавый обманул. Молитвы труд тебе Создатель верил, а ты спокойно так себе уснул. Стряхни беспечность, дремоту и праздность, стряхни с себя оковы суеты и мысли о земном греховных разных. Стряхни с души нелепые мечты. Восстань от сна Христа, Иисуса воин, и за детей родимых умоляй. Не будь беспечен, не смиряйся с болью, молитвы руки к небу простирай. Господь восставит чад твоих, поднимет, они не будут более стонать. Но так необходима Божья сила, молитвы руки, милость, благодать. Внимает Бог родительским молитвам, мольбам отцовским, матерей слезам. Не опускайте рук вы в этой битве. Награда ждет за это в небесах.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. 1 Петра 2:9. Чудный свет. Все для нас было тьмой, вне зависимости от того, призваны мы из иудаизма или из язычества, или из номинального и растленного христианства. Но теперь мы пребываем в чудном свете. Мы являемся народом Бога, обретшим милость. Чудный свет. Так ли мы это воспринимаем? Мир все глубже погружается в тьму и неверие. Его ученые и философы торжествующе провозглашают о своих исследованиях и открытиях. В реальности они похожи на тех, кто цепляется за ускользающие тени. Их наука словно туман. Их открытия позволяют делать много чего умного и необычного в этом мире, но не дают ни одного луча света, что светил бы в мир потусторонний. И вот мы призваны в свет Бога, которым явлен в Христе, в свете Его благодати, намерений и славы. Изучаем ли мы это, чтобы быть все более просвещенными и, следовательно, сиять самим? Безоблачной ночью, в полнолунии, мы наслаждаемся сиянием луны, отражающей свет солнца. Как должно быть чудесен он, что темное тело сияет так ярко. Мир по-прежнему пребывает во тьме, ибо повернулся спиной к Богу. Мы находимся в свете Его истины и благодати, свете познания Его самого. О том, насколько чуден этот свет, можно судить по тому факту, что такие темные, непривлекательные люди, как мы, возвещаем Его совершенство, отражая Его самого. Давайте же будем пребывать в ничем не затмеваемой яркости чудного Божьего света.

что послушна ему. Путь, который пролег сквозь сомнения и тьму, сквозь завалы греха, сквозь насмешки.

праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей. Притчи 11:19.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Анатолия Бушила.
1: Девятая глава книги пророка Исаии. «Прежнее время умалило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуется при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему «Чудный советник», «Бог крепкий», «Отец вечности», «Князь мира». Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа сделает это. Слово посылает Господь на Иакова, и оно нисходит на Израиля, чтобы знал весь народ, Ефрем и жители Самарии, которые с гордостью и надменным сердцем говорят, «Кирпичи пали, построим из тесного камня, сикаморы вырублены, заменим их кедрами». И воздвигнет Господь против него врагов Рецина, и неприятелей его вооружит, сириан с востока и филистимлян с запада, и будут они пожирать Израиля полным ртом. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Но народ не обращается к бьющему его, и к Господу Саваофу не прибегает. И отсечет Господь у Израиля голову и хвост, пальму и трость в один день.

Господа Саваофа опалит землю, и народ сделается как бы пищею огня, не пощадит человек брата своего, и будут резать по правую сторону, и останутся голодными, и будут есть по левую, и не будут сыты. Каждый будет пожирать плоть мышцы своей. Манассия Ефрема и Ефрем Манассию, оба вместе Иуду, при всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Глава 10 книги пророка Исаии. Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа моего, чтобы вдов сделать добычу своею и ограбить сирот. И что вы будете делать в день посещения, когда придет гибель издалека? Кому прибегнете за помощью и где оставите богатство ваше? Без меня согнутся между узниками и падут между убитыми. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. О, Ассур, жезл гнева моего, и бич в руке его мое негодование! Я пошлю его против народа нечестивого и против народа гнева моего. Дам ему повеление ограбить грабежом и добыть добычу, и попирать его, как грязь, на улицах. Но он не так подумает, и не так помыслит сердце его. У него будет на сердце разорить и истребить немало народов, ибо он скажет: «Не все ли цари князья мои? Халне не то же ли, что Кархемис? Емав не то же ли, что Арпад? Самария не то же ли, что Дамаск? Так как рука моя овладела царствами идольскими, в которых кумиров более, нежели в Иерусалиме и Самарии, то не сделаю ли того же с Иерусалимом и с изваяниями его, что сделал с Самарию и идолами ее? И будет, когда Господь совершит все свое дело на горе Сионе и в Иерусалиме, он скажет: «Посмотрю на успех надменного сердца царя ассирийского и на тщеславие высоко поднятых глаз его». Он говорит: «Силою руки моей и моею мудростью я сделал это, потому что я умен, и переставляю пределы народов, и расхищаю сокровища их, и низвергаю с престолов, как исполин, и рука моя захватила богатство народов, как гнезда». И как забирают оставленные в них яйца, так забрал я всю землю, и никто не пошевелил крылом, и не открыл рта, и не пискнул. Величается ли секира перед тем, кто рубит ею? Пила гордится ли перед тем, кто двигает ею? Как будто жезл восстает против того, кто поднимает его, как будто палка поднимается на того, кто не дерево. Зато Господь Саваоф пошлет чахлость на тучных его, и между знаменитыми его возжжет пламя, как пламя огня. Свет Израиля будет огнем, и святой его пламенем, который сожжет и пожрет терны его и волчцы его в один день. И славный лес его, и сад его от души до тела истребит, и он будет, как чахлый умирающий. И остаток дерев леса его так будет малочислен, что дитя в состоянии будет сделать опись. И будет в тот день остаток Израиля, и спасшиеся из дома Иакова не будут более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа, святого Израиля, чистосердечно. Остаток обратится, остаток Иакова, к Богу сильному. Ибо хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится. И

истребление определено изобилующую правдою. Ибо определенное истребление совершит Господь, Господь Саваоф, во всей земле. Посему так говорит Господь, Господь Саваоф: «Народ мой, живущий на Сионе, не бойся Ассура. Он поразит тебя жезлом, и трость свою поднимет на тебя, как Египет. Еще немного, очень немного, и пройдет мое негодование, и ярость моя обратится на истребление их. И поднимет Господь Саваоф бич на него, как во время поражения Мадиама у скалы Орива, или как простер на море жезл, и поднимет его, как на Египет. И будет в тот день снимется с рамен твоих бремя твое, и ярмо твое с шеи твоей, и распадется ярмо от тука. Он идет на Аяв, проходит Мигрон, в Михмасе складывает свои запасы, проходит теснины, в Геве ночлег их, Рама трясется, Гива Саулова разбежалась. Вой голосом твоим, дочь Галима! Пусть услышит тебя Лаис, бедный Анафов! Мадмена разбежалась, жители Гевима спешат уходить. Еще день простоит он вново, грозит рукою своею горе Сиону, холму Иерусалимскому. Вот Господь, Господь Саваоф, страшною силою сорвет ветви дерев, и величающиеся ростом будут срублены, высокие повержены на землю, и посечет чащу леса железом, и Ливан падет от всемогущего. 11 глава книги пророка Исаии. И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет припоясанием чресл его правда, и припоясанием бедр его истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. И будет в тот день к корню Иисееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава. И будет в тот день Господь снова прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, какой останется у Ассура, и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Елама, и в Сеннааре, и в Ямафе, и на островах моря. И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли. И прекратится зависть Ефрема, и враждующие против Иуды будут истреблены. Ефрем не будет завидовать Иуде, и Иуда не будет притеснять Ефрема. И полетят на плеча филистимлян к западу, ограбят всех детей Востока, на Едома и Моава наложат руку свою, и дети Аммона будут подданными им».
И иссушит Господь залив моря Египетского, и прострет руку свою на реку в сильном ветре своем, и разобьет ее на 7 ручьев, так что в сандалиях могут переходить ее. Тогда для остатка народа его, который останется у Ассура, будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из земли египетской». Я читаю 12 главу из книги пророка Исаии. «И скажешь в тот день, славлю Тебя, Господи, Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня. Вот Бог, спасение мое, уповаю на Него и не боюсь, ибо Господь — сила моя, и пение мое — Господь, и Он был мне во спасение». И в радости будете почерпать воду из источников спасения. И скажете в тот день, славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его, пойте Господу, ибо Он соделал великое, да знают это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святый Израилев.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Существует два вида любви – естественная и сверхъестественная, или святая любовь. Мы хотим рассмотреть святую любовь. Естественную любовь мы наследуем от наших родителей. Она является плотским союзом. Но святая любовь дана нам от Бога, нашего Святого Отца, когда мы рождаемся в Его семью через духовное рождение. О, как много значит иметь страстную любовь от чистого сердца друг к другу! Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Иоанна 13:35. Любовь — святая субстанция. Никто не может иметь святую любовь, если не имеет естественной любви. Вполне возможно, что кто-то так глубоко опустился в греховную жизнь, что утерял естественную любовь. Апостол Павел сказал о состоянии нашего времени так: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, чем боголюбивы». 2 Тимофея, 3 глава. Моральный человек может иметь естественную любовь, но не имеет святой любви. Моральность — достопримечательное сокровище, но она не может обеспечить нам общение с Богом. Вспомни молодого богатого человека. Святая любовь поднимает нас над всем, что земное. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Святая любовь поднимает не только наши склонности над всеми земными делами и вещами, но и направляет на высшие дела и обращает наше внимание на души людей, которые должны быть приближены к Богу. Она позволяет нам представить через нашу святую и преданную Богу жизнь Христа, который, будучи вознесен, желает приблизить к себе всех людей. Святая любовь делает верных детей Божьих способными видеть окружающих выше себя и заботиться о них. Она помогает избежать нечистоты и вражды, поможет нам терпеть несправедливость, но не позволит ссориться. Любовь делает нас способными производить основательное самоиспытание и укрываться под тенью Всемогущего. Она дает нам победу над самовозвышением и делает нас способными не обращать внимания на крик и просьбу самосожаления, но поднимать свой взор над ландшафтом духовного Ханаана и видеть чудесные и прекрасные плоды вечного славословия. Богу честь и слава! Святая любовь растапливает сердца и соединяет детей Божьих. Через любовь мы соединены друг с другом в одном духе и в одних мыслях. Любовь — это союз совершенства. Ее не могут потопить многие воды. Любовь универсальна, всеобъемлюща и не знает никаких различий и сословий. Она не ограничена и неисследима. Она движет сердцами святых детей Божьих радостной и чудной вестью спасительной благодати, чтобы они шли в дикие джунгли языческих стран, где поклоняются идолам. Бог да благословит верных своих. Эта же любовь
будет побуждать нас поддерживать распространение миссионерского дела тем, что мы будем посвящать наши средства и молитвы распространению Евангелия. Она будет побуждать нас ставить вопрос: «Неужели я буду ходить по дороге, усыпанной розами, в то время как другие шли через огонь и кровь, которые не пожалели своей жизни, но из любви к погибающему миру оставили свой дом и родных, чтобы пожертвовать собой на миссионерском поле ради окружающих людей и добиться венца?» И ответ будет гласить: «Нет, я должен бороться, если я хочу господствовать. Я должен людям и Богу, чтобы вывести их из погибели ко Христу. Господи, дай мне для этого мужество и силу». Дорогой друг, наше время здесь на земле коротко. Будем же дорожить им и всеми своими силами делать то, что должны и можем делать. Любовь живет не для себя, и оттого она прекрасна. С ней человек, готов любя, собою жертвовать всечасно. Любовь не ищет своего и в доброте неутомима. Всегда желает одного — быть вечной радостью любимым. А если вдруг придет беда, любовь отчаяния не знает. Плечо с готовностью всегда под бремя друга подставляет. Без сожаления, не ропща, не возводя себя в герои, прощая всех и всех любя, свое большое счастье строит. Нам это счастье дал Творец. Дарить друзьям любовь такую, неся тепло своих сердец, добром украсить жизнь земную. Учитесь, люди, так любить, чтобы, решая все задачи, не для себя на свете жить. Любовь не может жить иначе.

на этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. С вами в эфире была Лариса Давидюк.

Многие стараются укрыться в убежище неверия, в убежище отрицания того, что Священное Писание есть Божье Слово, и что Господь Иисус Христос есть предвечный Божий Сын и истинный Бог, явившийся во плоти, и что вообще существует личный Спаситель, Творец всего сущего и так далее. Когда вас терзает грех, а совесть осуждает, требуя покаяния и исправления соделанного, то удовлетворитесь ли вы пустым и легковесным ответом: «Не верю в Священное Писание, не верю ни в Божество, ни в Богосынство Христа, не верю, что Бог есть». Если да, то как же уродлива в таком случае ваша совесть и в каком опасном состоянии вы находитесь? Неверие в Бога делает ли вас лучшим человеком и уничтожает ли оно власть греха в вашей жизни? Я знал многих неверующих. Иные из них были прекрасными людьми, а другие настолько низки, насколько это вообще можно опуститься в греховном состоянии. Но ни разу я не видел никого, кто бы стал лучшим человеком через неверие. Зато я вижу множество людей, дошедших до крайней степени падения и до всякой мерзости греха и нечестия именно из-за неверия. Проповедуя в церкви, я как-то попросил встать уверовавших во Христа и спасенных от пьянства и греховной жизни. Встало человек 200. Затем я попросил встать неверующих слушателей, тех, кто был спасен от пьянства и вообще от власти греха именно через свое неверие. Не встал никто. В другой раз после собрания я беседовал лично со многими слушателями, жаждавшими примирения с Богом. Молодой человек, слушая меня, горько рыдал. «В чем дело?» – спросил я. «Увы, мать моя и невеста – верующие христианки, а со мной на этих днях произошло нечто гадкое. Я был на лекции небезызвестного безбожника. Содержание лекции было очень кощунственно. Услышанное подействовало на меня подавляюще. В этом состоянии я пошел и совершил мерзкий грех». Юноша назвал его. «Скажите, что мне делать и как я теперь смогу посмотреть в глаза матери, а также девушке, которую люблю?» Как видите, единственной дозы неверия оказалось достаточно, чтобы загрязнить жизнь юноши. Для людей неверующих все это вещи не очень приятные. Но это факты, и не считаться с ними нельзя. Большая часть моего евангельского служения прошла в среде людей, либо открыто неверующих, либо сомневающихся. И это дает мне возможность повторить еще раз, и притом с глубочайшим убеждением, что среди неверующих людей нет никого, кто бы через неверие стал лучшим человеком. Поможет ли вам неверие в час трудностей и испытаний? Она улетит и рассеется, как утренний туман. Как часто неверие, которым многие хвалятся, пока они полны здоровья и нет никакой опасности, в одно мгновение улетучивается в грозный час беды. Когда вы предстанете на суд Божий, скажете ли вы тогда: «Это верно, Господи, что я был неверующим? Я действительно не верил, что Священное Писание есть Твое Слово. Не верил, что Христос – Сын Божий. Не верил, что Ты существуешь. Но это ничего, Господи, ведь в этом ничего особенного нет». Скажете ли вы это Богу? И удовлетворит ли это слово Бога? Нет, вы не только не скажете никогда подобного, но даже и не подумаете. Не до того вам тогда будет. Одно дело говорить перед людьми, это, конечно, всякий может, но никогда ничего похожего никто не дерзнет сказать перед лицом Божьим. Однажды после собрания я подошел к человеку, сидевшему на последней скамейке. «Вы верующий?» «Нет», — ответил он, — «я не верю в Божество Христа». «Значит, вы не верите, что Он Сын Божий?» — повторил я. «Нет». «Давайте тогда преклоним колени перед Богом и скажем это Ему», — предложил я. Неверующий побледнел. Сказать все это мне, человеку, он мог, но повторить тоже непосредственно Богу он не дерзнул.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425 296 78 29.

Праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей. Притчи 11:19.

0: Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Анатолия Бушила. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Еще раз слава Богу, братья и сестры. Давайте мы еще обратимся к Божьему Слову. И однажды один Божий человек сказал такие важные слова, что «закон уст твоих для меня лучше». Лучше чего? Тысячи золота и серебра. Хочу всех нас направить к тому, чтобы мы были внимательны к слышанию. И есть какая-то особенность, когда человек не слушает, он может отпасть. И очень важно иметь веру, что нам говорит Бог. Вот давайте мы себя всегда будем проверять, не только в церкви, но даже дома, когда мы читаем слово или слушаем проповедь, или даже с кем-либо мы говорим, слышим ли мы, что к нам говорит Бог. В последнее время замечаю, что люди верующие теряют веру в Слово Божие. Само Слово Божие. Как история библейская, как много информации, которая нам известна, особенно дети верующих родителей, которые выросли, они очень много знают. Но при всем этом это слово их не меняет. Потому что по сегодняшний день Слово Божье без Духа Святого делает людей лицемерами, книжниками, фарисеями. Без Духа Святого. Буква убивает, а Дух животворит. И очень важно нам иметь веру в живое Слово. Почему без веры угодить человек не может Богу? Очень часто, когда мы сталкиваемся с какими-то проблемами, а это очень часто, в последнее время очень много болезней, мне приходится встречаться с людьми, и когда идет разговор о грехе, то люди готовы каяться даже то, чего не делали. И они на это готовы. Но сколько бы человек не делал покаяния, не исповедовал, ничего не меняется. Потому что у человека нету веры. Вера в Господа Иисуса Христа – это основа. Основа из основ. И покуда человек не встретится с Божьей благодатью, Слово Божье, оно не сделает человека счастливым. Он будет запоминать все то, что ему нравится, и укорять тех, которые ему не нравятся. И знаете, и вот эта особенность сегодня в христианстве заложена, когда люди, знаете, вот слушают слово, увлекаются служением. И, казалось бы, это доброе дело, но я вам скажу, служение не является главным. Главным. Есть что-то более важное. Человек должен иметь всегда стремление к общению с Богом. И очень часто враг ловит, я так буду прямым текстом назвать, враг ловит людей в служении. Человек пришел в церковь, ему ничего не дали, ему здесь неинтересно, он на служение, ему надо служение. И вроде доброе дело, но проходит время из служения, человеческое сердце становится грубым, каменным, он не слышит слова. И один из примеров в Библии есть, это один человек, Божий пророк, это Илия. Мы читаем Библию и очень часто даже проповедуем, слышим, что это очень удивительный человек, посвященный, Божий человек. Но мы читаем, что он, когда встретился однажды,

40 ночей. Так написано. Но он не просто, если смотреть на то место, где он был, географически, то, знаете, там не надо было 40 дней. Там нету такого расстояния, чтобы идти столько дней. И вот обратите внимание, куда привел его Бог. Его Господь привел к тому месту, где он начал слышать голос Божий. Знаете, вот самое важное – научиться нам слышать голос Божий. И оказывается, это, дорогие братья и сестры, церковь, очень непросто. Но надо это знать. И вот когда Господь проговорил ему про землетрясение, про огонь, про сильный ветер, и Бог говорит, меня ни там нет, ни там, ни там. Вот после этого случая меня там нет. Знаете, вот иногда и так в нашей жизни происходит. Нам кажется, ревность – это хорошее дело. Но я вам скажу, смотря во что ревность. Ревность есть не по рассуждению. Знаете, ревновал и Петр, выхватил меч и ударил Малха. А исцелить уже не мог. Христу пришлось исцелять ухо. Но Христос сказал, Петр, Петр, не бери меч, потому что взявший меч, от меча погибнешь. И вот знаете, когда Господь проговорил Илии, и дальше написано, тихое веяние ветра. Там не написано, что Бог в тихом веянии. Так в Библии нету, но написано «тихое веяние ветра после всего того». И Бог начал говорить им, «Илия, иди такой же дорогой, к которой ты пришел». То есть другой дороги нету. Вот знаете, братья и сестры, в нашей жизни все точно так. Нам кажется, что мы будем идти другой дорогой. У нас есть один путь. Один, единственный. У жизни христианина есть единственный путь. Со скорбями, с трудностями, но с верой. Однажды все равно у нас должна быть вера в Иисуса Христа, что бы ты в жизни не встретил. И важно понять, что Бог ждет в твоем сердце. Потому что только когда в твоем сердце будет спокойствие, ты будешь способен слышать Божий голос. Если в твоем сердце землетрясение, огонь, не знаете, какого вы духа, Христос сказал ученикам. И вот мы в нашей жизни с этим сегодня очень близко встретились. И когда Господь открыл Илии этот вопрос, ответил на этот вопрос, и он пошел, помазал пророка Елисея вместо себя, но мы читаем, что он еще время служил, Илия еще ходил с Елисеем, или Елисей с ним, подавал Елисей воду на руки Илии. Он служил, но больше не написано таких подвигов в жизни Илии уже не было. Но я хочу с вами продлить, что говорит Христос нам. 6 глава Евангелия от Матфея, 20 стих, 19. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». 33 стих. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Это учение Иисуса Христа заложено в 5 главе, Матфея в 6 главе, и особенно это больше связано с практической нашей жизнью. Но вот Христос говорит о сокровище, это о сердце. Где сокровище, там и сердце. И знаете, вот почему в нашей жизни зачастую мы не способны слышать голос Божий или разобраться в тех обстоятельствах, которые к нам приходят, что они собой представляют, эти обстоятельства. Знаете, сразу человек реагирует на обстоятельства и сразу вспоминает грехи. Это неплохо. Это неплохо. Но проходит время, он покаялся, походил месяц-два, слушайте, полгода, год, опять возвращается на свой же путь.

путь характера. И, казалось бы, ничего не меняется. Но, оказывается, давайте вспомним, что в нашей жизни были перемены. И когда они происходили? И вот когда мы с вами читаем послание к Ефесянам, то мы читаем, что Господь сказал и говорит нам по сегодняшний день, чтобы мы с вами были внимательны. Вторая глава послания к Ефесянам. Мы читаем такие слова. «Ибо благодатью вы спасены через веру». Что это такое? Через веру. «И сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы его творение, слушайте внимательно, созданы во Христе Иисусе на добрые дела». Во Христе Иисусе мы созданы. И знаете, когда мы понимаем, что надо делать добрые дела и не делаем, и у нас порой даже способности такой нету, понимание есть, а как Павел пишет, доброе хочу делать, а не делаю. Скажите, братья и сестры, знакомо нам это сегодня? Ну, хотим порой. Но когда человек хочет и не получается, и все-таки он не достигнет, придет такое состояние, когда ты уже и не хочешь. Ты уже не хочешь делать добрые дела, да и не видишь этих добрых дел. Ты только хочешь, чтобы эти дела добрые кто-то тебе делал. Но оказывается, дорогие христиане, Божья благодать – это Божья сила, которая трудится всегда и покуда Дух Святой на земле, Он трудится. И вот в нашем собрании сегодня Он тоже трудится. Но трудится, чтобы у нас был какой-то эффект или изменение, у нас должна быть вера. Через нашу веру. Мы должны в слово верить. Мы должны это слово принимать. И знаете, вот почему Христос рассказал одну притчу про сеятеля. Я думаю, что мы с вами, особенно хозяйки, точно не такие сеятели. Мы сеем очень разумно. Ну, наша природа такая. Чтобы что-то посеять на грядке, вы что-то делаете с землей. Никто не сажает, никто не приносит. Где-то, знаете, на плитке положит там помидоры, капусту или там еще что-то посеет. Мы все понимаем. Мы очень даже больше, чем надо, понимаем. И это неплохо, и это правильно. Но смотрите, вот некий сеятель Иисус Христос, знаете, он сказал, вот вышел сеятель сеять. И вот сеял Христос не так, как сеют многие. Он сеял, куда попал? Упала на добрую, на каменистую почву. И вот обратите внимание, я иногда встречаюсь с проповедниками, со служителями, особенно даже и в нашей церкви, когда церковь большая, да и не только наша. Братья-проповедники иногда меня даже просят, ну, не став нас проповедовать, боятся. Знаете, почему они боятся? Есть о чем бояться. Во-первых, контролируют многие контролеры. Потом мало что контролируют, так еще и скажут. Где ты запутался, где ты не то слово сказал. И вот представьте себе, вы встаньте сюда, и хай вас по несколько раз после всего послушают, а потом еще напишут сообщение, и потом рассказывают, сколько вы стоите. И другие разы иду кафедру, я их не могу уговорить, чтобы они сюда стали. Переживают. Знаете, это правда. Знаете, как будто, кажется, так легко. Иногда братья понаписывают, а как станут, ноги задрожат, и они не видят, что и писали. Переживание. А это одна сторона. Вторая сторона – это Божье присутствие. Кафедра – это не место, где мы выявляем отношения. Место за кафедрой, когда мы говорим слово от Господа. Нам приходится передавать, но прежде об этом молишься, постишься, ищешь слово от Господа. А знаете, Господь требует, сей точно так. И знаете, вот слушателей очень много, и комментарий очень много.
И ты понимаешь, что мы на комментарии не сильно обращаем внимания. Наше дело – сеять. Оно одного падает на каменистую. Но, оказывается, есть и хорошая почва сердца. И знаете, и наша задача – сеять, потому что так Слово Божье нам открывает, и нам Господь говорит – сей. И вот знаете, и не только это в церкви. Это касается и в нашей, дорогие братья и сестры, личной жизни. Когда мы с вами верующие люди, и у нас есть члены порой неверующие, разные есть семьи, но иногда у нас теряется вера. Сколько уже можно говорить? Сколько можно сеять? Дорогие христиане, сейте. Сейте. Наша задача – сеять. Знаете, не обращайте внимания, как люди реагируют на Слово Божие. Но Слово Божие, оно живо и действенно. И Господь трудится Духом Святым. И знаете, вот задача верующих людей – свидетельствовать, говорить о Христе, показывать Христа, проявлять Христа. Сегодня уже было сказано о добрых делах. Знаете, и вот когда мы во Христе, у нас есть способность делать то, что хочет от нас Господь. Но есть опасность, когда мы знаем, что надо делать добрые дела, и мы делаем их там, где можно даже, я бы сказал, и не делать. А мы их делаем, потому что мы выбираем, вот этот человек я люблю, я ему делаю. Вот этого не люблю, я ему не делаю. Но Христос говорит, ну так весь мир живет. Так язычники делают. Они тоже дружат с теми, кто их тоже уважает. Они делают добрые дела с теми и тем, те, которые им тоже делают. Что особенно вы делаете? А оказывается, особенность христианина, знаете, делать добрые дела, правая или левая рука делов не должна знать, если делает правая, не должна знать левая. Сегодня уже было об этом сказано. И знаете, вот по причине того, что наше порой сердце не в том состоянии, мы теряем способность делать Божьи дела. И у нас появляется много служений, много ревности, много объяснений. И знаете, и вот эти объяснения, куда нас приводят? Мы теряем общение с Богом. Мы теряем атмосферу в нашей семье. Мы теряем благодать Божью, которая, она нужна нам, она нужна нашим семьям, она нужна в наших собраниях, она необходима нам. И это самое важное. И дьявол, он всегда охотится, чтобы твое сердце, твое сокровище было чем-то другим занято. Знаете, сегодня очень много различных увлечений. Я мало буду об этом говорить, хотя мы об этом знаем, но какое сегодня мое увлечение? В чем мое сердце находится? Знаете, очень просто. Закончится служение, даже можно и не ждать закончения служения. Есть такое выражение. Какие твои мысли, таков и ты. Вот выйдешь, и ты проверишь свое сердце. Что ты будешь говорить после служения? Если какие-то дела надо сделать. Зайдешь домой, тоже увидишь. И вот так каждый день. Если я интересуюсь Господом, и я достигаю отношений с Господом, в моем сердце оно живет. Оно не оттуда никуда не выветрится. И знаете, когда в моем сердце не живет Христос, не могут быть и добрые дела делаться по воле Господа. Мы порой что-то строим, и потом приходит у нас порой даже отчаяние, даже от того, что мы делаем Божье дело. И знаете, мы начинаем обижаться. А вот я делаю, а другой не делает. И знаете, начинают друг друга укорять. Это опасность. Братья и сестры, опасность в том, чтобы не произошло, как с Илией. Чтобы Бог не назначил тебе опять 40 дней, а может и больше. Идти той дорогой, которую ты не хочешь. Будешь голодным, да, Бог даст подкрепление, но ты пойдешь до Божьей горы, ты дойдешь до той пещеры, ты станешь одинок. Да, это тоже милость, это даже очень хорошая
милость, но, дорогие братья и сестры, есть другой вариант. Быть послушным Господу. Знаете, стремиться следить за своим сердцем, потому что это сокровищница. «Живу я, говорит Господь, на высоте небес, во святилище, а также в смиренном сокрушенном духе, сердце. Там жительство. Вот я на кого презру? На смиренного». Знаете, благодать дается смиренным. Мы говорим, как благодать, как сила, которая в нас способна делать очень большие дела, которые Господь хочет через нас совершать. И смотрите, что написано в послании к Тимофею. Есть такое очень предупреждение, что великое приобретение – быть благочестивым и довольным. «Ибо мы ничего не принесли в мир явно, что ничего не можем и вынести из него, имея пропитание и одежду». Сестры, братья, особенно сестер это касается. В последнее время это такая проблема. «Имея пропитание и одежду, будем довольны». Это кто сказал? Кто это сказал? Скажите, во что у нас вера или в кого? Если это сказал Павел Тимофею, и мы так верим, знаете, ничего не поменяется в нашей жизни. Но если я верю, что это Бог сказал, а я верю, что это Бог сказал. Кому сказал? Мне сказал. Благодаришь ли ты за то, что ты имеешь сегодня утро? Благодаришь ли ты сегодня, что день твой закончился, и слава Богу, Бог помиловал. Пришел с работы, пришла с работы. Все хорошо. И это Богу слава. И смотрите, Писание, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сети во многие безрассудные и вредные похоти. Это безрассудство, это вредные похоти. Знаете, и вот отсюда все наши болячки. Ибо корень, даже, который погружает людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. И слушайте дальше что. И сами себя подвергли многим скорбям. Оказывается, никто нам столько скорбей не даст, если мы сами их не позовем. Знаете, оказывается, всего лишь одна из самых причин. Следи за сердцем. Это сокровищница. Сердце твое должно быть направлено к Господу. Ищите прежде царствия. Настало утро, ищи Господа в своем сердце. Если перестанешь его искать, твое сердце заполнится плотским. Эмоции вернутся. Чувства плотские вернутся, душевное придет, справедливость будешь искать, будешь хватать меч. А где любовь? А ты ее потерял, потому что не искал Бога, потому что у нас в самих нету, братья и сестры, той настоящей любви, которая должна сегодня быть у нас. Это Божья любовь. И вот Господь нам с вами всегда предлагал и предлагает: ищите Господа. Пришли на служение, ищите Господа. Это самое главное. И знаете, когда мы не ищем Господа, у нас очень много бед, у нас много проблем, потому что наше сердце, оно в другом месте. Ты думаешь об этом, ты делаешь дела, и от этих дел земных погружаешься. Может быть, тебе богатство большое. Не против Господь. Но, знаете, есть богатство, когда человек ищет его. Он достигает через пот, через всю суетную жизнь. Его на служении нет, его на молитве нет. А потом он думает, что так и будет. Нет. А потом эти же деньги будешь отдавать на здоровье. Все так происходит, ничего не меняется. А потом будешь эти же деньги даже еще в долг будешь брать. Потому что ты думал, что это главное, не главное. Кто прожил жизнь, все знают, что самое главное.
Это когда в твоем сердце мир. Когда в твоей семье спокойствие. Скажите, братья и сестры, родители, сколько это стоит? Продается ли за деньги мир? Нет, это Божье. И знаете, вот нам Бог дал такое обетование, чтобы мы стремились к этому. Он не говорит, что ты будешь бедным. Некоторые и бедные богатые. Некоторые богатые богатые. А некоторые и бедные тоже бедные. И некоторые богатые бедные. Я имею в виду душой. Потому что они надеются на свои руки. Они надеются на свои какие-то усилия. А потом страдают же наши дети. Дорогие христиане, послушайте, что Бог вам сегодня говорит и мне. А потом наши дети не могут исцелиться. И мы ищем постов и молитв. Не пост надо. И не молитва. Я не против. Надо и пост. Но в тот момент не пост твой надо Богу. Не умилостивишь ты Бога постом. Не заставишь Бога. Потому что Бог сердцеведец. Твое сердце. Оно совсем в другом месте. И Бог нас возвращает через обстоятельства. Возвратись ко мне. Сокровище твое где? Почему ты справедливости ищешь? Ты хочешь, чтобы с тобой так поступали? Нет, дорогие христиане, я не хочу. И я не хочу, чтобы мои дети по моей справедливости жили. У нас есть Бог. У нас есть Иисус Христос. Слава Ему. У нас есть Дух Святой. Слава Ему. У нас есть такое обильное богатство во Христе Иисусе. И я вот хочу и направить всех нас, чтобы мы собирали себе сокровища небесные. Это все Господь не сказал, что не будет. Дорогие, здесь нету никакого укора. Христос сказал, и это что? Приложится. Поменять немножко приоритеты. Будет это, но оно будет даваться сколько надо. И от этого ты будешь получать радость и удовольствие и в такой жизни, и в другой. И знаете, вот Писание нам и говорит, Бог нам говорит, чтобы мы следили за своим сердцем. Это самое главное, вот это действие Божье, которое совершает Бог Духом Святым через Слово к сердцу твоему, к сердцу твоему, дорогие христиане. Бойтесь Господа, бойтесь Слова, не поднимайте руку, не берите меч, не пользуйтесь им. Он настигнет вас. Он сегодня многих настигает. Сегодня многие плачут. Не поднимай на Отца руку. Не поднимай. Не поднимай на Матерь. Я вам говорю сегодня, потому что Бог это говорит. Не поднимай. Многие сегодня дети поднимают руку на родителей, верующие. И ты думаешь, останешься так? Нет. Я вам скажу, это не только покаяние надо. Еще будешь выплакивать это. Я говорю уверенно. Потому что от этого блага и долголетие на земле. И сегодня, дорогие христиане, встречаемся мы с тем, что мы, получается, каким-то служением увлеклись или своим пониманием. Нет, как бы ты ни понимал, но ты посеял вражду. Уже и матери нету, и отца нету в живых, а грех лежит на тебе. Грех лежит на тебе. И покаяться это не так просто. Я сегодня встречаюсь с людьми, которые проходят в глубокой старости. Знаете, пролив кровь, они будут бегать до смерти. Книга притч. Вот это кровный завет. Или сегодня, знаете, вот кто возненавидит. Знаете, это та тема. Не проливай кровь. Не лжесвидетельствуй. Не поднимай руку. Не открывай своих уст. Это твоя мама и твой папа. Это твои родители. Какой бы ты ни был и какие бы ни были, но это Бог сказал. Это заповедь. Слышите? Заповедь.
Смотри за своим сердцем. Живет ли в твоем сегодня сердце такая заповедь? Дорогие жены, живет ли в вашем сердце послушание Богу? Дорогие мужья, живет ли послушание Богу в вашем сердце? Дорогие детки, я обращаюсь от имени Господа к вам. Дорогие дети, будьте послушны родителям, ибо это Бог говорит. Это все Господь говорит. Он нам говорит. Люби друг друга. Не носи, не будь переносчиком. Не усложняй жизнь. Знаете, Писание говорит, сокровище сердца. Ищи Господа. Остановись. Положи в своем сердце. Каждый день буду искать Господа. Найди Его. Возвратится благодать Божия в твое сердце. Будешь наполнен им. И тогда во Христе Иисусе окажешься. Сердце твое будет наполнено им. И вот в этом состоянии у нас есть способность, дорогие христиане, делать добрые дела, которые по воле Господа. Слава им. Только во Христе Иисусе, только с Ним воля Господа угодная и совершенна. Когда мы будем свое сердце отодвигать от искания Бога, знаете, мы будем чем-то оправдывать. Сатана обманет. Мы будем думать, что мы что-то делаем, мы что-то понимаем. Заведет так, будешь долго отдавать. Будешь долго искать и не найдешь. Но за это время много потеряешь. И я хотел бы вместе с вами, дорогие христиане, сегодня, вот в этот день, поблагодарить Господа, потому что Дух Святой сегодня здесь. Господь сегодня здесь, Его Слово здесь. И нам нужна сегодня вера в Божественное Слово. Проверь свое сердце. Проверь, что в твоей сокровищнице лежит. Обида, ревность, жестокость, справедливость. Убери ее. Возьми благодать. Не поднимай, я еще повторяюсь, не поднимайте перст или руку на своих родителей. Не поднимайте на царя. Не поднимайте на Бога. Не поднимайте на помазанного. Не делайте это. Это, братья и сестры, наказуемо. Потому что это Божье Слово. И Писание говорит, вот почему мы заходим в эту проблему, как и мы сегодня с вами прочитали, что впадают в многие безрассудные и вредные похоти. Они не видят это. Самое печальное, что уже не видят это и подвергают себя многим скорбям. Многим скорбям. В доме нету мира. Спокойся. Это уже большие скорби. Но Христос нам дает право. Если даже мы согрешаем. Знаете, но Писание говорит, чтобы мы не согрешали. Но если даже согрешаем, то мы имеем ходатая Иисуса Христа. И я хочу сказать на основании Писания, если исповедуем грехи наши, если мы сегодня осознанно, понимая, что мы делали неправильно, с осознанием, с верою идем к Богу, примираемся, делаем угодные дела, то, что Бог сказал, я встану, как тот блудный сын сказал, и пойду к Отцу. Сделай это, будешь счастлив. В волю Божью войдешь, присутствие Божие будешь ощущать. Радость придет, друзей Бог даст, действия Божие будут совершаться, и будешь живой, здоровый, и будешь волей Господа.

различать. Открой, Господь, на взгляд и уши, увидеть, где Господь, где жизнь и враг. Не дай, Господь, быть лестью увлеченной, чтоб через слезы не увидеть ложь. Не допусти мне стать актером ободренным, от этой мысли высыпает дрожь. Дай мне, Господь, быть искренной и честной, и не взирать на то, что много ран. Пусть даже если труд здесь будет безответным, я все равно всю жизнь тебе отдам. Дай мне, Господь, чтобы огонь, который обжигаешь, я принимала с радостью всегда. Дай, чтобы бури те, что допускаешь, лишь закаляли, укрепляли для труда. Дай мне исполнять то, что ты желаешь, дай все пройти и не жалеть себя, дай четко слышать, как ты направляешь, и видеть пред собой всегда тебя. Благодарю, Господь, за то, что посещаешь, благодарю за чудный дар любви, благодарю за то, что наполняешь, за чистые источники твои. Не дай, Господь, чтоб жизнь была напрасна, но дай, Господь, что все с тобой пройдя, каким бы ни был путь порой опасным, дай твою волю мне исполни до конца. Аминь.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. 1 Петра 2:9. Чудный свет. Все для нас было тьмой, вне зависимости от того, призваны мы из иудаизма или из язычества, или из номинального и растленного христианства. Но теперь мы пребываем в чудном свете. Мы являемся народом Бога, обретшим милость. Чудный свет. Так ли мы это воспринимаем? Мир все глубже погружается в тьму и неверие. Его ученые и философы торжествующе провозглашают о своих исследованиях и открытиях. В реальности они похожи на тех, кто цепляется за ускользающие тени. Их наука словно туман. Их открытия позволяют делать много чего умного и необычного в этом мире, но не дают ни одного луча света, что светил бы в мир потусторонний. И вот мы призваны в свет Бога, которым явлен в Христе, в свете Его благодати, намерений и славы. Изучаем ли мы это, чтобы быть все более просвещенными и, следовательно, сиять самим? Безоблачной ночью, в полнолунии, мы наслаждаемся сиянием луны, отражающей свет солнца. Как должно быть чудесен он, что темное тело сияет так ярко! Мир по-прежнему пребывает во тьме, ибо повернулся спиной к Богу. Мы находимся в свете Его истины и благодати, свете познания Его самого. О том, насколько чуден этот свет, можно судить по тому факту, что такие темные, непривлекательные люди, как мы, возвещаем Его совершенство, отражая Его самого. Давайте же будем пребывать в ничем не затмеваемой яркости чудного Божьего света.

праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей. Притчи 11:19.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

Какой ответ содержит письмо от матери, Иосиф знал еще до того, как его вскрыл. «Мой любимый Иосиф, получив сегодня твое письмо, отец был вне себя. Он сказал всего несколько слов о своей поездке к тебе, но дал мне ясно понять, что страшно рассержен твоим интересом к Долорес Бейс. Он сказал, что обязательно прервет вашу связь, и я убеждена, что он попытается это сделать. Ты его знаешь. Если он себе что-то в голову возьмет, то его не переубедишь. Иосиф, если ты в молитве получил Божий ответ, то у меня и в мыслях нет тебя убеждать отказаться от Долорес. Я думаю, она девушка верующая. Пусть Господь вас благословит. Я очень надеюсь, что отец вскоре переменит мнение о ней. Мне, конечно, интересно узнать, как прошла твоя первая поездка в Остерлов. Это письмо Виргиния отправит по дороге в школу. Ни о чем не тревожься, Иосиф. Чему быть, тому не миновать. Оставайся верен Богу и помни, Он тебе готовит чудесное будущее». Кроме того, я тебе уже не раз говорила, что на жизненном пути нам иногда встречаются и тяжелые испытания. Но Бог и в темноте с нами, Его свет побеждает всякие невзгоды. Он сам есть свет, свет мира. С любовью, твоя мама. «Анни», — сказал Беннет на следующий вечер, «Карл Гредрик из Produce Company, может, еще на этой неделе приедет, чтобы посмотреть нашу ферму и договориться об условиях ее покупки. Так что у нас предстоят торги. Если сойдемся в цене, то мы переедем обратно». «Обратно на восток?» Аня открыла рот от удивления. «Да, именно это я и хотел сказать».

Про путешествие через горы в этот незнакомый доселе Астерлов. Но тогда ему придется упомянуть и их откровенный разговор с Гельбертом, и свои молитвы, и ответ на них. Что же, все так откровенно и рассказывать, поймет ли она его? Как облечь слова, все переполнявшие его чувства? Они были больше, чем слова, которые он знал и мог произнести. Он горел желанием с ней поскорее обо всем поделиться. Но опять, как уже не раз, все пережитые события показались ему невероятными, невозможными, будто все ему лишь приснилось. Сегодня вечером она опять такая красивая. Как хорошо и приятно сидеть вот так с ней рядом в упряжке Зола Бантома. Может, однажды у него появится своя коляска. Это было бы выше всяких мечтаний. Но никакие надежды не являются слишком высокими, и никакие мечты слишком смелыми для тех, кто доверяет Богу, а Иосиф относился к таковым. «Для меня путешествие от начала до конца было просто чудесным», — проговорил он мечтательно. «Давай рассказывай, Иосиф, я сгораю от любопытства». Иосиф начал свое повествование. Долорес не отваживалась даже дышать, когда Иосиф рассказывал, как они пересекали горный хребет. Он все порывался рассказать ей о своей молитве, но что-то сдерживало его. «Иосиф!» — воскликнула она, когда он рассказал о встрече с фигурой в белом одеянии. «Может, это был Джесси Джеймс?» Она смотрела на него широко открытыми от испуга глазами. «Может быть, я не знаю». Спокойно ответил Иосиф. «Одно я знаю точно, что в жизни этого не забуду». «Да и как забыть?» Тихо согласилась она. Она хотела сказать, что несколько раз в день о нем молилась, но тоже сдержалась. «Нет, этой поездки Иосиф не забудет. Пока он жив будет, он будет уверен, что Бог использовал непогоду, разбойника на дороге и сверкание молний в эту ночь, чтобы объяснить ему, Иосифу Амстронгу, свою волю. Он бы с удовольствием поговорил об этом с Долорес, но в такие счастливые мгновения рядом с ней ему все снова вспоминалось, что ему мать писала в последнем письме». «Отец в любом случае попробует твою дружбу с Долорес пресечь, рассказывать ей о позиции отца или нет. Когда-нибудь ему надо будет с ней об этом поговорить». Прошло ровно 2 недели с тех пор, как отец был у него, а ведь он может приехать снова. Но зачем сейчас об этом думать? Долорес выглядела такой веселой и счастливой. Всю дорогу она непринужденно смеялась и болтала. Сам брат Гризли, главный в церкви, приветствовал их дружбу. Так что зачем ему из-за своего отца портить себе вечер? Когда Иосиф увидел своего кузена Фредди, сидевшего на другой стороне с Лилиан Бонд, он снова вспомнил, что давно собирался с ним поговорить о последнем посещении отца. Но каждый раз он откладывал, так как надеялся, что при следующем приезде отец изменит свое мнение. После вечернего богослужения Долорес поставила на стол фруктовый пирог. Сегодня вечером она была для него прекраснее, чем когда-либо. Вот если бы отец ее сейчас увидел, сколько моргенов земли или сколько тысяч долларов могли бы заместить ему этот открытый, ясный и радостный взгляд. В Долорес Бейс было что-то такое, что за деньги не купишь. Иосиф был совершенно уверен, что он ее любит и что она должна принадлежать ему. «Ты разрешишь мне прийти к вам следующее воскресенье?» — спросил он своим глубоким голосом. «Приходи», — сказала Долорес. «Спокойной ночи, Долорес, я тебя люблю». Когда Беннет Амстронг-младший принял решение разбить свою ранчо на участки и продать его Гедрик Продюс Компани, чтобы положить конец дурацкой любовной афере сына, то он взялся за дело со всей серьезностью. Он не собирался в этой торговле проторговаться, но тем не менее он обязательно хотел быть там, где он мог своего непослушного сына взять под контроль. Может, Иосифу показалось, что на этот раз он не будет настаивать на своем, но ему придется убедиться в обратном.
Пока что

Иосиф не самостоятельный, и решать за него будет он, отец». Аня молчала. Всякое ее возражение было бы бесполезно. Она знала из опыта. В душе она радовалась продаже ранчо, но причина торгов ей не нравилась. Она молчала, и в сердце ее жила тревога. Лавелл и Виргиния встретили весть о возвращении на восток с восторгом. Они теперь снова встретятся со своими любимыми двоюродными братьями и сестрами. Им это казалось ответом на их молитвы. Они не подозревали о планах отца. Семья старательно собиралась в дорогу. Им казалось, что они возвращаются в землю обетованную. Они часами могли говорить об этом, рисуя себе возвращение в самых радужных тонах. Вскоре после посещения Иосифа отцом он снова получил письмо от матери. «Любимый Иосиф, у нас события накладываются одно на другое. Готовься к большой неожиданности. Отец по частям продал ранчо Гедрик Продюс Компани. В конце недели он снова отправляется в Чикаго со скотом. По пути хочет заехать к тебе. Он ищет небольшую ферму, которую мы могли бы обслуживать вдвоем с Лавелл. Я не знаю точно, будешь ли ты еще на следующий год обрабатывать виноградник. О его планах я не могу тебе ничего сказать. Может, он вернется обратно и заберет нас, или найдет что-то подходящее. А может, и сразу останется там, а мы потом приедем следом. Он нас свои намерения не посвящает, так что нужно подождать, пока все выяснится». «Ты уже давненько не писал нам, но я тебя понимаю. Только не теряй мужества и оставайся честным и верным по отношению к Богу. Помни, что я поддержу тебя во всех твоих делах, если ты будешь прав. С любовью, твоя мама». Наступила пора созревания винограда. Скоро надо будет начинать сбор плодов. Тысячи и тысячи кистей надо будет срезать. Работа предстоит нелегкая. «Теперь каждый день на счету», — сказал Бенет, уезжая. Два письма были в кармане рубашки Иосифа, одно от матери, другое от отца. Они пришли вчера вместе. Держа в одной руке несколько кистей винограда, другой Иосиф развернул письмо от отца. Он читал. Оно не начиналось с дружеского приветствия, не было в нем и открытого обращения. Коротко и обрывисто, как телеграмма. «Возьми взаймы на мое имя под воду и приезжай к скорому поезду. Посылаю 100 корзин и 200 коробок. Приеду в субботу, отец». Иосиф теперь не знал, должен он в субботу ехать в город или отец сам приедет. Согласно письму матери, отец мог вот-вот прибыть. Наступила суббота. Иосиф отправился в город на подводе Зола Бантума, чтобы забрать корзины и коробки, которые прислал отец. Небо хмурилось, предвещая приближение дождя. На обочине дороги лежали опавшие из деревьев листья и шуршали под порывами ветра, который нес Иосифу навстречу тучи пыли. Впереди угрожающе прогромыхало. Иосиф еще раз перечитал скупые строчки отцовского письма, потом разорвал его на мелкие кусочки, открыл руку и пустил по ветру. Гнетущая, давящая тишь лежала в долине, и темная, почти черная стена дождя протянулась над лесом. Иосиф совсем редко прибегал к помощи кнута, но дождь заставлял его спешить, и он настиг его. За несколько минут он вымок до ниточки. Подъезжая к вокзалу еще издали, Иосиф увидел, что скорый поезд уже прибыл. Три кучи высоко нагроможденных корзин и деревянных ящиков лежали в конце перрона. Перед ними стоял человек с озлобленным лицом. Нехорошее предчувствие наполнило Иосифа. «Промозглая погода!» — встретил его резкий возглас Бенета, прежде чем Иосиф успел с ним поздороваться. «Ужасный дождь!» — ответил Иосиф вместо приветствия. «Будем надеяться, это не повлияет на урожай!» — жалобой в голосе добавил Бенет и посмотрел на небо. «Трудно этому поверить!» — возразил Иосиф. «Ну давай!» — выражение лица Бенета было злое и не предвещало ничего хорошего. «Берись за работу, грузи! Ты что, не мог раньше выехать? Я здесь уже целый час торчу!» Подвода не освободилась раньше, у Зола она была загружена. «Давай!» —
грубо прервал его Пинет. Его никак не интересовало, что там было нагружено. «Я же тебе сказал, что сейчас каждый день дорог, все равно, дождь или нет». «Каждый день дорог», — пробормотал Иосиф себе под нос, крепко берясь за работу. «Да, каждый день дорог». Дождь поливал, как из ведра, и, казалось, конца ему не будет. Иосиф поранился о гвоздь. Чтобы как-то остановить кровь, он достал из кармана брюк свой носовой платок. При этом что-то беленькое упало на землю. Ловко, как зверек, наступил Бинет на это ногой, и когда Иосиф отвернулся, он поднял оброненную Иосифом бумагу и опустил ее себе в карман. Это было письмо, в котором Анни сообщала Иосифу, что она с его выбором Долорес Пейс согласна. «Как глупо, что сегодня не воскресенье», — сказал Бинет по дороге домой. «Почему именно воскресенье?» — спросил Иосиф. «Потому что воскресенье — самое лучшее время для дождя», — ответил Бинет. У него все было рассчитано. Постепенно дождь стал стихать, и хотя обед был готов и стоял на столе, Кэти настаивала, чтобы Иосиф переоделся в сухую одежду. «Ты же можешь получить воспаление легких», — сказала она. «Мы тебя подождем, а вам тоже нужно сменить одежду, господин Амстронг, и летом можно простудиться и заболеть». Оба Амстронга отправились наверх переодеваться. «Зол», — предупредила Кэти, когда они оставили помещение, «если этот человек приехал, чтобы Иосифа снова выругать, то он будет иметь дело со мной». И она закусила губу. «Ну-ну, Кэти», — Зол успокаивающе похлопал ее по плечу, «ты лучше не вмешивайся, Иосиф уже мужчина, я думаю, они свои дела сами решат». Почему он не сказал, что сегодня приезжает его отец? Если он знал, то надо было нас поставить в известность. Я к этому совсем не готова. Налей еще немножко воды в суп, он этой разницы не заметит. Сегодня нет супа, Зол, а мясо я уже на 4 части поделила. Но тогда я сегодня останусь без мяса. Зол, тебя действительно ничем не проймешь. Всегда я крайне остаюсь. Этот человек меня просто нервирует. Я ничего не могу в этом изменить. Успокойся, Кэти. Может, он здесь останется всего 1-2 дня. Но если он собирается остаться дольше, он же должен будет с нами об этом поговорить. После поездки на рынок у него карманы трещат от денег. «Я вижу, вы приехали, чтобы Иосифу помочь в уборке урожая», — отважился спросить Зол, когда чашка с картошкой прошла по кругу. «Я еще не знаю», — ответил Бинет, не поднимая головы. «Я уже подумал, не поднять ли на эту работу Ирни и Лоя. У меня есть одно срочное дело». Он снова потянулся за хлебом, посидел, уставившись в одну точку, потом многозначительно вздохнул. Никто за столом не произнес ни слова. Бинет ожидал, что Иосиф спросит отца о его планах, но вопроса не последовало. «Вы случайно не знаете, кто тут по соседству где-нибудь поблизости продает небольшую ферму?» — наконец спросил он. «Чтобы это было не так далеко от города». При этом Бинет не поднимал головы от тарелки. «Маленькую ферму?» — переспросил Зол. «Для Иосифа?» Зол еще не закончил фразы, как уже понял, что его вопрос застал Бинета врасплох. На этот раз Бинет не сдержал своего нрава и проявлял весь свой темперамент. «Для Иосифа?» — вскричал он взбешенный. «Почему вы решили, что я хочу купить ферму для Иосифа? Он пока что не женится, или...» У Иосифа кусок застрял в горле. Рука его, которая как раз поднялась, чтобы взять стакан, бессильно упала обратно. Когда через стол он встретился с глазами отца, казалось, тот хотел взглядом просверлить его насквозь. Темная тень накрыла его. Его мысли вернулись к последнему воскресному вечеру, когда он совсем тихо сказал Долорес: «Я люблю тебя». Может, она и не расслышала даже, но он был так счастлив, что отважился произнести эти слова. Впервые в жизни он набрался смелости сказать такое девушке. Он мечтал завтра вечером повторить слова любви, может быть, немного громче, но приехал отец и его мечты развеял.
Но почему всегда так должно быть? Это было всего несколько дней его жизни, когда теплые солнечные лучи оттеснили темноту. Почему снова и снова вмешивается отец, чтобы все разрушить? Неужели это его судьба? Как часто мама помогала ему залечивать раны, нанесенные отцом, и вот сейчас он сидит напротив своего отца и не мог вспомнить ни одной обиды, ни одного переживания, которое бы не нанес именно он, отец. Он постоянно был причиной всех его слез. От него всегда исходили страхи и недоразумения. «Я ищу небольшую ферму для себя самого», — возревновал Бенет. «Уже хватит, наверное, нам жить на ранчо, господин Бантум. Наступило время вернуться назад. Мне было сделано такое выгодное предложение, что я не устоял. Может, на следующий год я расширю виноградник. В общем, видно будет, как дела пойдут». «Я слышал, что Ал Йонсен хочет продать свою ферму». «Ал Йонсен?» «Может, это как раз то, что вы ищете? Она находится недалеко отсюда, чуть-чуть на север». «Я знаю, где это», — сказал Бенет. «Я не думал, что он свою ферму когда-либо продаст». «Мне неизвестны отдельные подробности», — сказал Зол. «Но я слышал, что у Алла умер кто-то из богатых родственников. В общем, он унаследовал крупную сумму. Теперь хочет поселиться в городе, купить себе очень хороший и новый дом». «Так оно, да, Кэти? Ты, кажется, мне рассказывала». «Да, это я тебе говорила. Возьми же себе еще мясо, господин Амстронг. Иосиф, подай, пожалуйста, отцу хлеба. Распродажа, кажется, должна состояться сегодня после обеда». «Сегодня после обеда?» — в один голос спросили Зол и Бенет. «Да, она начнется в час. Я же тебе об этом говорила, Зол. Ты уже снова забыл». «Немного проясняется», — сказал Бенет, выглядывая в окно. «Вы хотите туда поехать?» — спросил Зол. «Само собой разумеется. Иосиф, ты сгрузишь корзины и ящики возле виноградника там». Он взглянул на свои часы. «Так ведь уже почти час». Когда Бенет вернулся с аукциона, настроение у него было предподнятое. Прежде чем он что-то сказал, Иосиф уже знал, что сделка для него была успешной. «Знаешь, Кэти, Алл сбыл свое добро без особого труда», — сказал Зол за ужином. «Расскажи же, наконец, как все происходило». — спросила Кэти. Ее миловидное круглое лицо выражало сплошное любопытство. «Господин Амстронг купил все имущество вместе с инвентарем». Кэти бросила взгляд на Иосифа. Наверное, в этом случае сыновья задавали бы массу вопросов, но Иосиф же сидел молча и широко открытыми глазами смотрел через окно в сад. «Вы уже с завтрашнего дня будете жить там, да, господин Амстронг?» «Это было бы возможно, если бы семья Йонсен уже выехала. Я спросил Алла, когда он думает переехать. Он сказал, что через неделю. Если мне удастся нанять Ирни в помощь Иосифу в уборке винограда, то я отправился бы туда и все бы устроил к нашему переезду. Алл сказал, что одну комнату он мне уже может выделить. Жена и дети там и без меня справятся. Но я еще не совсем решил. По мне, следовало бы здесь быть, когда виноград надо будет отправлять на рынок». «Но отец...» — отважился вставить Иосиф. Он просто не мог дольше молчать. «Мать же не может весь переезд взять на себя и...» «Иосиф, ты в этом ничего не понимаешь», — холодно прервал его Бенет. «Семья должна выполнять мои указания, так что нечего тебе об этом заботиться». Иосиф отчаянно искал в своих карманах. Он был убежден, что положил письмо в правый карман брюк. Он обшарил шкаф. Может, он выронил его там, когда переоделся? Потом он снова хватался за поиски в карманах. Бенет с ухмылкой следил за ним. «Ты что-то потерял?» — спросил он, сидя на краю кровати, не спуская с Иосифа цепких глаз. Иосиф ничего ему не ответил. У него появилось нехорошее подозрение. Досада и разочарование мучительно сжали его сердце. «Может, это то, что ты ищешь?» Бенет вынул из кармана смятое письмо и победно помахал им перед носом Иосифа. Иосиф весь внутренне напрягся. На лице его выступили капельки пота. Он сделал несколько шагов по направлению к отцу и умоляюще протянул к нему руку.
«О нет, этого ты не получишь обратно. Ты и твоя мать, вы одним миром мазаны. Ты разве не заметил, что выронил письмо на перроне, а?» И он отправил письмо обратно в карман своих брюк. «Да, грехи ваши открываются, сын мой. Твоя мать, значит, отправила тебе письмо через Виргинию. Я бы многое дал, чтобы прочитать твое письмо, которое она сожгла. Ты, значит, думаешь, что Бог твои молитвы слышит? Ха! Мне бы лопнуть от смеху. У меня просто нет сейчас желания идти к брату Грисли. Твоя мать всегда тебя брала под защиту. Наступило время положить этому конец». Ничего не говоря, Иосиф повернулся и вышел из комнаты. Он спустился вниз, чтобы освежить лицо холодной водой. Он опрокинул в себя большой стакан холодной воды, ушел за сарай, упал на колени и закрыл лицо руками. У него больше не было слез, только время от времени тело его содрогалось от сдавливаемого рыдания. Наступила ночь. Он поднялся и вернулся в свою комнату. Его отец уже лежал в постели, повернувшись лицом к стене.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра на волнах радио МВ. Ждем вас, Божьих вам благословений!

Немало времени мы отдаем, немало тратим денег и усилий, чтобы в порядке содержать свой дом, чтобы было в нем и чисто, и красиво. Мы сделать все стараемся успеть, убрать, помыть, почистить и покрасить, пыль всюду своевременно стереть, картины новой, комнату украсить. И вот сверкают окна и паркет, блестят отполированные краны, благоухает на столе букет, все кажется исправлены изъяны. И чтоб дела получше сделать те, и время, и возможности мы ищем. Но в этой повседневной суете всегда ли помним о другом жилище? Порядком дорожим всегда ли в нем? Всегда ли души наши настороже, что мы не сами по себе живем, мы Божий храм, и в нас живет Дух Божий. Как часто задаем о том вопрос, и отдаем ли должное внимание, ведь наше сердце входит сам Христос, когда мы совершаем покаяние. Забрав грехи в любви и в простоте, дает чудесный дар свое прощение. Заботимся ли мы о чистоте, полученную в минуту обращения? Стираем вовремя ли пыль обид? Снимаем паутину равнодушья? Ненужным хламом храм наш не забит, и нету от зависти удушья. Покорность и смирение только там? Или бывает место и неверью? Друзья ли посещают этот храм? Или враги свободно входят в двери? На то ли смотрим, то ли видим мы, и нужно ли слушаем и слышим, и отделяем ли мы свет от тьмы, и чем питаемся, и чем мы дышим? Что в храме? Стаи белоснежных птиц кружатся, радуясь нас снова-снова. Они как бы слетают со страниц, открытого в руках святого слова. Иль воронье летит в окошке к нам, с кричащим и хохочущим экранов, и наполняет ссором, грязью храм, а сердцу нанося сквозные раны. И вот уже в душе той пустота, хоть кажется, что началась фиеста, как обижаем мы тогда Христа, ведь нету ему в нашем сердце места. И угашаем так мы Дух Святой, и огорченный нас он покидает, и жизнь становится уже не той, и воздуха как будто не хватает. И хочется той радости опять, столь чистой, столь особенной, небесной. И голос Божий, любящий, слыхать, и петь знакомые и дорогие песни. Что ж делать, чтобы стать счастливым вновь? Пересмотреть все мысли и желания,
оставив только Господу любовь, очистить храм слезами покаяния.

Последняя заповедь в законе. О чем она говорит? Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Исход 20:17. Эта заповедь говорит нам о том, что в глазах Господа является грехом не только воровство, прелюбодеяние, убийство, клевета, дела, причиной которых является зависть. Само желание чужого Бог называет грехом. Иисус во время Своего земного служения предупреждал остерегаться зависти. «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от обилия его имения». Луки 12:15. Слово «любостяжание» означает «желание иметь больше». Сын Божий дает нам понять, что временные богатства являются приходящими, и мы не должны искать их и стремиться завладеть ими в ущерб вечной жизни. Любостяжание всегда приводит человека к продаже своей души, то есть обмена вечных ценностей на тленное золото. Нечто подобное произошло и с молодым вельможей, который пришел ко Христу с вопросом о вечной жизни. Спаситель рекомендовал ему соблюдать заповеди. Молодой человек ответил, что он с самого детства был научен соблюдать все принципы Божьего закона. Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, и следуй за Мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Интересная деталь. Когда Иисус перечисляет заповеди, Он как будто пропускает десятое постановление закона. Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Матфея 19 глава. Вместо заповеди «не желай» Он произносит один из общих принципов, на которых основан Божий закон. «Люби ближнего твоего, как самого себя». Эти слова отражают дух, с которым должны исполняться все перечисленные заповеди. Для Иисуса это было важно, потому что можно не красть, не убивать, хранить верность в браке, не лгать и почитать родителей, но только потому, что это считается правильным. И именно десятая заповедь накладывает такой запрет, который невозможно исполнить без любви. Мог ли юноша сказать, что он исполняет заповедь «не желай»? Мысли человека нельзя увидеть. Но испытание, которое Иисус предложил богатому юноше, выявило, что у него на сердце. Желание иметь богатство оказалось сильнее желания следовать за Христом. И все его исполнение заповедей оказалось бесполезным для спасения. У десятой заповеди особое положение в законе Божьем. Она последняя в десятисловии, но без ее исполнения невозможно исполнение ни одной другой заповеди, и именно с ее нарушения начинается нарушение других заповедей. Желание — начало всякого греха, ибо похоть же, зачав, рождает грех. Иакова 1:15. Истинное послушание заповедям Божьим — это не внешнее повиновение букве закона, а дело разума, сердца и духа. Также и грех — это не только внешнее нарушение буквы закона, но и глубоко укоренившееся состояние разума, наклонностей, привычек и характера, которые рождают греховные поступки. Эта трагедия не может решиться на уровне этики. Именно десятая заповедь делает исполнение Божьего закона невозможным для нас без внутреннего преобразования, которое может совершить в нас только Бог. Именно поэтому христианство невозможно без Христа, и поэтому христианство нельзя свести лишь к морали и нравственности. Ведь Христос — это не только великий учитель нравственности, Христос — Спаситель и единственная надежда погибающего человечества. Ежедневно созерцая Его, размышляя о прекрасных чертах Его, общаясь с Ним, укрепляя в себе Его Дух,
который будет все больше контролировать наши поступки и освещать нашу греховную сущность, мы станем ощущать, как с каждым днем почти незаметно в нас начнет отображаться Христос. Рядом с Ним нет греховных чувств. Он дает человеку чувство уверенности и принятия другими, чувство любви и полноты. Когда же человек принимает себя таким, какой он есть, он способен и к другим проявить сострадание, потому что чувство Господа — это его чувство. Когда человек будет помнить и знать, что он — самое лучшее творение Господа, и когда это будет не просто его знанием, а его постоянным опытом общения с Богом, он будет счастлив с ним и будет радоваться счастью и успехам других.

праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей. Притчи 11:19.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Если взять всех четырех евангелистов Матфея, Марка, Луку и Иоанна, то мы обнаружим, что во время распятия нашего Господа Иисуса Христа на Голгофском кресте наш Спаситель 7 раз отверзал свои уста. Сколько было сказано проповедей, сколько было написано книг, сколько песен было спето о словах, произнесенных Спасителем на кресте. И поверьте мне, еще не исчерпано богатство, сокрытое в них. Как апостол Иоанн выразился в своем Евангелии о всем сотворенном Иисусом, следует сказать и о 7 возгласах, произнесенных Спасителем со креста. Он пишет так: «Если бы писать о том подробно, то, думаю, и всему миру не вместить бы написанных книг». И тем не менее, сегодня, в основу нашей проповеди, я хочу взять 6 изречение нашего Спасителя и вместе с вами поразмыслить над ним. Я молю, чтобы Господь дал нам свежие помазания и уши услышать, что Дух хочет сказать каждому из нас через это слово. Его кафедрой будет Голгофский крест, ибо на нем Спаситель произнес это дивное, победоносное, могущественное слово «совершилось». Это было 6 изречение распятого на кресте Спасителя. Из его 7 возгласов 2 состоят всего лишь из 1 слова. 5 – «жажду» и 6 – «совершилось». Дорогие друзья, в слове «совершилось» заключается вся благая весть Божия. Это слово является основанием для каждого верующего, на котором он может положить уверенность в своем спасении. Да, в нем мы найдем отраду душе, утешение и уверенность, что наш Спаситель полностью удовлетворил требования святого и справедливого Бога для нашего спасения и оправдания. Правда, когда Христос сказал «совершилось», то ему предстояла еще смерть. Его смерть была необходима, чтобы полностью совершить искупление рода человеческого. Помните, как первосвященник Каифа, хотя не верил в Христа, должен был сказать, что один должен умереть за народ. И это он сказал не от себя, как говорит Слово Божие, но по вдохновению, будучи на тот год первосвященником. Но до момента самой смерти Иисус Христос исполнил все, испил всю чашу гнева Божия, пролил свою святую кровь, принял на себя грех всего мира и триумфально восклицает «совершилось». Завеса в храме уже разодралась посредине. Доступ к Богу был открыт. И сказав последние слова «Отче, в руки твои предаю дух мой», он испустил дух. Итак, сказав «совершилось», осталось еще одно событие – смерть. И после этого Сын Божий полностью совершил искупление, твое и мое спасение, благодарение Ему вовек. Полностью уплатив цену за искупление рода человеческого пролитием драгоценной крови своего Сына, Бог, как любящий Отец, и в то же время, как справедливый Судья, может теперь принять всякого кающегося и верующего Сына Его грешника вполне оправданным. Заместительная смерть Иисуса Христа полностью удовлетворила правосудие Божие. Праведник умирает за неправедного. Но, дорогие друзья, когда Христос воскликнул «совершилось», то совершилось не только наше искупление, но и все пророчества, сказанные о Нем, что, конечно, было необходимо, чтобы наше спасение было согласно Священному Писанию. С какой точностью предсказывали Божьи пророки о страданиях и смерти Иисуса Христа? И без исключения каждый из них было исполнено до последней буквы. Если взять одни пророчества, сказанные о Его страданиях и смерти, и собрать их по порядку сбывавшихся событий, то перед нами вырисуется точная картина того, что произошло, когда распяли Иисуса Христа. Те, которые писали эти пророческие слова, они как будто были там, когда распяли Иисуса. Выслушайте хотя бы некоторые пророчества, сказанные за несколько веков до того, как Христос пришел на эту землю. Это пророчество о его умолении, страдании и смерти. Например, пророк Исаия говорит так. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Дальше в 7 стихе 53 главы он пишет, «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклане, и как агнец, предстригущим его, безгласен, так он не отверзал уст своих. Как многие изумлялись, смотря на тебя, сколько был обезображен, паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих». Потом в 52 главе у того же пророка Исаии: «Я стал для них посмешищем, увидев меня, кивает головами». Псалмопевец говорит: «Они раскрыли на меня пасть свою, как лев алчущий добычи и рыкающий, пронзили руки и ноги мои. Они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий». В 21-м псалме псалмопевец пишет: «Боже мой, для чего

Мнение. Но осталось еще одно, последнее, неисполненное пророчество о смерти Христа, которое еще должно было исполниться перед тем, как Сын Божий предаст Дух Свой. И оно исполнилось как раз до того, как Иисус воскликнул это слово «совершилось». Слушайте, как об этом пишет Иоанн. «После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит, жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоившие уксусом губку и наложившие на исоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксус, сказал «совершилось» и, преклонив главу, предал дух. Христос, исполнив последнее пророчество, сказанное о нем, воскликнул «совершилось» и умер. Дорогие друзья, какое это имеет значение для нас? Во-первых, Слово Божие богодухновенно и потому достоверно. Ты и я можем без малейшего колебания полагаться на то, что говорит Библия. Например, если с такой точностью дословно исполнились пророчества о Его первом пришествии, то мы можем быть уверены, что так же точно и так же буквально исполнится пророчество и о Его втором пришествии. Да, пророчество, говорящее о близости Его второго пришествия, исполняется на наших глазах. Сравните мировые события с тем, что говорит Слово Божие в связи со вторым пришествием Иисуса Христа, и вы должны сделать вывод, что Его пришествие очень близко. Но мы видим дальше, что когда Христос воскликнул «совершилось», то в этот момент Он окончил, Он завершил то дело, которое назначено было Ему Отцом. Накануне Своей смерти, в Своей первосвященнической молитве, Он мог сказать: «Отче, Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить». Пророчески о Нем было сказано сотни лет до Его воплощения. «Вот иду, в свитке книжном написано о Мне, Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой». Будучи еще 12-летним мальчиком, он уже мог сказать: «Мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему». Он постоянно говорил, что пришел он на эту землю по назначению, чтобы совершить дело, назначенное ему небесным отцом. И теперь оно было полностью завершено, когда, вися на кресте, он воскликнул: «Совершилось». О, возлюбленный, для этого и пришел Иисус Христос на эту грешную землю. Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшие, а это значит избавить нас от наших грехов, взять на себя нашу вину. Он пришел, чтобы спасти грешников, да, спасти тебя и меня. И это Он совершил, когда все пророчества о Нем исполнились, и Он воскликнул: «Совершилось!» И теперь Слово Божие говорит, что верующий имеет полноту в Нем. В Иисусе Христе мы совершены в очах нашего Бога. Разве это не чудно, дорогие мои? И это приводит нас еще к тому, что Христос, когда воскликнул «совершилось», то в этот момент Он исполнил все требования закона. Слово Божие говорит, что закон свят и заповедь праведна и добра. Закон не мог быть иным, ибо он дан был самим Богом. Поэтому виновен не закон, а человек, который его не исполнил. И тем не менее, этот закон должен быть исполнен, и притом исполнен именно человеком. И как это возможно было? Сам Бог, приняв образ человека и став человеком, исполнил весь закон, все его требования. В послании к Римлянам, 8 главе, в 3 и 4 стихах сказано: «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось не нами, а в нас». Так говорит апостол Павел. Под бессильным здесь подразумевается падший человек. То, что Сын Божий был послан в подобие плоти греховной, говорит о воплощении. Как мы считаем в другом месте Священного Писания, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных. И сам Христос сказал: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков.
Не нарушить пришел я, но исполнить».

Возлюбленные, все мы нарушили закон и потому заслужили должное нам наказание. Но в этом любовь Божия, что Иисус Христос занял наше место, ибо заняв Его, Он взял на Себя наказание за нарушение закона. Он, у которого не было ни малейшего уклона от закона, добровольно сделался виновником, чтобы нас освободить от последствий нарушения закона. И когда Он это сделал, дорогие друзья, принял наказание за нарушение закона, все требования закона были полностью удовлетворены, и правосудие за грех совершилось. Вот почему о каждом верующем в Иисуса Христа сказано: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою». А в другом месте сказано: «Конец закона Христос, к праведности всякого верующего». Поэтому, возлюбленные, что касается требований закона, то во Христе мы теперь полностью оправданы, слава и благодарение Ему. Но, дорогие друзья, когда Христос воскликнул «совершилось», то в этот момент также произошло полное разрушение сил дьявола. Голгофский крест не был поражением для Иисуса Христа, несмотря на то, что мы видим Его в крайнем унижении. Поражен там был князь тьмы и зла, сам дьявол. Помните, как с приближением распятия Спаситель сказал: «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». Правда, сатана еще не связан и не брошен в озеро огненное, но он осужден, его судьба решена. И что касается чада Божия, то по отношению к нему сила дьявола уже сломлена, кровь Иисуса Христа его обессилила. Для верующего в Иисуса Христа дьявол пораженный враг, ибо Спаситель своею смертью, своею кровью лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, благодарение ему. Теперь верующий уже избавлен от власти тьмы и введен в царство возлюбленного Сына Божия. Поэтому каждое возрожденное чадо Божие должно относиться к дьяволу как к пораженному врагу. Вот почему нам сказано не бежать от него, а противостать ему, и он убежит, говорит Иаков. Какую чудную весть слышим мы со креста в шестом возгласе висящего на нем Спасителя: «Совершилось! Твое и мое спасение полностью завершено. Ни ты, ни я не можем добавить к нему абсолютно ничего». И малейшая попытка что-нибудь прибавить к тому, что он уже сделал, делает Бога неспособным тебя спасти. Иисус Христос совершил все. Веришь ли ты, мой дорогой друг, что Христос все сделал для тебя? Поэтому все, что тебе нужно сделать, это принять Его прощение, которое так дорого купил для тебя Иисус Христос пролитием Своей драгоценной крови. Бог полностью удовлетворен тем, что совершил на кресте Иисус Христос, Его Сын. Почему тогда есть люди, которые считают, что они должны что-то еще добавить, сделать еще что-то, помочь Богу? Мой дорогой друг, если бы Иисус нуждался в твоей помощи, то Он сказал бы об этом. Но почти 2000 лет тому назад, не ища твоей помощи, Он сказал: «Совершилось», и этим стало возможно твое спасение сегодня. Он сделал абсолютно все. А это значит, что дело твоего спасения кончено. Оно совершено раз и навсегда. И тебе нужно только принять его и покоиться в законченном деле Иисуса Христа. Приди сегодня, сейчас, мой дорогой друг, к нему с этими словами гимна, который мы поем: «Таков, как есть, во имя крови, добра не находя в себе, за верой, зрением и прощением Христос. Я прихожу к тебе». Пусть Господь тебе поможет это сделать сейчас.

Слова пятой заповеди закона Божьего знакомы многим. «Почитай отца твоего и мать твою». Эта заповедь занимает особое положение в законе. Предшествующие ей четыре заповеди говорят о взаимоотношениях с Богом. А начиная со слов пятой заповеди, закон Божий обращается к теме отношений между людьми, устанавливая посредством закона принципы правильных взаимоотношений для своего народа. Господь начинает не с вопроса о том, как власти должны руководить подданными, как работодатели должны относиться к своим работникам или как один бизнесмен должен вести дела с другим. Бог начинает прямо с ядра человеческого общества, домашнего очага, потому что жизнь человека начинается в семье. И именно здесь закладывается основание всех общественных отношений. Ответственность перед родителями – это важнейшая обязанность человека. От того, как он относится к ней, зависит, как он будет строить свои взаимоотношения и в других сферах своей деятельности. Если ребенок повинуется родителям, он будет уважать и своего начальника. Если он честен с отцом и матерью, он будет таким и в деловых отношениях. Почему Бог придает такое значение отношениям детей к родителям? Очень интересно то объяснение, которое дается во второй части заповеди. «Чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, даст тебе». Бог обещает долголетие. Он дает жизнь, землю и все блага тем, кто почитает своих родителей. Благо дает Бог, а почитать мы должны родителей. Такова воля Божья. Через уважение к нашим родителям мы учимся чтить самого Бога. В самые ранние годы жизни, до того, как мы станем самостоятельными и начнем понимать этот мир, наши родители играют для нас роль Бога. Они дают жизнь, заботятся, обеспечивают нас всем необходимым. Наши первые шаги к послушанию Богу были предприняты, когда мы учились любить и подчиняться нашим отцу и матери. Таким образом, чтобы достойно почтить Небесного Отца, нам следует научиться почитать своих земных отца и мать. Люди с добрым сердцем и совестью уважают родителей, даже не зная о существовании закона Божьего. Однако мера уважения у каждого своя. Поэтому мерилом в этом вопросе должна стать заповедь Господа. Глагол «почитать» предполагает не слепое повиновение и не принудительное послушание, а уважение и любовь. В оригинале это слово имеет смысловой оттенок, подразумевающий заботу. И заметьте, Бог не делает оговорок, когда заповедь действует, а когда нет. Почтение к родителям не зависит от обстоятельств. Кто-то может сказать, что в наше время эта заповедь не актуальна, ведь это раньше зависимость детей от родителей была очень сильной. Родители выбирали жену для своего сына, дети обязательно наследовали веру своих отцов. От них же к детям передавались и профессиональные навыки, передавались земельные наделы и имущество. В дальнейшем же дети должны были заботиться о своих престарелых родителях. Эта взаимная зависимость предполагала ответственность более сильного за более слабого. Сначала родителей за детей, а потом детей за родителей. В современных условиях заботу о старости зачастую берет на себя общество. Привычными стали учреждения, каких в библейские времена не существовало. Пенсионные фонды, медицинские заведения, дома престарелых. Таким образом, заповедь почитания, подразумевающая заботу о родителях, сегодня переосмысливается. Но никакая забота государства не заменит для родителей любящего сердца сына или дочери и не отменяет обязанности, возложенной на детей. Гуманность общества оценивается отношением к больным и престарелым. Наше общество становится бесчеловечным,
отвергая Божьи постановления и отдавая предпочтение сильным, здоровым и молодым. В таком обществе, как только люди стареют, они становятся ненужными. Так нам открывается еще один смысл заповеди. Бог выступает как защитник слабых. Перед детьми, обретшими веру, жизнь нередко ставит вопросы. Как исполнить заповедь о почитании, если родители пьяницы, наркоманы, если они деградировали нравственно и физически? Какое поведение будет правильным в этой ситуации? Дети из неблагополучных семей имеют основания презирать родителей, но у них, как у людей верующих, намного больше оснований любить их. В этом случае нам следует вспомнить отношение Бога к нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Римлянам 5:6-8. Проявив такую любовь к нам, Бог говорит нам: «Любите врагов ваших, а уж тем более родителей, давших нам жизнь». Ведь получив жизнь, мы получили возможность узнать Божью любовь. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Исаия 49:15.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Не нужны ощущения новые, чтобы Бога я мог прославлять. Радость жизни мне стала основой, чтобы сбросить немую печать. Вижу Господа в свете и облаке, в снегопаде и летнем дожде, в океане и маленьком толике слез пролитых подобно воде. Только в Боге мое вдохновение, Он дает видеть вечное мне, даже в миг, когда меркнет терпение, тонет плоть в леденящей земле.

праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей. Притчи 11:19.

Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля». В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Виктора Куриленко. В 6 часов – повторение свидетельства. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь Анатолия Бушила. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Я читаю послание к римлянам, пятую главу. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения — опытность, от опытности — надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Посему

то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни». Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. А теперь я читаю шестую главу послания к римлянам святого апостола Павла. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с ним». Зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти. Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же? Станем ли грешить, потому что мы не под законом, а по благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Благодарение Богу, что вы, бывши прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их — смерть.

Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная. Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Я теперь читаю 7 главу послания апостола Павла к римлянам. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Поэтому, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, вышедшей за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил. А я умер, и таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью — закону греха». Мы читаем послание к римлянам, 8 главу. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу.
потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу — о духовном. Помышления плотские — суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир. Потому что плотские помышления — суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, чтобы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота,
или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господи нашему.

Что ты ищешь в безводных песках? И куда устремляешь свой взор неживой, сделав шаг над тяжелым?

стихотворение «Не убивай меня, мама». Ты, мама, гладишь нежно малыша и поцелуем пальчики ласкаешь. Блаженством наполняется душа, и ребенка запах жадности вдыхаешь. А он сопит спокойно у груди, такой родной и бесконечно милый. И за него на все готова ты, он часть твоя, он твой малыш любимый. Потом улыбка, первая агу и первый шаг, и первый белый зубик. Я передать словами не могу, как сердце восхищается и любит. Но вот палата, инструменты в ряд, и женщина, готовая к аборту. Врача уверенный и твердый взгляд, она привычно делает работу. А где-то там у женщины внутри ребенок замер в страшном ожидании. Никто не слышит крик его души, и не убивай меня, кричит он маме. Он хочет жить, он хочет видеть свет, смотреть и топать робкими шагами. А может, это будущий поэт, ученый, врач с умелыми руками? За что же, мама, так хочу я жить, я так хочу, чтоб ты меня ласкала. И я тебе смогу любовь дарить, тебе всегда послушным буду. Мама, она не слышит голос малыша, она его зародышем считает. Уходит к Богу чистая душа, а тельце врач кусками вырывает. Что скажешь в оправдание потом, когда дела предстанут в Божьем свете, ты встретишься с убитым малышом? И что тогда ребенку ты ответишь? Что ты была совсем уж молодой? Что трудности вокруг и денег мало? И что отец не знаешь, кто такой? И что тебя родня бы презирала? Но встретив взгляд печальный малыша, покажутся неважными причины. Не убивай ребенка никогда, а Бог поможет и на все даст силы.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. 1 Петра 2:9. Чудный свет. Все для нас было тьмой, вне зависимости от того, призваны мы из иудаизма или из язычества, или из номинального и растленного христианства. Но теперь мы пребываем в чудном свете. Мы являемся народом Бога, обретшим милость. Чудный свет. Так ли мы это воспринимаем? Мир все глубже погружается в тьму и неверие. Его ученые и философы торжествующе провозглашают о своих исследованиях и открытиях. В реальности они похожи на тех, кто цепляется за ускользающие тени. Их наука словно туман. Их открытия позволяют делать много чего умного и необычного в этом мире, но не дают ни одного луча света, что светил бы в мир потусторонний. И вот мы призваны в свет Бога, которым явлен в Христе, в свете Его благодати, намерений и славы. Изучаем ли мы это, чтобы быть все более просвещенными и, следовательно, сиять самим? Безоблачной ночью, в полнолунии, мы наслаждаемся сиянием луны, отражающей свет солнца. Как должно быть чудесен он, что темное тело сияет так ярко! Мир по-прежнему пребывает во тьме, ибо повернулся спиной к Богу. Мы находимся в свете Его истины и благодати, свете познания Его самого. О том, насколько чуден этот свет, можно судить по тому факту, что такие темные, непривлекательные люди, как мы, возвещаем Его совершенство, отражая Его самого. Давайте же будем пребывать в ничем не затмеваемой яркости чудного Божьего света.

праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей. Притчи 11:19.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение повести о жизни и деятельности Милдред Кейбл. Город чаек. Высоко взгромоздившись на русскую крестьянскую повозку, три женщины и Топси подъезжали к границам России. Петр, их возчик, погонял лошадей, размахивая кнутом с короткой ручкой. Они ехали в направлении города чаек, или Чугачак, через который они могли бы поехать в великую неизвестную землю Сибирь. Три недели они весело провели в повозке по ухабистой дороге, ведущей к этому городу. Дорога проходила по обширным вспаханным акрам земли Туркестана, где в это время шла уборка урожая зерна, яблок, груш и винограда. Милдред тоже переживала время жатвы в своей жизни. Она анализировала прошедшие годы их путешествий, что было сделано и как, и думала о будущем. Когда она сидела в повозке или наблюдала, как кипит чайник, когда они делали привал у ручья, для того, чтобы попить чаю под открытым небом. Это было для нее самым лучшим временем для размышлений. Пять раз прошли они вверх и вниз по дороге, распространяли Евангелие, разговаривали с людьми, посещали базары и заводили знакомства с мусульманами для того, чтобы привести их ко Христу. А вот и Евангелие снова вернулось. Звучало в торговых городах и среди хозяев гостиниц. Годы были трудными, но славными. Она бы начала все сначала, но она также знала, что через все эти мили на крыше мира брезжил новый день в разбое и мятеже. По тропам Гоби распространялся коммунизм, и могущество России заявляло о себе на торговых маршрутах, которые они так хорошо знали. Все ближе к городу чаек подъезжала с грохотом повозка. И Петру очень хотелось показать, как здорово мог он управлять лошадьми и вести их на улицы города. Благодаря своему острому зрению, Милдред заметила лагерь казаков, здоровых и сильных людей. Навстречу путешественницам вышла молодая симпатичная женщина. Одета она была в одежду защитного цвета для верховой езды и розовой косынки на голове. Ее палатка была покрыта тяжелыми коврами. В больших с металлической облицовкой ящиках находились ее личные вещи, а также предметы домашнего обихода. У нее был брат в Москве, который изучал пути построения коммунизма в Советском Союзе. А сама она очень много знала о событиях, происходящих в огромном мире, который она никогда не видела. Оставив ее у входа своей палатки, Милдред подумала о многих прекрасных людях, которых она оставляла позади себя в мире Гоби, в мире, который изменялся и все больше нуждался в Христе. В городе Чаек был субботний полдень. Топси с интересом наблюдала за местными женщинами, которые стирали в тазиках свои хлопчатобумажные платья для того, чтобы одеть их в воскресенье в церковь. В этом городе была одна из церквей Русской Православной Церкви. Когда Милдред проснулась, она сразу почувствовала, что было воскресенье, потому что кругом царила воскресная атмосфера, такая отличная от языческого безразличия, к которому она привыкла. Небольшая православная церковь была заполнена людьми. Но прибывшие миссионеры днем пошли на другое служение, где поклонение Богу было простым свидетельством силы Библии. Сравнивая эти два богослужения и руководствуясь своим жизненным опытом, Милдред думала все больше об урожае, который все еще можно было собрать в этих отдаленных поселениях.

Тарантас пересекал границу Китая с Россией, путешественницы осознавали, что они оставляют в прошлом старый мир и уже смотрят в новое начало. На китайской границе, когда их багаж проверили и в паспортах поставили печати, они собрались маленькой группкой со своими китайскими друзьями. И как прощальный салют спели гимн «О Иегова, через волны, через пустыни нас веди». Слабы мы, но силы полны, нас приблизь к своей груди. Манной с неба, манной с неба, слабых нас Господь питай, и открой свои потоки из скалы святых даров. Столб твой огненный высокий, да хранит нас от врагов. О Спаситель, о Спаситель, будь для наших душ щитом. У многих на глазах блестели слезы, когда они повернули в Бацки, откуда почтовый вагон отвезет их на конечную станцию железной дороги. Для Топси это означало оставить навсегда свою родину и полностью довериться мамам, которые приняли ее в свои сердца. Для Милдред Кейбл это был последний перерыв за время 36-летней службы в Китае. Из повозки Гоби, затем русской повозки и Тарантаса путешественники перебрались в огромный тяжеловесный грузовик, который тяжело катился по дороге в Сергиополь в течение 17 часов. Сидений в кузове не было. На придорожных остановках у него швыряли почту и ящики с товаром. В темноте три женщины Топси, плотно прижимаясь друг к другу, уселись на полу грузовика, который с грохотом продвигался вглубь России. Из Сергиополя в Москву поезд стучал колесами день за днем, двигаясь на запад, все ближе к дому. В купе с деревянными сиденьями, куда набилось народу до отказа, Милдред с русским разговорником в руках умудрялась поддерживать беседу. Когда контролер поинтересовался билетами женщин и чуть было не схватил их багаж, чтобы выбросить из поезда, в гневе поднялось все купе, и тот вынужден был сдаться. На каждой остановке путешественницы мчались с краном с горячей водой на платформе для того, чтобы приготовить чай. И каждый раз какой-нибудь молодой человек с удовольствием помогал им. Широко раскрытыми глазами Топси наблюдала за каждым мгновением долгого путешествия, выказывая живой интерес ко всему. Она с изумлением рассматривала большой вокзал в Москве, где они должны были ночевать в комнате отдыха для пассажиров, которые не могли попасть в гостиницу. Топси еще больше поражалась, когда они попали в Берлин. Там для них были приготовлены белые простыня и горячий чай. Но когда осенним днем 1938 года они приехали в Лондон, удивление Топси достигло предела. Это был дом ее мам, и теперь это был и ее дом. Она полюбила большие красные лондонские автобусы и дружелюбных людей, которые приходили к ним на собрание, где выступали миссионерки, рассказывая о своем путешествии. Но наиболее счастливыми они чувствовали себя в маленьком коттедже за городом, где было просторно и тихо. Именно там, за городом, Милдред Кейбл, и думать о них, что они так же точно и ясно светят, как над пустыней Гоби. Именно здесь она начала строить планы своей будущей жизни. Но для Милдред строить планы означало ждать, пока Бог покажет ей путь, по которому пройдет тропа ее жизни и поведет дальше, чтобы служить Ему. Она не была разочарована. Однажды тревожная новость о Второй мировой войне ворвалась в тишину сельской местности. В коттедж пришел посетитель и принес послание, в котором Милдред предложили принять участие в британском и зарубежном библейском обществе. Направит ли Милдред всю свою энергию и весь свой талант на работу в этом обществе? И снова в жизни Милдред наступил важный этап. В течение последующих 14 лет она путешествовала по Британии, рассказывая о том, как появилась Библия, как ее переводят и распространяют сегодня.
Она рассматривала это служение как продолжение

продолжение своей тропы через Гоби. Там она сеяла семена, а сейчас она помогала другим сеятелям, которые трудились на тропах далеких континентов и островов. Когда закончилась война, Милдред представилась возможность опять отправиться за моря, на этот раз в Австралию и Новую Зеландию, а также Индию. Там на нее произвели большое впечатление небольшие города, а дикие места, где не ступала нога человека. Из окна поезда она наблюдала, как бесконечна пустыня Австралии, и думала о своей собственной Гоби. Ее очаровывали австралийские аборигены, которые ведут кочевой образ жизни и любят бродяжничать, или, как они это называют, прогуливаться. Она заметила разницу между теми, кто уже вошел в контакт с христианской миссией, а также теми, кто еще оставался запущенным и грязным, выпрашивая подаяние у проходящих путешественников. Однажды она встретила огромную толпу детей-аборигенов, которые подошли к поезду для того, чтобы с ней поздороваться. «Они были такими счастливыми, — писала она, — такими полными жизни, опрятно одетыми и пели нам гимны, которые поют наши дети. Когда, наконец, поезд отправился со станции, пассажиры говорили друг другу: «Вы только посмотрите на этих детей». Принято считать, что из простого аборигена ничего путнего не получится. Но вы только посмотрите на них». Милдред Кейбл подумала о долгих годах путешествия по Гоби и, наблюдая за тем же чудом, которое Господь творил в жизни многих людей, она тихо сказала себе: «Людям это невозможно, но не Богу». Ее сердце снова пришло в волнение, когда она стояла в священном городе Индии Варанаси, наблюдала, как тысячи паломников погружались в реку Ганг. На берегу толпились мужчины и женщины, исполняя обряд поклонения солнцу, а затем они ступали в реку, позволяя священной воде покрыть их и не забыв отпить немного воды из реки. Когда они выходили из воды, священник был готов приложить знаки кастового отличия каждому выходящему, и толпа двигалась по направлению к темным храмам для того, чтобы выразить почтение богам. Милдред испытывала отвращение, наблюдая на улицах сцены идолопоклонства, непристойности и суеверия, а в огромных толпах в основном можно было видеть злые лица. Но иногда она замечала светлое лицо скромного странника, целью которого также была священная река. Ее томило желание рассказать ему о Боге на его родном языке, точно так же, как она это могла делать на тропах пустыни Гоби. Совершенно неожиданно, в тот же самый день она столкнулась с людьми, которых когда-то знала. Ее повели к буддийскому аббату, живущему в пустом, простом храме, как если бы он находился в стороне от дороги на земле Гоби. В своей желтой мантии он грациозно открыл перед ней дверь. Он ввел ее в комнату для гостей и был просто в восторге, когда Милдред заговорила с ним по-китайски. Принесли чашки, из которых медленно потягивали чай, держа их обеими руками. Буддисты Варанаси пытались возродить буддийскую веру в священном городе Индии, и Милдред нашла в них товарищей-миссионеров, каждый из которых желал распространять свою собственную религию. Она прислала своему новому знакомому Библию на китайском языке, как знак своего уважения и надежды, что Евангелие дойдет до его сердца. Милдред никогда не могла оставаться в стороне от служения, к которому ее призвал Бог. Ее пригласили в штат Ассам, небольшую деревушку, расположенную в горах, для того, чтобы провести богослужение в воскресенье. Не так давно эти люди скальпировали своих одноплеменников и хоронили скальпы с мертвым вождем в его могиле, веря, что они ему понадобятся в качестве слуг в другом мире. Теперь же, когда их посещал какой-нибудь странствующий миссионер, вождь дарил ему меч с двумя лезвиями для снятия скальпа и при этом говорил:
Этим мечом мы когда-то убивали мужчин, но сейчас мы им больше не пользуемся, потому что наша цель теперь — завоевание людей для Христа». Когда Милдред Кейбл слушала подобные истории на холмах Асама, в ее сердце вселялась уверенность в том, что Библия, которую она распространяла по тропам Гоби, и здесь приносила плоды, и на счету ее жизненного служения числилось много чудес. Вспоминая подобные сцены, Милдред Кейбл старалась приложить еще больше усилий ради библейского общества, когда она вернулась в Англию. Библия для нее была книгой, которую все люди должны были читать на своем родном языке. И дух ее никогда не успокоится, пока она не отдаст все, чем может помочь для дела распространения Священного Писания. Она часто выступала на многолюдных собраниях, и когда объявляли ее имя, собиралась большая аудитория для того, чтобы вдохновиться ее опытом работы как в Гоби, так и в более поздних путешествиях. В 1951 году она и Франческо Френчи снова отправились в очередную поездку, которая привела их на этот раз в Южную Америку. Они странствовали по городам, но всегда радовались, когда открывали отдельные места и узнавали о самоотверженной работе, совершаемой одиночками. Разум Милдред Кейбл всегда пытался понять, что повелел Христос, говоря: «Итак, идите, научите все народы», и она всегда была готова идти по нехоженным тропам. Начало 1952 года было очень утомительным для Милдред. Готовясь к третьему юбилею библейского общества, она написала популярную историю, названную «Почему бы не охватить весь мир?». Ею она завершила работу, без которой не представляла себе жизни. В последний день апреля 1952 года, когда весна начала вступать в свои права, она умерла. И хотя уже больше нельзя увидеть, как Милдред Кейбл идет по земле, готовится к долгому путешествию или снова планирует пересечение Гоби, она все равно шагает по тропе ко Христу. Память о ней вдохновляет других, и рассказы о ее путешествиях во имя Господа являются частью христианской истории, которую она помогла создать. Для ее подруг, которые делили с нею свою жизнь, Евангелины и Франчески Френч, осталась память о благородной работе, которая не может умереть. А для Топси, сейчас уже взрослой женщины, которая вполне привыкла к Лондону и дружескому интересу его людей, существует милое воспоминание о маме в голубом платье, которая привезла беспризорную девочку из Гоби и с любовью вела ее в новую жизнь. И в длинном списке великих почетных служителей Божьих есть место и для Милдред Кейбл, которая на последней странице своей последней книги пишет: «Без Бога мы не можем, без нас не сможет Бог».

еще совсем немного. Придет рассвет и новый поворот. Не угасай, прошу во имя Бога. О, моя вера, посвети вперед. Еще чуть-чуть, хоть не видна дорога, и я иду неведомо куда. В груди растерянность, сомнений много, и в каждом шаге кажутся года. Избиты ноги, сердце кровоточит, руками я хватаю пустоту, и среди зыбкой, непроглядной ночи, без света мне идти не вмоготу. Не гасни, моя вера, пусть немного, хоть слабеньким огнем, но посвети. Ведь жив Господь, я буду славить Бога, хоть что угодно встречу на пути. Я знаю, даже с праха восстановит, и верю, не оставит погибать. Не гасни, вера, если дух мой стонет, ты научись на Бога уповать. Я знаю, что немного мне осталось, рассеется туман, и тьма сбежит. Все то, что в сумраке ночи скрывалось, то в новом дне надеждой наградит.

Момент творения. Гавайская любовная песнь. Красота тропиков способствовала рождению многих гавайских любовных песен, но нет ничего более необычного, чем любовная песнь гавайских дрозофил. На Гавайях более 100 видов дрозофил или плодовых мушек. Как и другие обитатели тропического рая, местные дрозофилы не похожи на своих блеклых собратьев из лабораторий на континенте. Гавайские плодовые мушки больше по размеру и ярче окрашены. И хотя их родичи, проживающие на материке, тоже поют, гавайские дрозофилы отличаются манерой исполнения своих песен и большим разнообразием репертуара. Одна из их самых необычных песен – это трещотка. Серия высокочастотных щелчков, словно кто-то ногтями проводит по расческе. Другая песня состоит из сложного сочетания ударов и трелей. Третья песня похожа на равномерное урчание. А четвертая представляет собой глухое жужжание. Ученые говорят, что подобное пение слишком замысловато для мух. Считается, что дрозофилы используют пение в брачном ритуале. В одном из таких ритуалов самец становится позади самки и прячет голову ей под крыло. Затем он начинает жужжать, пока она либо не примет его ухаживание, либо не улетит. Ученые думают, что самки скорее чувствуют песнь представителей противоположного пола, чем слышат ее. У каждого вида мух свои песни и ритуалы. Священное Писание говорит нам, что все творение поет славу нашему Творцу. Часто это воспринимается как образное выражение, но чем больше мы узнаем о живых созданиях, тем яснее видим, что многие из них обладают даром воспроизводить сложные музыкальные звуки. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей. Притчи 11:19.

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Темой радиопередач этой недели будет «Божье богатство». Я глубоко убежден, что вы найдете эту тему богатой и захватывающей. Одним из ясных аспектов Бога, так как Он объявлен нам в Библии, есть Его богатство. Бог и бедность – это несовместимые понятия. Бог щедр и безграничен. Он – Бог богатства. Его благодать богата. Он богат любовью, а также богат в своем обеспечении. Представляя Бога окружающему нас миру, мы должны всегда указать на то, что наш Бог богат, что Он – Бог изобилия. Если мы этого не делаем, то мы представляем Бога в неверном свете. Однако мы не можем говорить людям о Божьем богатстве до того, как Он объявит нам лично свое богатство. Очень важно также помнить, что Божье богатство никогда не может быть понятым нашим телесным умом. Божье богатство мы можем понять только посредством личного Божьего откровения. Я желаю обратиться теперь к некоторым текстам книги пророка Иеремии, которые будут нашим основанием в подтверждении мысли, что Божье богатство мы можем понять только через откровение. Чтобы прийти к такому откровению, мы должны понять глубину нашей нужды. Итак, я желаю процитировать два текста из книги пророка Иеремии. Первый записан в 30 главе, где Бог показывает Израилю бездонную глубину их нужды. После этого мы перейдем к главе 33, где Бог обещает Израилю объявить ему свое богатство. Но прежде всего, книга пророка Иеремии, 30 глава, стихи от 12 до 14. Эти слова были адресованы израильскому народу, их земле, их городу Иерусалиму. Вот что говорит Бог. «Ибо так говорит Господь, рана твоя неисцельна, язва твоя жестока. Никто не заботится о деле твоем, чтобы заживить рану твою. Целебного врачевства нет для тебя. Все друзья твои забыли тебя, не ищут тебя, ибо я поразил тебя ударами неприятельскими, жестоким наказанием за множество беззаконий твоих, потому что грехи твои умножились». Бог, как всегда, говорит к своему народу очень ясно. Он говорит: «Твое состояние безнадежно». Бог говорит дословно так: «Рана твоя неисцельна, язва твоя жестока». Он ясно указывает также на причину такой ситуации: «Потому что грехи твои умножились». В конечном счете, следствием греха есть страдание, убожество и лишение. Словами «твоя рана неисцельна» Бог говорит своему народу: «Нет другого источника, где вы могли бы найти помощь, потому что никто вам не поможет». В 33 главе книги пророка Иеремии Бог обещает помощь, которую может оказать только Он один, исключив возможность получения помощи со всех других источников. Здесь Бог говорит к своему народу, своей земле, к городу Иерусалиму, такие слова. Книга пророка Иеремии, 33 глава, стихи от 6 до 8. Читаю. «Вот я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачую их, и открою им обилие мира и истины, и возвращу плен Иуды и плен Израиля, и устрою их, как в начале, и очищу их от всего нечестия их, которым они грешили предо мною, и прощу все беззакония их,
которыми они грешили предо мною и отпали от меня. Это Божье средство для исцеления неисцельной ситуации. Конечно, когда Бог говорит, что рана неисцельна, то Он смотрит на эту рану с человеческой точки зрения. Бог может, имеет силу исцелить все то, чего не может исцелить человек. И в каждом случае Бог касается корня проблемы. Он говорит: «В корне твоей проблемы лежит твой грех».

понять Божье богатство. А это откровение происходит из восстановления. Мы живем в эпоху, когда Бог восстанавливает свой народ, Израиля. Он также восстанавливает Церковь Иисуса Христа. В процессе этого восстановления появляется Божье откровение. А из этого откровения мы можем еще раз увидеть и глубже понять его богатство, которое ускользнуло от нашего взора. Это откровение происходит только из Божьего Слова через Святого Духа. Апостол Павел подчеркивает этот принцип в первом послании к Коринфянам, 2 главе, в стихах от 9 до 16. Читаю. «Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». То, что Бог приготовил для своих детей, не может быть понятым естественными органами чувств или мышлением человека. Это исключено. Но альтернатива дана в следующем тексте. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи». Обратите внимание на то, что речь здесь идет об откровении, которое происходит от Святого Духа. «Святой Дух все проницает, даже глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Есть только один путь понимания Божьего мышления и Божьих целей. Это через откровение Божьего Духа. После этого апостол Павел делает действительно драматическое заявление. Вот оно. «Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованные нам от Бога». Это и есть то, о чем мы беседуем на тему богатства. Это понимание того, что Бог дает нам даром, а это понимание дает нам только Святой Дух. Апостол Павел продолжает, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Не только одна истина происходит от Духа Святого, но также и слова, которыми она выражена. Мы должны обучаться Божьей терминологии. Дальше апостол Павел говорит, что плотской человек, даже самый образованный, не может понимать и принимать истин от Святого Духа. Душевный человек, то есть человек без духа, который надеется только на свое личное понимание, не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Я подчеркиваю, что все откровение является результатом открытия нашего сердца Святому Духу. Вне Святого Духа, Божьего Духа, нет никакой возможности получения откровения. После этого апостол Павел заканчивает главу чудесными словами. «Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Это серьезное положение. Через Святого Духа мы можем получить ум Христов, а при помощи ума Христова мы можем свободно понять и оценить все то, что Бог дает нам даром. Мы можем понять Его богатство. Божье богатство объявлено нам и доступно нам по одной высшей причине. Это для Божьей славы, а не для человеческого удовлетворения. Я желаю прочесть из 33 главы книги пророка Иеремии, стих 9. Здесь обещание восстановления и богатства. Читаю. «И будет для меня Иерусалим радостным именем, похвалою и честью пред всеми народами земли, которые услышат о всех благах, какие я сделаю ему, и изумятся, и затрепещут от всех благодеяний и всего благоденствия, которые

я доставлю ему. Бог дает картину своего народа, своей земли, города разрушенного, людей, взятых в плен, развалин безнадежности. Он сказал Израилю, что ситуация его неизлечима, а потом, исходя из своей благодати и суверенитета, он обещает восстановление. В восстановлении откровение, а в откровении богатство. «Это принесет мне славу», — сказал Господь Бог. Божья цель — восстановление своего народа. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Дорогие друзья, говоря о 10 заповедях Божиих, мы можем разделить их на две группы. По вертикали – любовь к Богу. Эту группу составляют первые 4 заповеди. По горизонтали – любовь к ближнему. Эту группу составляют 6 других, начиная с 5-й – почитание родителей. Во Второзаконии, в 5 главе, 29 стихом, написаны такие слова: «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться Меня и соблюдать все заповеди Мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». Эти слова Бога открывают нашу великую нужду. Необходимо, чтобы наши сердца были наполнены страхом Божиим. Он не имеет ничего общего с человеческим страхом. Страх Божий – это страх согрешить, это страх перед грехом. В этой жизни мы многого боимся. Мы боимся быть обманутыми, боимся посягательств на нашу жизнь, на наше имущество. Но если бы люди боялись украсть, боялись убить или оклеветать, боялись причинить хоть какое-нибудь зло другому человеку, если бы люди боялись огорчить Бога и имели бы благоговение перед Его святостью, то в этом мире не было бы зла. Бог дал Свой закон для того, чтобы через страх перед грехом спасти нас от смерти, ибо законом познается грех. Римлянам 3:20. А возмездие за грех – смерть. Римлянам 6:23. Но здесь важно помнить, что сам закон не является средством спасения. Апостол Павел сказал: «Если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона». Не закон дает прощение и спасение, а благодать Божия. Только посредством жертвы Иисуса Христа человек может иметь жизнь вечную. Закон Божий указывает на наши грехи и помогает нам почувствовать нужду в Спасителе. Когда мы принимаем Христа своим Спасителем, Он обещает нам прощение и силу соблюдать Его заповеди, ибо Он обещал: «Вложу законы Мои в мысли их и напишу их на сердцах их». Евреям 8:10. Совсем несложно делать то, что любишь делать, не так ли? Как раз это и обещал Бог тем, кто последует за Ним. Он напишет Свой закон на их сердцах, чтобы они любили исполнять его. Только так человек может проявлять послушание и следовать за Богом.

Момент творения. Гавайская любовная песнь. Красота тропиков способствовала рождению многих гавайских любовных песен, но нет ничего более необычного, чем любовная песнь гавайских дрозофил. На Гавайях более 100 видов дрозофил или плодовых мушек. Как и другие обитатели тропического рая, местные дрозофилы не похожи на своих блеклых собратьев из лабораторий на континенте. Гавайские плодовые мушки больше по размеру и ярче окрашены. И хотя их родичи, проживающие на материке, тоже поют, гавайские дрозофилы отличаются манерой исполнения своих песен и большим разнообразием репертуара. Одна из их самых необычных песен – это трещотка. Серия высокочастотных щелчков, словно кто-то ногтями проводит по расческе. Другая песня состоит из сложного сочетания ударов и трелей. Третья песня похожа на равномерное урчание. А четвертая представляет собой глухое жужжание. Ученые говорят, что подобное пение слишком замысловато для мух. Считается, что дрозофилы используют пение в брачном ритуале. В одном из таких ритуалов самец становится позади самки и прячет голову ей под крыло. Затем он начинает жужжать, пока она либо не примет его ухаживание, либо не улетит. Ученые думают, что самки скорее чувствуют песнь представителей противоположного пола, чем слышат ее. У каждого вида мух свои песни и ритуалы. Священное Писание говорит нам, что все творение поет славу нашему Творцу. Часто это воспринимается как образное выражение, но чем больше мы узнаем о живых созданиях, тем яснее видим, что многие из них обладают даром воспроизводить сложные музыкальные звуки. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Мне хочется всем людям рассказать, как мне открылась Божья благодать, и кем я был тогда, и кто сейчас. Господь помиловал меня в предсмертный час. Мы жили в домике у самого причала, я рос в достатке, нам всего хватало. Родители старались из всех сил, чтоб как они, я Господу служил. Я вырос и учился в институте, в безбожном мире часто был я на распутье. Родителей не слушал и стыдил, и сатана во мне к ним злобу пробудил. И ненавидел их всем сердцем и душой, и в ненависти не владел самим собой. Я делал все, чтобы оставили Христа, но их любовь к нему еще сильней была. Я осознавал, что их сломить не смог, и вдруг решил поплыть на островок, там в тишине обдумать злобный план. Их голодом хотел загнать капкан. И вот, когда на камнях отдыхал, и все себе я в мыслях рисовал, приду домой, им старым объявлю, вас голодом и жаждой умру. Я так лежал и с наслаждением мечтал, как вдруг меня за ногу кто-то взял и тянет в воду. Я тотчас же вскочил, но вырваться из щупалец мне не хватило сил. Я стал кричать, просить и умолять, но осьминог меня к себе стал приближать. Его глаза меня насквозь сверлили, страх смерти, ужас мое тело поразили. И тут я Бога стал на помощь призывать, и каяться, и плакать, и кричать. Я явно смерть глазами увидал, и вдруг почувствовал я в памяти провал. А дома в это время на коленях родители склонились в моленях, за мою душу грешную просили, помиловать меня Христа молили. И милосердный Бог молитвы их услышал, как раз в то время порыбачить вышел на то же место старец, Божие дитя. И слышен крик, и внутри глаз: «Ты плыви туда, там погибает юная душа, его спасти в том воля есть моя». Скорей, немедля к месту он подплыл, и осьминога он тотчас же копьем пронзил. Затем меня он перенес в ладью, он сделал все, что мог, его благодарю. И вот в больнице я прошел себя, родных увидел, маму и отца. Я плакал и просил, и умолял, и страшным грешником себя осознавал. Те кровожадные глаза я вспоминал, Бог спас меня и смертью душу не отдал. Теперь всем сердцем я ему принадлежу, Его я славлю и Его благодарю. С родителями вместе я живу, их по сыновьи уважаю и люблю. Как страшно мне все это вспоминать! Как мог я их родных так унижать? Как мог дойти я до того, чтобы убивать? Как много заставлял я их страдать? С собой тогда я дьяволу служил, и в его власти полностью я был. Но Бог разрушил все, не допустил, и своей милостью Он жизнь мне подарил.

праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей. Притчи 11:19.

искренне и сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля».

Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

Какой ответ содержит письмо от матери, Иосиф знал еще до того, как его вскрыл. «Мой любимый Иосиф, получив сегодня твое письмо, отец был вне себя. Он сказал всего несколько слов о своей поездке к тебе, но дал мне ясно понять, что страшно рассержен твоим интересом к Долорес Бейс. Он сказал, что обязательно прервет вашу связь, и я убеждена, что он попытается это сделать. Ты его знаешь. Если он себе что-то в голову возьмет, то его не переубедишь. Иосиф, если ты в молитве получил Божий ответ, то у меня и в мыслях нет тебя убеждать отказаться от Долорес. Я думаю, она девушка верующая. Пусть Господь вас благословит. Я очень надеюсь, что отец вскоре переменит мнение о ней. Мне, конечно, интересно узнать, как прошла твоя первая поездка в Остерлов. Это письмо Виргиния отправит по дороге в школу. Ни о чем не тревожься, Иосиф. Чему быть, тому не миновать. Оставайся верен Богу и помни, Он тебе готовит чудесное будущее». Кроме того, я тебе уже не раз говорила, что на жизненном пути нам иногда встречаются и тяжелые испытания. Но Бог и в темноте с нами, Его свет побеждает всякие невзгоды. Он сам есть свет, свет мира. С любовью, твоя мама. «Анни», — сказал Беннет на следующий вечер, «Карл Гредрик из Produce Company, может, еще на этой неделе приедет, чтобы посмотреть нашу ферму и договориться об условиях ее покупки. Так что у нас предстоят торги. Если сойдемся в цене, то мы переедем обратно». «Обратно на восток?» Аня открыла рот от удивления. «Да, именно это я и хотел сказать». «Ты еще ничего не рассказал мне о вашей поездке», сказала Долорес воскресным вечером по дороге в церковь. На лице ее Иосиф прочел ожидание, а в голосе звучал живой интерес. Сердце его забилось быстрее. Счастье так и переполняло. Радости его не было конца. Никогда еще в своей жизни он не испытывал таких чувств. Во время своей поездки с Ленардом он еще раз убедился, что Долорес та единственная, которую он любит и которую Бог ему назначил. Конечно, ему очень хотелось рассказать про путешествие через горы в этот незнакомый доселе Остерлов. Но тогда ему придется упомянуть и их откровенный разговор с Гельбертом, и свои молитвы и ответ на них. Что же, все так откровенно и рассказывать, поймет ли она его? Как облечь слова, все переполнявшие его чувства? Они были больше, чем слова, которые он знал и мог произнести. Он горел желанием с ней поскорее обо всем поделиться. Но опять, как уже не раз, все пережитые события показались ему невероятными, невозможными, будто все ему лишь приснилось. Сегодня вечером она опять такая красивая. Как хорошо и приятно сидеть вот так с ней рядом в упряжке Зола Бантума. Может, однажды у него появится своя коляска. Это было бы выше всяких мечтаний. Но никакие надежды не являются слишком высокими, и никакие мечты слишком смелыми для тех, кто доверяет Богу. А Иосиф относился к таковым. «Для меня путешествие от начала до конца было просто чудесным», — проговорил он мечтательно. «Давай рассказывай, Иосиф, я сгораю от любопытства». Иосиф начал свое повествование. Долорес не отваживалась даже дышать, когда Иосиф рассказывал, как они пересекали горный хребет. Он все порывался рассказать ей о своей молитве, но что-то сдерживало его. «Иосиф!» — воскликнула она, когда он рассказал о встрече с фигурой в белом одеянии. «Может, это был Джесси Джеймс?» Она смотрела на него широко открытыми от испуга глазами. «Может быть, я не знаю», — спокойно ответил Иосиф. «Одно я знаю точно, что в жизни этого не забуду». «Да и как забыть?» — тихо согласилась она. Она хотела сказать, что несколько раз в день о нем молилась, но тоже сдержалась. «Нет,
Этой поездки Иосиф не забудет. Пока он жив будет, он будет уверен, что Бог использовал непогоду, разбойника на дороге и сверкание молний в эту ночь, чтобы объяснить ему, Иосифу Амстронгу, свою волю. Он бы с удовольствием поговорил об этом с Долорес, но в такие счастливые мгновения рядом с ней ему все снова вспоминалось, что ему мать писала в последнем письме. «Отец в любом случае попробует твою дружбу с Долорес пресечь, рассказывать ей о позиции отца или нет. Когда-нибудь ему надо будет с ней об этом поговорить». Прошло ровно 2 недели с тех пор, как отец был у него. А ведь он может приехать снова. Но зачем сейчас об этом думать?

сейчас увидел, сколько моргенов земли или сколько тысяч долларов могли бы заместить ему этот открытый, ясный и радостный взгляд. В Долорес Бейс было что-то такое, что за деньги не купишь. Иосиф был совершенно уверен, что он ее любит и что она должна принадлежать ему. «Ты разрешишь мне прийти к вам в следующее воскресенье?» — спросил он своим глубоким голосом. «Приходи», — сказала Долорес. «Спокойной ночи, Долорес, я тебя люблю». Когда Беннет Амстронг-младший принял решение разбить свою ранчо на участки и продать его Гедрик Продюс Компани, чтобы положить конец дурацкой любовной афере сына, то он взялся за дело со всей серьезностью. Он не собирался в этой торговле проторговаться, но, тем не менее, он обязательно хотел быть там, где он мог своего непослушного сына взять под контроль. Может, Иосифу показалось, что на этот раз он не будет настаивать на своем, но ему придется убедиться в обратном. Пока что Иосиф не самостоятельный, и решать за него будет он, отец. Аня молчала. Всякое ее возражение было бы бесполезно, она знала из опыта. В душе она радовалась продаже ранчо, но причина торгов ей не нравилась». Она молчала, и в сердце ее жила тревога. Лавелл и Виргиния встретили весть о возвращении на восток с восторгом. Они теперь снова встретятся со своими любимыми двоюродными братьями и сестрами. Им это казалось ответом на их молитвы. Они не подозревали о планах отца. Семья старательно собиралась в дорогу. Им казалось, что они возвращаются в землю обетованную. Они часами могли говорить об этом, рисуя себе возвращение в самых радужных тонах. Вскоре после посещения Иосифа отцом он снова получил письмо от матери. «Любимый Иосиф, у нас события накладываются одно на другое. Готовься к большой неожиданности. Отец по частям продал ранчо Гедрик Продюс Компани. В конце недели он снова отправляется в Чикаго со скотом. По пути хочет заехать к тебе. Он ищет небольшую ферму, которую мы могли бы обслуживать вдвоем с Лавелл. Я не знаю точно, будешь ли ты еще на следующий год обрабатывать виноградник». О его планах я не могу тебе ничего сказать. Может, он вернется обратно и заберет нас, или найдет что-то подходящее. А может, и сразу останется там, а мы потом приедем следом. Он нас свои намерения не посвящает, так что нужно подождать, пока все выяснится. Ты уже давненько не писал нам, но я тебя понимаю. Только не теряй мужества и оставайся честным и верным по отношению к Богу. Помни, что я поддержу тебя во всех твоих делах, если ты будешь прав. С любовью, твоя мама. Наступила пора созревания винограда. Скоро надо будет начинать сбор плодов. Тысячи и тысячи кистей надо будет срезать. Работа предстоит нелегкая. Теперь каждый день на счету, сказал Беннет, уезжая. Два письма были в кармане рубашки Иосифа, одно от матери, другое от отца. Они пришли вчера вместе. Держа в одной руке несколько кистей винограда, другой Иосиф развернул письмо от отца. Он читал. Оно не начиналось с дружеского приветствия, не было в нем и открытого обращения. Коротко и обрывисто, как телеграмма. «Возьми взаймы на мое имя под воду и приезжай к скорому поезду. Посылаю 100 корзин и 200 коробок. Приеду в субботу, отец». Иосиф теперь не знал, должен он в субботу ехать в город или отец сам приедет. Согласно письму матери, отец мог вот-вот прибыть. Наступила суббота. Иосиф отправился в город на подводе Зола Бантума, чтобы забрать корзины и коробки, которые прислал отец. Небо хмурилось, предвещая приближение дождя. На обочине дороги лежали опавшие из деревьев листья и шуршали под порывами ветра, который нес Иосифу навстречу тучи пыли. Впереди угрожающе прогромыхало. Иосиф еще раз перечитал скупые строчки отцовского письма, потом разорвал его на мелкие кусочки, открыл руку и пустил по ветру.
Гнетущая, давящая тишь лежала в долине, и темная, почти черная стена дождя протянула.

0: тянулась над лесом. Иосиф совсем редко прибегал к помощи кнута, но дождь заставлял его спешить, и он настиг его. За несколько минут он вымок до ниточки. Подъезжая к вокзалу еще издали, Иосиф увидел, что скорый поезд уже прибыл. Три кучи высоко нагроможденных корзин и деревянных ящиков лежали в конце перрона. Перед ними стоял человек с озлобленным лицом. Нехорошее предчувствие наполнило Иосифа. «Промозглая погода!» — встретил его резкий возглас Бенета, прежде чем Иосиф успел с ним поздороваться. «Ужасный дождь!» — ответил Иосиф вместо приветствия. «Будем надеяться, это не повлияет на урожай!» — жалобой в голосе добавил Бенет и посмотрел на небо. «Трудно этому поверить!» — возразил Иосиф. «Ну давай!» Выражение лица Бенета было злое и не предвещало ничего хорошего. «Берись за работу, грузи! Ты что, не мог раньше выехать? Я здесь уже целый час торчу!» Подвода не освободилась раньше, у Зола она была загружена. «Давай!» — грубо прервал его Бенет. Его никак не интересовало, что там было нагружено. «Я же тебе сказал, что сейчас каждый день дорог, все равно, дождь или нет!» «Каждый день дорог», — пробормотал Иосиф себе под нос, крепко берясь за работу. «Да, каждый день дорог». Дождь поливал, как из ведра, и, казалось, конца ему не будет. Иосиф поранился о гвоздь. Чтобы как-то остановить кровь, он достал из кармана брюк свой носовой платок. При этом что-то беленькое упало на землю. Ловко, как зверек, наступил Бенет на это ногой, и когда Иосиф отвернулся, он поднял оброненную Иосифом бумагу и опустил ее себе в карман. Это было письмо, в котором Анни сообщала Иосифу, что она с его выбором Долорес Пейс согласна. «Как глупо, что сегодня не воскресенье», — сказал Бенет по дороге домой. «Почему именно воскресенье?» — спросил Иосиф. «Потому что воскресенье – самое лучшее время для дождя», – ответил Бенет. У него все было рассчитано. Постепенно дождь стал стихать, и хотя обед был готов и стоял на столе, Кэти настаивала, чтобы Иосиф переоделся в сухую одежду. «Ты же можешь получить воспаление легких», – сказала она. «Мы тебя подождем, а вам тоже нужно сменить одежду, господин Амстронг, и летом можно простудиться и заболеть». Оба Амстронга отправились наверх переодеваться. «Зол», — предупредила Кэти, когда они оставили помещение, «если этот человек приехал, чтобы Иосифа снова выругать, то он будет иметь дело со мной». И она закусила губу. «Ну-ну, Кэти», — Зол успокаивающе похлопал ее по плечу, «ты лучше не вмешивайся, Иосиф уже мужчина, я думаю, они свои дела сами решат». Почему он не сказал, что сегодня приезжает его отец? Если он знал, то надо было нас поставить в известность. Я к этому совсем не готова. Налей еще немножко воды в суп. Он этой разницы не заметит. Сегодня нет супа, Зол, а мясо я уже на 4 части поделила. Но тогда я сегодня останусь без мяса. Зол, тебя действительно ничем не проймешь. Всегда я крайне остаюсь. Этот человек меня просто нервирует. Я ничего не могу в этом изменить. Успокойся, Кэти. Может, он здесь останется всего 1-2 дня. Но если он собирается остаться дольше, он же должен будет с нами об этом поговорить. После поездки на рынок у него карманы трещат от денег. «Я вижу, вы приехали, чтобы Иосифу помочь в уборке урожая», — отважился спросить Зол, когда чашка с картошкой прошла по кругу. «Я еще не знаю», — ответил Бенет, не поднимая головы. «Я уже подумал, не поднять ли на эту работу Ирни и Лоя. У меня есть одно срочное дело». Он снова потянулся за хлебом, посидел, уставившись в одну точку, потом многозначительно вздохнул. Никто за столом не произнес ни слова. Бенет ожидал, что Иосиф спросит отца о его планах, но вопроса не последовало. «Вы случайно не знаете, кто тут по соседству где-нибудь поблизости продает небольшую ферму?» — наконец спросил он. «Чтобы это было не так далеко от города». При этом Бенет не поднимал головы от тарелки. «Маленькую ферму?» — переспросил Зол. «Для Иосифа?» Зол еще не закончил фразы, как уже понял, что его вопрос застал Бинета врасплох. На этот раз Бинет не сдержал своего нрава и проявлял весь свой темперамент. «Для Иосифа?» — вскричал он взбешенный. «Почему вы решили, что я хочу купить ферму для Иосифа? Он пока что не женится, или...» У Иосифа кусок застрял в горле. Рука его, которая как раз поднялась, чтобы взять стакан, бессильно упала обратно. Когда через стол он встретился с глазами отца, казалось, тот хотел взглядом просверлить его насквозь. Темная тень накрыла его. Его мысли вернулись к последнему воскресному вечеру, когда он совсем тихо сказал Долорес: «Я люблю тебя». Может, она и не расслышала даже, но он был так счастлив, что отважился произнести эти слова. Впервые в жизни он набрался смелости сказать такое девушке. Он мечтал завтра вечером повторить слова любви, может быть, немного громче, но приехал отец и его мечты развеял. Но почему всегда так должно быть? Это было всего несколько дней его жизни, когда теплые солнечные лучи оттеснили темноту. Почему снова и снова вмешивается отец, чтобы все разрушить? Неужели это его судьба? Как часто мама помогала ему залечивать раны, нанесенные отцом, и вот сейчас он сидит напротив своего отца и не мог вспомнить ни одной обиды, ни одного переживания, которое бы не нанес именно он, отец. Он постоянно был причиной всех его слез. От него всегда исходили страхи и недоразумения. «Я ищу небольшую ферму для себя самого», — возревновал Бинет. «Уже хватит, наверное, нам жить на ранчо, господин Бантум. Наступило время вернуться назад. Мне было сделано такое выгодное предложение, что я не устоял. Может, на следующий год я расширю виноградник. В общем, видно будет, как дела пойдут».
1: «Я слышал, что Ал Йонсен хочет продать свою ферму».
0: «Ал Йонсен?»
1: «Может, это как раз то, что вы ищете. Она находится недалеко отсюда, чуть-чуть на север».
0: «Я знаю, где это», — сказал Бинет. «Я не думал, что он свою ферму когда-либо продаст».
1: «Мне неизвестны отдельные подробности», — сказал Зол, — «но я слышал, что у Алла умер кто-то из богатых родственников. В общем, он унаследовал крупную сумму, теперь хочет поселиться в городе, купить себе очень хороший и новый дом».
0: «Так оно, да, Кэти? Ты, кажется, мне рассказывала».
1: «Да, это я тебе говорила. Возьми же себе еще мясо, господин Амстронг. Иосиф, подай, пожалуйста, отцу хлеба. Распродажа, кажется, должна состояться сегодня после обеда».
0: «Сегодня после обеда?»
1: — в один голос спросили Зол и Бинет.
0: «Да, она начнется в час. Я же тебе об этом говорила, Зол. Ты уже снова забыл».
2: «Немного проясняется», — сказал Бинет, выглядывая в окно.
1: «Вы хотите туда поехать?» — спросил Зол.
2: «Само собой разумеется. Иосиф, ты сгрузишь корзины и ящики возле виноградника там».
1: Он взглянул на свои часы.
2: «Так ведь уже почти час».
1: Когда Бинет вернулся с аукциона, настроение у него было предподнятое. Прежде чем он что-то сказал, Иосиф уже знал, что сделка для него была успешной.
0: «Знаешь, Кэти, Алл сбыл свое добро без особого труда», — сказал Зол за ужином. «Расскажи же, наконец, как все происходило». — спросила Кэти. Ее миловидное круглое лицо выражало сплошное любопытство.
2: «Господин Амстронг купил все имущество вместе с инвентарем».
1: Кэти бросила взгляд на Иосифа. Наверное, в этом случае сыновья задавали бы массу вопросов, но Иосиф же сидел молча и широко открытыми глазами смотрел через окно в сад.
0: «Вы уже с завтрашнего дня будете жить там, да, господин Амстронг?»
2: «Это было бы возможно, если бы семья Йонсен уже выехала. Я спросил Алла, когда он думает переехать. Он сказал, что через неделю. Если мне удастся нанять Ирни в помощь Иосифу в уборке винограда, то я отправился бы туда и все бы устроил к нашему переезду. Алл сказал, что одну комнату он мне уже может выделить. Жена и дети там и без меня справятся, но я еще не совсем решил. По мне, следовало бы здесь быть, когда виноград надо будет отправлять на рынок».
1: «Но отец...» — отважился вставить Иосиф. Он просто не мог дольше молчать.
2: «Мать же не может весь переезд взять на себя, и...» «Иосиф, ты в этом ничего не понимаешь!» — холодно прервал его Бинет. «Семья должна выполнять мои указания, так что нечего тебе об этом заботиться!»
0: Иосиф отчаянно искал в своих карманах. Он был убежден, что положил письмо в правый карман брюк. Он обшарил шкаф. Может, он выронил его там, когда переоделся? Потом он снова хватался за поиски в карманах.
2: Бинет с ухмылкой следил за ним. «Ты что-то потерял?» – спросил он, сидя на краю кровати, не спуская с Иосифа цепких глаз.
0: Иосиф ничего ему не ответил. У него появилось нехорошее подозрение. Досада и разочарование мучительно сжали его сердце.
2: «Может, это то, что ты ищешь?»
0: Бинет вынул из кармана смятое письмо и победно помахал им перед носом Иосифа. Иосиф весь внутренне напрягся. На лице его выступили капельки пота. Он сделал несколько шагов по направлению к отцу и умоляюще протянул к нему руку.
2: «О нет, этого ты не получишь обратно. Ты и твоя мать, вы одним миром мазаны. Ты разве не заметил, что выронил письмо на перроне, а?»
0: И он отправил письмо обратно в карман своих брюк.
2: «Да, грехи ваши открываются, сын мой. Твоя мать, значит, отправила тебе письмо через Виргинию. Я бы многое дал, чтобы прочитать твое письмо, которое она сожгла. Ты, значит, думаешь, что Бог твои молитвы слышит? Ха! Мне бы лопнуть от смеху. У меня просто нет сейчас желания идти к брату Грисли. Твоя мать всегда тебя брала под защиту. Наступило время положить этому конец».
0: Ничего не говоря, Иосиф повернулся и вышел из комнаты. Он спустился вниз, чтобы освежить лицо холодной водой. Он опрокинул в себя большой стакан холодной воды, ушел за сарай, упал на колени и закрыл лицо руками. У него больше не было слез, только время от времени тело его содрогалось от сдавливаемого рыдания. Наступила ночь. Он поднялся и вернулся в свою комнату. Его отец уже лежал в постели, повернувшись лицом к стене.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра на волнах радио МВ. Ждем вас, Божьих вам благословений!

Душа моя взывает к Богу, детей моих убереги. Пусть изберут они дорогу надежды, правды и любви. Пусть мир лукавый не заманит своей губительной рукой и злом своим не затуманит Твой образ, Господи, живой. Пусть Дух Святой их наполняет среди неверья и вражды. Всегда Сам учит, наставляет и бережет от злой беды. Когда же встретят искушения, Ты дай им, Боже, устоять, к Тебе спешить без промедления и о поддержке умолять. Будь с ними в радости и в горе. Веди своей, Отец, рукой, и среди волн в житейском море храни их, Господи благой. Ты материнскую молитву, я верю, Боже, записал. Вести я буду свою битву за тех детей, что Ты мне дал.

Дорогие друзья, в 9 заповеди своего закона Бог говорит: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Исход 20:16. На первый взгляд может показаться, что ложное свидетельство не такое уж зло по сравнению с убийством или изменой. Но в Священном Писании мы можем найти немало высказываний, которые убеждают нас, что у Бога совсем другое мнение. Что молот и меч и острая стрела – тот человек, произносящий ложное свидетельство против ближнего своего. Притчи 25:18. Многие ли из нас решатся использовать молот или меч против своих соседей? Но для Бога ложные заявления о других людях – то же самое. Библия также раскрывает, что нам следует понимать под ложным свидетельством. Оказывается, это не только ложь, высказанная словами. В книге притчей Соломон описывает человека, виновного в этом грехе. Человек лукавый. Человек нечестивый ходит со лживыми устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими, коварство в сердце его, он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры. Притчи 6:12-14. Как видим, мы можем лгать не только устами, мы можем солгать взглядом, жестом и даже в мыслях. И далее Соломон выражает отношение Бога к тому, что связано с ложью. «Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе его, глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями». Притчи 6:16-19. В этих словах Бог запрещает язык лживый и сердце, кующее злые замыслы, указывая, что именно от них исходит ложь. Он осуждает сплетника, ноги которого быстро бегут к злодейству. Лжесвидетель и сеющий раздор между братьями также причисляются к тем, кого ненавидит Бог. Почему о Боге, которого Священное Писание представляет как воплощение любви, сказано, что Он ненавидит? Прислушаемся к словам псалмопевца Давида. «Господи, Боже сил, кто силен, как Ты, Господи? И истина Твоя – окрест Тебя, правосудие и правота – основание престола Твоего, милость и истина приходят пред лицем Твоим». Псалом 88. Сущность Бога, Его характер – это единство милости и истины. Поэтому для Бога является мерзостью все, что отмечено ложью и всякого рода неправдой. Так как Бог является воплощением истины, то всякое действие обмана рассматривается небом как грех против Бога. Однажды Бог, движимый любовью, создал совершенный мир и совершенного человека – которого поставил владычествовать над этим миром. Он создал человека по своему образу и подобию, и он должен был отражать славу своего Создателя. Бог заключил с человеком завет, условием которого было полное доверие и послушание Богу со стороны человека. Таким образом, Бог хотел уберечь человека от зла. Но сатана, который есть лжец и отец лжи, обманом привел человечество к грехопадению и разрушил взаимоотношения доверия между человеком и Богом. С тех пор человек живет во зле, и это зло, нарастая как снежный ком, ведет нас к гибели. Бог обеспечил человека всем необходимым для хороших отношений с другими людьми. Он вложил в нас способность понимать, симпатизировать, чувствовать и проявлять любовь. Лжесвидетельство – все это разрушает и уничтожает всяческие отношения, делая человека преткновением для других, сломанным мостом на дороге, цементной стеной на повороте, о которую разбиваются все, кто доверяет ему. Лжесвидетельство превращает жизнь в трагедию. От лжи страдает не Бог, но сам человек. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет.
И как удивительна Божья любовь и восхитительна мудрость Его, проявленная в том, что Бог предусмотрел возможность восстановления Его милости к нам путем, который не противоречит Его истине. Исполнение этого Божьего замысла Давид воспел в своих псалмах. «Милость и истина встретятся, правда и мир облабзаются». Псалом 84. Это соединение произошло на Голгофе, где Божий Сын Иисус Христос принял на Себя Божий гнев за людей, которые нарушили Божьи слова и исказили Его истину. Насколько наш мир был бы привлекательным и счастливым, если бы мы чаще размышляли о благости Бога, о прекрасных качествах наших друзей и соседей, исключили бы поиски недостатков в других людях, прекратили бы сплетничать и перестали бы лгать. Что же нам делать, чтобы не попасть в западню лжесвидетельства, чтобы самим не произносить его и не отчаиваться, когда кто-то прибегает к нему? Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Вот ответ. Любить своего ближнего, чтобы не говорить плохого о нем, и любить его, несмотря на то, что он говорит плохо обо мне. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Римлянам 12 глава. Порою боль, причиненная ложью, бывает невыносимой, и ее очень трудно простить. Но христианин оставляет все на Божий суд и доверчиво ожидает, зная, что его рука завершит все безошибочно и хорошо. Нам же нужно бояться только одного, чтобы самим не быть осужденными Богом. Кто-то сказал, что человек, который много времени проводит на коленях, мало лжет. И это действительно так. Если мы содержим свои сердца в чистоте, а наша связь с Богом, источником истины, не нарушена, тогда подчинение девятой заповеди не составит для нас труда. Христос, живущий внутри нас, будет руководить нашими устами, и мы обретем победу над всяким лжесвидетельством. Милость и истина да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего. Притчи 3.3.

0: если с Богом ты живешь.
1: Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио. Радио МВ.

праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей. Притчи 11:19.

Я бы хотел прочитать текст из Священного Писания, который Бог положил мне на сердце. Это будет книга Бытие, 19 глава. Книга Бытие, 19 глава, с 12 стиха чуть ниже. «Сказали мужи Лоту, кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои? И кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места». Ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его Господу, и Господь послал нас истребить его. И вышел Лот и говорил с зятями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: «Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город». Но зятям его показалось, что он шутит. Я бы хотел особо обратить наше внимание на последние слова 14 стиха. «Но зятям его показалось, что он шутит». Текст из Божьего Слова открывает для нас непростую историю, которая написана на страницах Священного Писания. Мы, читая эти строки, сегодня можем понимать и видеть, что непростые обстоятельства приходят в дом, в жизнь этого Божьего человека Лота. Что интересно, братья и сестры, с этих стихов Лот в своей жизни получает прямое откровение от Господа. Ангелы Божьи посылают свою весть предупреждения, предупреждая Лот. Бог имеет намерение, Бог поставил черту. Бог так решил, что место, в котором ты живешь, оно будет подвержено судам Божьим. И, братья и сестры, в этом послании Бога звучит выход и решение, благословение для этого человека. Выходи из сего места. И звучит вопрос: кто есть у тебя в этом месте или в этом городе? Вот представьте, Лот, Божий человек, получив слово от Господа, получив откровение от Божьего Духа, с этим словом идет к людям, которые имеют непосредственное отношение к его дочерям, к его будущим зятям. И звучит слово от Господа уже через Лота к этим людям: выходите из сего места, встанем, оставим его, потому что Бог так определил, Он истребит это место. Но, братья и сестры, что нас может удивить? Реакция этих людей. Реакция людей, которые слышат слово от Господа. Реакция тех людей, которым звучит весть спасительная. Библия говорит, что им показалось, что Лот шутит. Я для себя беру, или тема моя, легкомыслие. Тогда, когда в нашей жизни Бог обильно посылает свое слово, за что слава Иисусу Христу. Бог посылает свои откровения, посылает слово рема в твое сердце и твою душу. Мы в этом году будем праздновать 150 лет переводу синодальному из Священного Писания, с которого мы читаем. Я так рассуждаю над этим событием, думаю: Господи, сколько много сегодня в моей жизни звучит проповедей. Сколько много сегодня благословенных служителей, которые проповедуют Евангелие Христово. Сколько много раз мы читаем Священное Писание и много-множество раз соприкасаемся с Твоим Словом. И, братья и сестры, если сегодня поставить на Божьи весы в одной чаше слово, которое сегодня мы слышим в наших сердцах, в нашей жизни, и, братья и сестры, на вторую чашу мы поставим, насколько это слово было способно, было сильно, было действенно для того, чтобы совершать свой труд, свою работу. Я замечаю в своей жизни, братья и сестры, что есть некоторый перевес, есть некоторое смещение того, что Бог не обделяет нас, слава Иисусу Христу. Бог заботится о нас, Бог посылает свое слово. Но вопрос: как сегодня я реагирую на это слово в своей жизни? Как сегодня я воспринимаю это слово? Не бывает ли так в моей христианской жизни, что я, слыша откровение от Бога, но настолько легкомысленно отношусь к Нему? Есть, братья и сестры, в нашей жизни моменты, когда они не особо влияют на нашу жизнь. Но есть определенные перекрестки в нашей жизни, когда мы сталкиваемся с Ним, и звучит Слово от Бога не просто помочь нам лишь только в материальном, это Слово может определить твое спасение.
Это слово может повлиять на твоего внутреннего человека. Это слово способно и может исцелить твое сердце и твой дух. Слава Иисусу Христу! Но как я реагирую на него? Как я воспринимаю это слово? Размышляя над этим текстом, буквально это было в этом месяце, в январе, я был в гостях у своих родителей, и было уже поздно, морозы наступали, передавали, что минус 30 с лишним градусов будет. Я уставший, было позднее время с семьей, и мне поступает звонок. Говорит: брат Даниил, ты можешь приехать в поселок Куженер? Это приблизительно около больше 100 километров от места, где я находился. Там есть один человек, он неверующий, и он болеет раком, четвертой стадии рака. У нас такое желание, чтобы ты поехал и помолился за него. И знаете, я говорю: сестра, ну как-то я уставший, время 10:30 ночи, у меня семья, маленькие дети собираются, погода тяжелая, метет на улице. И знаете, я не дал ей ответа, положил трубку телефона, я ей сказал: я буду молиться. Я тихонечко отошел в угол, даже не склонял колени, закрыл глаза, говорю: Господи, что мне нужно делать? Я слышу тихий голос в своем сердце: вставай и езжай в Вишкаралу. Вставай и езжай к этому человеку. Знаете, внутри меня говорю: Господи, ты же видишь, я устал, ты видишь мои обстоятельства, ну, Господи, как-то неудобно, трудно, тяжело. Но я третий раз слышу в своем сердце тихий-тихий Божий голос: вставай и езжай к этому человеку. Я говорю: Господи, хорошо, я сдаюсь. Я собираю семью, мы едем, приезжаем поздно ночью домой. И рано утром я встаю в своем сердце: Господи, я позвоню одному брату, он там ближе, он там рядом. Пусть он посетит, но время, обстоятельства, не успеваю. Служение, надо посещать других людей. И знаете, встаю рано утром, пишу брату СМС, а он не отвечает на нее. И знаете, внутри еще поднимается недовольство. Вот думаю: Боже, брат не бодрствует, спит долго. А внутри

легкомысленно, если бы сказал, что пусть кто-то другой это сделает, пусть другой посетит. В моей жизни были моменты, когда Бог говорил к моему сердцу, а я пренебрегал этим словом. И приходила весть, человек отошел в вечность. Мое сердце наполнялось печалью, в моем сердце была тревога, говорил, Господи, я должен был быть там, я должен был быть у этого человека, но я легкомысленно отнесся к Твоему слову. Братья и сестры, пример из Священного Писания, где два брата, Исав и Иаков, два человека, Исав, человеку, которому принадлежит Божье благословение по праву первородства. Человек, который должен был принять жребий последующего служения. Но мы знаем эту историю, когда он приходит с охоты, и сидит Иаков, варит похлебку, и он говорит, продай или дай мне покушать, я умираю, я голоден. Иаков говорит, продай мне твое первородство, и Исав начинает рассуждать. Да что мне с этого первородства, что мне с этого благословения Божьего? Я умираю, я есть хочу. Что меня, братья и сестры, удивляет в этой истории, не только то, что Исав продает свое первородство, но как легко он расстается с этим благословением. Как легкомысленно, братья и сестры, он относится к тому благу, который Бог определил в его жизни. Я бы хотел бы сегодня себя спросить и каждого из нас, имея сегодня особое Божье благословение собираться в этом прекрасном Доме Божьем, имея сегодня возможность слышать Божье Слово, имея сегодня все инструменты Божьи и ресурсы, которые Бог направляет сегодня к твоему сердцу и к твоей душе. Не бывает ли сегодня в твоей и моей жизни, дорогой друг, брат и сестра, что так легкомысленно ты, получая Божье благословение, тратишь его, когда ты переступаешь порог Дома Божьего? Я не говорю для вас, говорю для себя. Порою в своей жизни, участвуя в служении хлебопреломления или служа этим служением, братья и сестры, можно так легко, приняв, конечно, получив, но проходит немножко времени, и так легко тратится та чистота. Так легко тратится то особое Божье присутствие. Так легко порой мы расстаемся, променяя на то пустое, легкое, неосновательное. Пусть Бог благословит сегодня жизнь и сердце каждого из нас Духом Своим Святым. Чтобы мы сегодня в своей жизни, братья и сестры, сделали некоторый анализ, как сегодня я отношусь к Божьему Слову. Как сегодня я реагирую на Слово, которое Бог посылает Духом Святым в твое сердце и твою душу? Не бывает ли так в твоей и моей жизни, что ты расстаешься с этим благословением и так легкомысленно относишься к нему? Второй библейский пример, которым вы, я так думаю, что знаете, этот судья Израиля Самсон. Для меня, братья и сестры, этот человек, который очень был легкомысленный в своей жизни, исполненный Духа Божьего от чрева матери, имеющий особое присутствие Божье, особое благословение. Мы читаем историю об этом человеке, как легко, братья и сестры, он тратил и растрачивал Божью благодать. Как легкомысленно он брал эту ослиную челюсть, как легкомысленно он ходил к блуднице. Как легкомысленно он, как будто бы играя, шутя, заигрывая, на коленях Далиды играл со своим назарейством, с присутствием Духа Божьего. И как бы раз обманул, второй раз обхитрил, вроде бы как-то и Божья благодать есть, но вместе с тем переступает эту черту. И приходит момент в жизнь Божьего помазанника, но не знал, что Бог отступил от него. Может быть, сегодня в нашей жизни я бы хотел бы обратиться к молодежи, будучи сам молодым человеком. Может быть, сегодня ты, находясь в собрании, слыша Божье Слово, ты крещенный Духом Святым. У тебя папа и мама верующие родители, ты не первый год ходишь в собрание, слышишь Божье Слово. Но подобно этому человеку, как подобно этому Самсону, ты приходишь в собрание, кажется, имеешь это особое Божье благословение, но переступая порог Дома Божьего, выходя из своего дома на улицу, встречаясь с своими друзьями, ты порою так легкомысленно, так заигрывая, так легко сегодня относишься к тому особому Божьему благословению, которое Он посылает в твоей жизни.
Пусть Бог

0: поможет нам сегодня, дорогие друзья, братья и сестры, не отнесись легкомысленно Божьей благодати. Иногда в нашей жизни я беседую с некоторыми молодыми людьми, они говорят: брат Данил, вот в чем причина, почему я не могу устоять, почему грех настигает мою жизнь, почему обстоятельства, почему прошлое начинает меня догонять. Я его спрашиваю: когда ты приходишь в собрание, когда ты слышишь Божье Слово, чем ты занимаешься? Я говорю: знаешь, иногда я так наблюдаю, у нас небольшая церковь, поэтому мы как одна семья, и служителю бывает все видно. Когда идет служение, а ты достаешь сотовый телефон и начинаешь смотреть или начинаешь сидеть не в том собрании, ты физически в собрании, но духом ты своим там в телефоне. Когда ты сидишь в служении и поглядываешь на время и часов, когда же закончится это собрание, когда я позволяю себе где-то заснуть, где-то как-то вот легкомысленно, или когда звучит слово, проповедник встает за кафедру, я внутри говорю: Господи, ну, я уже об этом знаю, я это слышал, но все одно и то же, и порою так легко, братья и сестры, так легкомысленно трачу Божье благословение. А в этом слове был рецепт для твоего сердца, от твоей души. А в этом слове была возможность найти выход и решение. А в этом слове Бог хотел благословить твое сердце и твой дух. Ты приходил с вопросом, с нуждой, с исканием Бога. И в этом слове был ответ и решение для твоего сердца и твоей души. Но ты легкомысленно отнесся к нему. Пусть Бог поможет нам сегодня, благословит нас, братья и сестры, Духом Святым. Возвращаясь к истории с Лотом, чем заканчивается легкомысленная жизнь и этого человека? Бог говорит: спасайся на гору, выходи из этого места, там твое спасение, там Бог хочет спасти тебя. Нет, Господи, если я обрел, братья и сестры, он легкомысленно относится к спасительной вести и в своей жизни. И мы видим печальный итог. Рождаются два самых богопротивных народа, которые всегда противоборствовали Божьему народу. Пусть Бог благословит сегодня каждого из нас. Может быть, сегодня в нашей жизни, братья и сестры, к нам, наше внутреннее состояние, звучит слово: «Выйди из этого состояния». Выйди из этого положения, перестань находиться там, перестань пребывать там, перестань общаться там. Братья и сестры, в этом слове есть сегодня благая весть, есть сегодня спасительная весть, чтобы сегодня помочь каждому из нас взбираться туда, горам, откуда приходит помощь наша, а помощь наша от Господа, слава Иисусу Христу. Братья и сестры, и еще один момент. Почему в нашу жизнь, или что приводит сегодня к легкомыслию? Первый текст или первая мысль, которая для меня особо важна или ценна, Псалом 49, 21, 21 стих. Бог говорит такие слова: «Ты это делал, а я молчал. Ты подумал, что я такой же». Иной раз, братья и сестры, в нашей жизни, когда мы переступаем Божье Слово, когда мы понимаем сегодня в своей жизни, что это состояние неугодно Богу, это состояние неправо перед Богом, оно противоречит Божьему Духу. И, братья и сестры, мы приходим в собрание, но живем порою по произволу своего сердца и своей души. Иногда так думаем: Господи, ну ты же меня не наказываешь. Гром или молния с неба не ударяет на меня. Ничего не меняется, и я прихожу в собрание, и также молюсь языками, также где-то плачу, также где-то сокрушаюсь, но заканчивается служение, и я возвращаюсь на свой старый путь. И в мое сердце может прийти обольстительная мысль, что Бог одобряет это. Для Бога это не особо важно, не особо ценно. Он, но с этим как-то вот считается, как-то, может быть, смотрит сквозь пальцы на эти вещи, на это состояние. А Бог говорит такие слова: ты это делал, а я молчал. Тебе пришла эта обманывающая, обольстительная мысль, что я такой же. Братья и сестры, Бог, Он наш есть Бог, святой, слава Иисусу Христу. Бог наш есть, Он есть огонь поедающий. Пусть Бог поможет укрепить сегодня наши сердца Его святым словом и присутствием. Если сегодня в нашей жизни ты и я в своем сердце слышишь Божий стук, Божье слово, Он говорит, оставь эти вещи, оставь состояние, оставь положение вещей, начни искать моего лица, начни приближаться ко мне, начни исполняться Духом Святым, оставь все это пустое, оставь все поверхностное, начни укореняться в Слове Моем. Братья и сестры, это Слово есть сегодня спасительная весть для твоего сердца и твоей души. Слава Иисусу Христу! Еще один момент. История дочери Иаира. Когда Иисус приходит и говорят, что она умерла, а Он говорит такие слова, что она не умерла, но спит. Братья и сестры, реакция людей, которые были в том месте и слышали эти слова, они начали смеяться. Братья и сестры, я для себя так беру. Может быть, сегодня в нашей жизни мы слышим обетование Божье. Может быть, сегодня в нашей жизни Слово от Господа говорит, поправь это состояние, исправь свои пути, сделай ремонт своей жизни. А в моем сердце есть сегодня подобно этим людям. Я внутри смеюсь сегодня над словами Бога. Я сегодня перестал верить Священному Писанию. Я перестал сегодня основанием класть в своей жизни Божье Слово. Буквально в этом месяце, также в начале этого года, в январе, у меня есть мой свояк. Он служитель в северной части нашей республики, в поселке Сернуре, несет дьяконское служение. У него отец, был отец, или да, и человек, который прошел Афганистан. И много раз он говорил своему отцу о спасении, о вечной жизни, но он был настолько внутри ожесточенный, настолько был, давайте сказать, противящийся Богу, что ничего не помогал. И буквально недавно, или в том году, в конце того года, Бог кладет его в постель, рак четвертой стадии, рак легких. И мы вместе с этим братом Александром едем к нему домой, к его отцу помолиться. Знаете, когда мы встали или пришли к нему домой, начали общаться, я думаю, вот так надо, так нужно сказать, так нужно подойти. Но ничего не происходит, он стоит в своих убеждениях. Я внутри начинаю молиться, говорю, Господь, я прошу Тебя, я тут бессилен. Моих пониманий, моих подходов здесь, они не работают, они не способны. Но я знаю и верю, есть Тот, Который силен и способен, молот, разбивающий скалы, молот, разбивающий твердыни сердца человека. Я начал внутри в духе молиться и не верю своим ушам и глазам. Он говорит, вы пришли помолиться за меня? Его сын Александр говорит, папа, призови меня Господне, попроси у него прощения, начни искать его лица. Знаете, он говорит, я признаюсь вам честно, я боюсь умирать. Дух войны, люди, которыми мы там соприкасались, они приходят ко мне во сне и не дают мне покоя. Я говорю, знаете, дядя Юра, но есть тот, который силен и способен снимать гнет и груз и тяжесть греха. Какой бы ты ни сделал грех в своей жизни, есть кровь Иисуса Христа, сильная и способная, действенная, которая способна очистить твое сердце и твой дух. Вы знаете, мы склоняемся на колени, он повторяет молитву покаянию со своим сыном. Я говорю, я хочу за тебя помолиться, дядя Юра. Начиная за него молиться, он облокотился, прячет глаза, слезы начинают течь градом с его глаз. Бог совершает свой труд, Бог разбивает эти скалы, Бог касается сердца человека, слава Иисусу Христу. И мы выходим с квартиры, я начинаю прогревать машину, и он говорит ко мне, подходит Саша, свояк мой, служитель, проповедует Божье Слово. И говорит, знаешь, Данил, а я не верил. Знаешь, Данил, а я не верил, что он спасется. Я не верил, что его сердце откроется для Бога. Я видел, что другим Бог, других спасает, других молитву слышит. Но проходили года, проходили десятилетия, а в моей жизни ничего не менялось. Но сегодня свидетель того, что есть живой Бог. Слава Иисусу Христу! Может быть, сегодня в твоей и моей жизни ты слышал обетование Божье. Бог обещал, что спасет твоего сына, спасет твою дочь, Он коснется твоего родства, Он придет в твой дом, Он совершит спасение, но проходят года, проходит время, И Бог, возможно, напоминая, как это было в жизни Авраама: «Авраам, я благословлю тебя». А сердце Авраама было, братья и сестры, печаль. Он начал сомневаться, вера начала теряться. Сара, стоя в шатре, начинает смеяться над словами Божьими. Но, братья и сестры, есть Бог, который верен, слава Иисусу Христу. Есть Бог, который слышит, есть Бог, который никогда не забывает твоих и моих молитв. Может быть, сегодня, приходя в собрание, ты слышишь, что за кафедрой звучат эти слова. Я так иногда наблюдаю, смотря за трансляциями, много свидетельств о Божьей славе, о Божьей работе, о Божьей силе, за что слава Иисусу Христу. Но ты находишься в собрании, и в твое сердце прокрадывается эта мысль: не сможет, не получится. Звучит слово от Бога: ободрись, есть у Бога надежда, Бог, есть верный Бог, Он не забыл тебя и меня, слава Иисусу Христу. Но в твоем сердце поднимается смех: а, это для других, а, это с кем-то, с другими будет. Когда я был последний раз у вас, свидетельствовал, знаете, мой дедушка, который был рецидивистом, 70 лет ему было, и я однажды, у моего отца был день рождения, я приезжаю к нам домой. И знаете, много раз я говорил своему дедушке: дедушка, нужно покаяться, дедушка, нужно призвать имя Господне, ты уходишь в ад, твоя жизнь, она идет ко дну, просто ты уже умираешь на этой земле. Он уже не ходил, был прикован к дивану, знаете, каждый раз отворачивался, каждый раз говорил: это не для меня, да иди ты, для меня нет авторитета в этом мире, я сам себе авторитет. Но знаете, было 24 мая, я помню, как сегодня этот день, мы приехали, все родство, верующие, неверующие, собрались в доме моих родителей, и когда снова я пришел в квартире, в дом, мне в сердце звучит Божий голос: иди, подойди к своему дедушке и скажи, чтобы он покаялся. А у меня внутреннее верие, братья и сестры. Я не верю. Я другим говорю, о других молюсь. Других вижу, что Бог совершает, а в своей жизни иногда мое сердце также приходило печаль. Говорю: Господь, а как же мой дом? А как же мои родные? А как же то спасение в моей жизни, о котором ты обещал и говорил? И знаете, я начинаю бороться с Богом, начинаю не соглашаться с Ним. Ну, Господи, ну сколько раз? Какой смысл, какой толк? Я слышу голос: подойди и сядь к нему и скажи слово от Господа. Знаете, я честно скажу, я не верил, до последнего не верил. Сажусь рядом с ним, обнимаю его: дедушка, я твой старший внук, я хочу тебя попросить, давай мы помолимся, давай мы призовем имя Господне. А он весь на колках, серьезный, угрюмый, строгий взгляд, никогда не проронит слезы. Знаете, он так поворачивается ко мне: давай, говорит, Данил, помолимся, я хочу покаяться. Мы склоняемся на колени, неверующие, верующие, в тихой, простой молитве. Но я чувствую, как Божий Дух начинает посещать наше место. Я чувствую, как сила Божья опускается просто как елей на моего дедушку и на меня, и мы вместе склоненные коленями молимся, и он призывает святое имя, слезы текут из его глаз, кается грешник, слава Иисусу Христу. В моей жизни был момент, и бывает, братья и сестры, когда неверие подступает, когда порою несерьезно, легкомысленно отношусь к этому слову, через 2 месяца, просто чудным образом, Бог забрал на небо моего дедушку, слава Иисусу Христу. Он явил свое спасение. Я бы хотел бы ободрить сегодня каждого из нас и вместе с тем попросить сегодня о том, чтобы, может быть, сегодня в твоей и моей жизни ты не раз и не два слышишь эти слова, но легкомысленное отношение к ним, поверхностное, легкое, приводит к тому, что ты не переживаешь Божье благословение. И последний момент. Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Братья и сестры, пусть Бог поможет нам сегодня. Мы признаем, что живем в последнее время. Не правда ли? Обстоятельства меняются, законы меняются. Происходят разные волнения, трудности, и мы не знаем, что ожидает нас впереди. Но Божье поручение, Божье слово: иди и проповедуй Евангелие. Это не только о том, чтобы стоять за кафедрой, это не только о том, чтобы идти на улицу, это своей жизни, своем отношении, как мы сегодня слышали, в своих словах, проповедуй Евангелие Иисуса Христа, слава Иисусу Христу, чтобы свидетельство Христово было способно распространяться, благоухание Его через твое сердце, твою жизнь и твой дух. Но я сегодня заглядываю в свою жизнь. Братья и сестры, звучит Божье Слово. Как сегодня брат в первой проповеди говорил, делай запас, запасайся маслом. Придет другое время, обстоятельства поменяются, жизнь будет другой. Ты не знаешь, что ожидает тебя впереди. Но у меня вопрос к себе. Господи, как сегодня я реагирую на Твое Слово? Как сегодня я отношусь к Нему? Не бывает ли так, что легкомыслие приходит в мое сердце и в мою душу, и я как-то легко пропускаю все это мимо своего сердца, мимо своих отношений с Христом? Пусть Бог поможет нам сегодня. Библия говорит для нас, мы поем этот псалом, «Холодом уж веет на поля, дней уж лучших пусть не дожидаются». Нам кажется порою, братья и сестры, что придет лучшее время, лучшие обстоятельства, лучшие возможности. А я для себя в этом псалме, который мы поем в наших церквах, беру для себя, «Холодом веет на поля». Дней уж лучших не дожидайся. Сегодня время благоприятное. Сегодня время твоего и моего спасения. Сегодня милость Божья, она простирается над тобою, над твоим сердцем и твоей душой. Слава Иисусу Христу! Сегодня Бог дает еще возможность тому, чтобы сделать поправку, сделать анализ своей жизни в своем хождении. Я бы хотел бы пожелать для себя, для каждого из нас, не отнесись к этим словам легкомысленно, углубись, проверь сегодня свое состояние, не променяй сегодня Божье благословение, не променяй сегодня Божью благодать, не заигрывай сегодня с грехом, не заигрывай сегодня с этим миром, цепись обоими руками за того, в которого есть сегодня счастье, есть сегодня избыток, есть сегодня полнота благодати. Слава Иисусу Христу! Пусть Бог укрепит сегодня каждого из нас. Я бы хотел бы призвать нас к молитве. Давайте мы встанем на наши ноги и призовем Его имя, попросим Его милости и благословения.
1: Хочет всех людей Господь благословить, весь благую в сердце каждому вложить. Дверь

праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей. Притчи 11:19.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Молись со мной. Мне 3 годика, молиться я сама могу. Кто желает научиться, я вам помогу. Хоть и прожито немного детских быстрых лет, но всегда молиться Богу не устану, нет. Ну а ты, пора учиться, время нас не ждет. На собрании молиться всех Иисус зовет.

Непосредственное общение с Богом. Сколько дивных примеров мы нашли в жизни героев Библии. Сегодня мы снова познакомимся с человеком, достойным нашего подражания. Сначала мы познакомимся с женщиной-матерью, а потом с ее замечательным сыном. Женщину звали Анна. Многих наших мам тоже так зовут, а у меня есть девочка Аня. Это очень распространенное имя. И когда вы узнаете о библейской Анне, вы его еще больше полюбите. Недалеко от Силома жил человек по имени Елкана. Он любил Господа и каждый год приносил жертвы в храме в Силоме, куда ходил со своей семьей. У жены Елканы, Анны, не было детей, и она сильно печалилась из-за этого. Ей было больно смотреть на детей соседок, и она часто плакала от того, что Господь не подарил ей детей. Когда Анна была в храме, и жертва была уже принесена, и все вышли во двор, чтобы поговорить, она осталась внутри и молилась там тихонько Господу. Со слезами она говорила ему: «Господи, если ты посмотришь на печаль мою и вспомнишь обо мне и дашь мне дитя мужского пола, то есть мальчика, то я отдам тебе его в дар на все дни жизни его». Священник Илий обратил внимание на Анну и спросил, что беспокоит ее, и она рассказала ему. Он сказал, что Господь ответит ей на молитву, и пусть она идет домой с миром. Прошло порядочно времени, и у Анны родился желанный сыночек. Когда Елкана снова собирался в храм, Анна не пошла с ним, но осталась дома, чтобы смотреть за своим сыночком. Она хотела вскормить его, и когда он немного подрастет, отвести в храм к священнику на воспитание. Ведь она обещала отдать его Господу на служение, и теперь не хотела отступать от своих слов. Когда мальчик подрос, Анна взяла его за ручку, повела в храм к священнику. Когда они пришли туда, Анна сначала принесла жертву Господу, как это полагалось по закону, а потом пошла говорить со священником. Она сказала ему: «Господин мой, я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. Об этом ребенке молилась я, и Господь исполнил мне прошение мое, и я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу». С этими словами Анна поклонилась в храме и молилась, и молитва ее была, как песнь, хвалебная Господу. Не было сожаления в словах ее, потому что она знала, кому отдает своего первенца. Она окончила молитву свою такими словами: «Господь умерщвляет и оживляет, Он унижает и возвышает, из праха подъемлет Он бедного, и из брения возвышает нищего, посажая с вельможами, и престолы славы дает им наследие, ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную, стопы верных своих Он соблюдает, а беззаконные во тьме исчезнут, потому что не силою крепок человек, Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них, да не хвалится мудрый мудростью своею, и да не хвалится сильный силою своею, и да не хвалится богатый богатством своим, но желающий хвалиться, да хвалится тем, что разумеет и знает Господа. Господь будет судить концы земли». После таких слов Анна оставила мальчика своего Самуила при храме для пожизненного служения Господу. У священника Илия было два сына, и оба они не были хорошими. Они не знали Господа и не служили ему. Они обижали народ и не исполняли своего священнического служения честно. Господь видел грех этих молодых людей и был очень недоволен ими. Самуил же служил при храме и носил одежду, которую ему шила мать его, и приносила каждый год во время принесения жертвы, когда она с мужем посещала храм и сына своего. Господь благословил Елкану и жену его и дал им еще детей, вместо того, которого Анна отдала ему на служение. Анна имела еще трех сыновей и двух дочерей, а Самуил возрастал у священника в храме. Илий становился старым, и ему было больно смотреть, как его сыновья поступают с народом, и страшно было подумать, что после него они останутся служителями храма. Он часто говорил с ними, но ничего не помогало. Они продолжали жестоко обманывать народ и жить так, как им было угодно. Господь не оставил их поведение без наказания. И в один день оба сына Илия умерли. Господь сказал, что прославит прославляющих его, и бесславящие будут посрамлены. Шутить с Богом опасно, и делать это человек может только до поры до времени. Бог долго терпелив
и много милостив, и если человек упорствует в своем противлении ему, наказание неизбежно, потому

что Бог также справедлив и наказывает за грех. Для того, чтобы все люди знали о том, что Бог наказывает человека за грех, и о том, что человек нуждается в спасении, есть люди, которые возвещают благую весть спасения во Христе открыто, и есть страны, в которых можно проповедовать Христа на улицах. Кто хочет останавливаться, слушает, а кому неинтересно, идет мимо и не обращает внимания. В одной такой стране жил маленький мальчик Чарли. Однажды он был со своим другом на базаре и вдруг услыхал чей-то громкий голос. Дружок объяснил ему, что это проповедник, который всегда проповедует здесь народу Евангелие. Мальчики протиснулись сквозь толпу и стали в самом впереди. Но когда услыхали, что говорит проповедник, хотели вырваться из толпы и уйти, но протиснуться было просто невозможно, и им пришлось остаться и поневоле слушать. Чарли не понимал всего, что говорил проповедник, но одна фраза врезалась ему в память. «Если ты не спасешь души твоей в эту ночь, то завтра будешь убит». Он не знал, к чему имела отношение эта фраза и откуда была она взята в Библии, но всю дорогу домой он рассуждал о ней, и когда лег в постель вечером, не мог уснуть. Мама пришла к нему и велела спать, но спустя полчаса снова услыхала какой-то звук наверху, на этот раз похожий на плач. Мама спросила, почему он плачет, и Чарли сказал, «Вот проповедник на базаре сказал сегодня, что если я не спасу души моей, завтра меня, может быть, убьют». «Я уверена, что он не имел в виду тебя», — сказала спокойно мама, «или во всяком случае не хотел сказать, что завтра именно ты будешь убит». «Но что же он имел в виду, скажи мне, мама?» «Спи теперь, я скажу тебе завтра», — сказала мама. Но Чарли не мог успокоиться и просил маму объяснить ему все сегодня же. Мама села на край его кровати и начала рассказывать ему историю спасения. Она уже раньше говорила с ним об этом, но он не обращал внимания, и мысли его витали где-то в пространстве. Она рассказала ему теперь снова о том, как первые люди не послушались Бога, и как Бог не переставал любить их и посылал людей, которые напоминали им об этом. Наконец, Бог в назначенное время послал на землю своего Сына Иисуса Христа. Он жил среди людей, исцелял их болезни, даже воскрешал мертвых и говорил, что верующим в Него Он простит все грехи и даст вечную жизнь. Наказание за грех – смерть, и все люди были обречены на смерть, но Иисус взял на Себя грех всех людей, и когда злые люди прибили Его ко кресту, Он умер на нем, грехи всего мира были уничтожены там, с Ним, и кто верит этому, получает прощение и вечную жизнь». Иисус Христос не только умер, но и воскрес из мертвых на третий день, и теперь находится снова там, откуда пришел на землю. Он обещает снова прийти и взять к себе всех верующих в Него. Мама говорила, а Чарли слушал и, наконец, спросил, «Но как могу я знать, что Он возьмет меня?» Библия говорит, «Веруй в Господа Иисуса Христа и будешь спасен», — сказала мама. И именно это имел в виду проповедник на базаре. Он хотел сказать, что всем людям нужно спасение. И так как мы никогда не знаем, что будет с нами завтра, нам хорошо принять спасение сегодня. Ведь может же действительно случиться так, что завтра нас уже не будет в живых, и если мы не приняли спасение при жизни, мы навеки погибнем. Теперь Чарли все понял, и как хорошо, что у него верующая мама, которая могла все объяснить ему так детально и просто. Когда мама спросила его, готов ли он верить в Господа Иисуса Христа, он прошептал, «Да, конечно, и мне теперь больше не страшно, потому что я буду всегда с Господом, и даже если завтра меня не будет в живых». Мама обняла маленького Чарли и радовалась вместе с ним. А на другой день они рассказали об этом другу Чарли, и тот тоже понял эту простую истину и принял ее. А я говорю вам об этом, чтобы вы тоже поняли и приняли благую весть спасения. Как хорошо жить в сознании того, что Господь печется о нас, и что после смерти мы тоже будем с Ним навеки.

Мне на улицу не выйти, как Семён меня увидит из соседнего двора. Так кричит: ура, пришла! То подставит мне подножку, то вдогонку засвистит. У тебя же нос картошкой, через улицу кричит. Как-то вечером с дружками мне дорогу преградил. Не жалея кулаками, ни за что меня избил. Я упала носом в лужу, вся измазалась в грязи. А расскажешь, будет хуже, мне вдогонку пригрозил. Я сказала со слезами: Бог разделается с вами. Лгунья, он кричит в ответ, никакого Бога нет. А вчера ребята в школе говорили, Сёмка болен. Он пластом в жару лежит, плохо ест и плохо спит. Мама с папой на работе, врач домой к нему приходит. Через каждых 3 часа колет Сёмку медсестра. Порошки, микстуры, травы, все в избитке, все достали. Но от кашля Сёмка взмок, наказал Семёна Бог. Я так рада, я так рада, болен Сёмка, так и надо. Но сказала мама: стой, ну-ка Библию открой, Римлянам главу 12 и прочти стих номер 20. Поразмысли о деле том, посоветуйся с Христом. Я главу ту прочитала, не спеша поразмышляла и спросила у Христа: может быть, я не права? Ты смирение научаешь, любишь всех и утешаешь. Не велишь врага простить, накормить и напоить. Ибо, делая сие, возрастаю я в тебе. Помолилась, почитала и сердиться перестала. Стало всем жалко, жалко. Мама, буду христианкой и пойду к нему домой. Христос пойдет со мной. Улыбнулась мама: в путь и про угли не забудь. Захвати-ка этот сверток, будь в решении своем твердой. Человек не одинок, если верит рядом Бог. Робко я открыла дверь, глянул Сёмка, словно зверь. Вижу, как под одеялом кулаки свирепо сжал он. Вот те раз, во сне не снилось, богомолочка явилась. Раз пришла, подай воды и беги отсюда ты. Жаловаться прискакала, я как будто не слыхала. Поздоровалась больным, стул поставила пред ним, положила маме сверток, отыскала веник, ведра и, тихоньку помолясь, за работу принялась. Стул газетой застелила, угощение разложила и сказала: ты лежи, что подать тебе, скажи. Как же, Сеня, похудел ты, вот конфеты, колбаса. Удивленный до предела, он смотрел во все глаза. Помидор, огурчик свежий, курочки в кусочек сел. От забот моих опешив, он бледнел, краснел, пыхтел. Сыр голландский, просто прелесть, я тебе чайку подам. У него отвисла челюсть, он до речи потерял. Я захлопнула окошко, ведь его продуть так может, и поправила подушку у него под головой. Он был словно неживой. А потом сказал смущенно: ты хорошая девчонка, как я мог подумать только, драться, ссориться с тобой. И, поглядывая в угол, он задал мне вдруг вопрос: ну а что это за угли, что советовал Христос? Ты полголоса молилась, вспоминая угли те. Знаешь, Таня, сделай милость, расскажи мне о Христе. Стали мы друзьями, Сёма, вместе славим мы Христа. Вот и все, рассказ знакомый, довела я до конца. Так с Христом благословенно мы решаем все дела, все задачи,
все проблемы, что нам жизнь преподнесла в детстве, в юности, на склоне. Укрепившись верой днем, мы с терпением и любовью побеждаем зло добром.

0: Клоду было 10 лет. Жил он в богатом мраморном дворце. Пол был устлан дорогими коврами, а мебель была очень красивой. Его одежда была красивой и богатой, а еда доставлялась почти со всех концов света. Постель его была очень мягкой, за ним ласково присматривали. Казалось, у него было больше, чем могло пожелать сердце, однако не его сердце. Однажды, выглянув из своего элегантного окна, он увидел бедного мальчика, который ехал в маленькой повозке, запряженной козой. Клод начал громко кричать, что ему нужна эта самая повозка и коза. Никакие уговоры матери не помогали. Она обещала ему купить такую хорошую, какую можно найти на центральном рынке. Там можно было купить почти все. Нет, ему нужна была только эта. Этот мальчишка должен продать ее ему, иначе он отнимет у него. Какое право имел этот бедный мальчик иметь то, чего у Клода не было? Мать уговаривала его, но все было напрасно. Он метался, топал ногой и говорил, что получит ее, даже если ему придется убить мальчика, чтобы заполучить ее. Когда он немного утих, мать сказала: «Ты напоминаешь мне другого Клода, только его настоящее имя было Клавдий». Тогда Клод успокоился и стал слушать. Он любил истории, и теперь он знал, что мама ему что-то расскажет. Она начала. 2000 лет назад в стране, которая теперь называется Англией, жила большая семья. Их звали Бретон. Они не были самыми красивыми или мудрыми людьми в мире и не всегда были дружелюбны между собой. Их дома были просто хижинами, а одежда – шкурами диких зверей. Они были храбрыми людьми и занимались своим делом. Отцом этой семьи был один из старших братьев по имени Карактак. Он был силен и бесстрашен, по-своему мудр и справедлив. Когда кто-то из них попадал в беду, то шел к нему. Он всегда находил способ, как выручить их. Они признавали его за вождя. Далеко-далеко за великими водами жила другая семья в элегантном мраморном дворце.
1: «Теперь ты будешь рассказывать историю обо мне?» – прервал ее Клод.
0: «В элегантном мраморном дворце. Все снаружи и внутри этого прекрасного дворца было дорого и неописуемо красиво. На всей земле не было ничего подобного. Но жители этого дворца не были счастливы. Им хотелось что-то еще. Однажды они сидели и пировали, одетые в пурпур и тонкое полотно. Развлекали их музыкальные оркестры. Один из путешественников рассказывал о далеком прекрасном острове. Рассказал и о британской семье, которая владела им и жила там очень счастливо. Затем встал отец римской семьи. Так звали их. Музыка смолкла, пир закончился, и мужчины сняли свои пышные одежды. Они надели солдатскую одежду, и отец или старший брат, которого звали Клавдий.
2: «Мама, это обо мне?»
0: Его звали Клавдий. Он сел на своего боевого коня и издал громкий звук, от которого мраморные залы снова зазвенели. С развивающимися знаменами и раскатами музыки они двинулись прочь, чтобы завоевать семью британов и заставить их отказаться от своих
1: маленькой тележки и козы,
0: отказаться от своих лесов. Они шли пешком, верхом и на лодках, пока однажды темной ночью не высадились на берег и не прокрались на задний двор британов. Неожиданно собаки подняли ужасный лай. Британы, женщины, мужчины и дети вскочили в один миг, и последовала жестокая схватка. Временами римляне брали верх, иногда британы. Спустя долгое-долгое время многие были убиты с обеих сторон. Шестеро старших братьев Клавдия увидели, как Карактак упал, и кровь струилась из его бока от раны, нанесенной стрелой. Они прыгнули на него, связали ему за спиной руки и потащили Клавдию. Но Карактака Его бедная жена последовала за ним, умоляя солдат не причинять вреда ее страдающему мужу. Когда храбрые британы увидели, что их предводитель пал, и поняли, что он теперь пленник, они пришли в отчаяние. Многие из них убежали далеко в леса. Карактак и его печальная жена были захвачены и увезены далеко в римский дворец в качестве пленников. Когда они осмотрели этот величественный дом и увидели все его богатство и славу, то глубоко вздохнули. Карактака умоляла Клавдия отослать их обратно в их дом. Храбрый Карактак только сказал, что не понимает, почему такая богатая семья позавидовала простой хижине, в которой они жили. Клод больше никогда не настаивал на том, чтобы взять маленькую повозку и козу. Он даже подарил мальчику лучшую повозку. «Не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабы его, ни вола его, ни осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего». Второзаконие 5:21.

0: дорогие мальчики и девочки! Мы хотим, чтобы наша передача была вам благословением.
1: Мы хотим вместе с вами узнать больше про Иисуса и стараться быть похожими на Него.

0: Люби Иисуса и людей. Трудись для Бога все сильней.
1: Делись со всеми о Христе. Свети для всех, всегда, везде.

0: Проверь себя.
1: Мы послушаем рассказ «Божья помощь».
2: В одном маленьком городе, в доме со старым садом, жила девочка Валя. Ее родители много работали и часто были в отъезде. Девочка оставалась дома с бабушкой, ходила в школу, воспитывала рыжего пушистого котенка и делала многое другое, что ей нравилось. А вот работать в саду и помогать бабушке в доме она не очень любила. Валя знала, что у бабушки больные ноги, что ей трудно, но ей так не хотелось окапывать деревья, полоть грядки или мыть полы или посуду. А бабушка повздыхает, поохает, поворчит на внучку, да и сделает все сама. При этом приговаривает всегда: «Бог помог» или «С Божьей помощью управилась». Однажды Валя пришла из школы, а бабушки нет. Час прошел, ее нет. Два. Девочка стала волноваться.
3: «Куда идти? Где искать? У бабушки такие больные ноги. Она могла упасть где угодно».
2: И вот уже в который раз Валя вышла за калитку, чтобы идти искать ее. Но в калитке она встретила бабушку.
4: «Ох, Валюша, возьми сумки, отнеси их в дом. Только потихоньку, они очень тяжелые».
2: Валя расплакалась от радости, что бабушка жива и невредима. Всхлипывая, поволокла она в дом тяжелые сумки с продуктами. А бабушка все причитала:
4: «Ох, устала, но Господь помог».
2: И тут девочка не выдержала.
3: «Я так волновалась. У тебя больные ноги. Что-то могло случиться. А ты все свое. Бог помог, да Бог помог. Ты же сама все делаешь. При чем тут Бог?»
4: «Нет, не сама. Очередь была длинная. Мне люди добрые яшечек дали, я сидела. А женщина мне в другой очереди муки взяла. Парнишка донес сумки до автобуса и помог мне сесть. А какая-то девочка помогла мне выйти из автобуса и донесла сумки до калитки. Не сама. Я бы сама не смогла столько унести».
3: «Ну, бабушка, это же не Бог. Это добрые люди помогли тебе».
4: «А Бог очень часто помогает руками добрых людей. Бог – это любовь. Любовь к ближнему. Любовь к животным, любовь к природе».
2: Валя не могла ничего ответить. Она вышла в сад, чтобы успокоиться от переживаний за бабушку. Надвигалась гроза. Старые развесистые яблони замерли в ожидании бури. В этом году во всех садах было очень много яблок. Многие ветви не выдерживали тяжести сочных плодов и ломались с хрустом, разрывая свое белое древесное тело. Валин взгляд остановился на длинных палках-подпорках для веток деревьев, стоявших возле сарая.
3: «Но кто будет этим заниматься? Родители далеко. Бабушка, если поднимет такую подпорку, то сама упадет».
2: Валя бросилась к подпоркам.
3: «Скорее надо подпереть тяжелые ветки, пока не поднялся ветер и не начался ливень или град. Тогда они могут переломиться. Я ведь сильнее бабушки и могу это сделать».
2: Было очень тяжело. Подпорки длинные, цеплялись не там, где надо. Ветви, полные плодов, никак не хотели приподниматься. Но вот первый порыв ветра, первые крупные капли дождя, и застучали о землю сорванные ветром яблоки.
3: «Ничего, успела. Крепкие ветки и так в безопасности. А теперь и слабые выдержат ненасти.
2: Прошла шумная летняя гроза. С ветром, ливнем, громом. Выглянуло солнце. Валя с бабушкой вышли на крыльцо. В саду все капало и шуршало. Казалось, сад – многорукий великан, который пьет долгожданную воду со вздохами и довольным ворчанием.
4: «Смотри-ка, внученька, целы мои красавицы, мои матушки-яблоньки, не пообломились. Кто же им так вовремя помог-то?»
3: «Бог помог, бабушка».
2: И она с гордостью посмотрела на свои маленькие, исцарапанные и до сих пор горящие от тяжелой работы ладошки. Они были красные и излучали какое-то необыкновенное, еще незнакомое Вале тепло. И она повторила:
3: «Бог помог, как я одна смогла бы подпереть такие тяжелые ветки?»

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Виктора Куриленко. В 6 часов в эфир выйдет свидетельство, в 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов – проповедь Анатолия Бушила, в 9 часов – чтение книги и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пести.

Послание к евреям, 6 глава, мы прочитаем с 10 стиха. 11 и 12 стих прочитаем. 10, 11 и 12. Это говорит святой апостол Павел. «Ибо неправеден Бог, чтобы забыть дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послуживший и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верой и долготерпением наследуют обетование». Это мы прочитали послание к евреям, 6 глава, с 10 по 12 стих. Я сегодня хочу говорить на тему «Два вида христиан в одной церкви». Знаете, в последнее время особенно очень часто среди христиан возникает вопрос такой вот. Может ли рожденный свыше человек, спасенный христианин, тот, который принял Иисуса Христа как личного спасителя, покаялся перед Богом, заключил водное крещение, имеет крещение Духом Святым, потерять свое спасение и погибнуть? Об этом вообще спорили очень часто, очень много и раньше. Об этом спорят до сегодняшнего дня. И до второго пришествия Иисуса Христа будут спорить об этом. Одни категорически утверждают, что спасенный человек, который однажды был омыт кровью Иисуса Христа, Дитя Божье, имя которого записано в книгу жизни, человек, который имеет вечную жизнь, такой человек не может потерять спасение ни при каких условиях. Даже если он начнет жить греховной жизнью, все равно любовь Божья на смертном одре найдет его, и все равно он покается. То есть первая мысль, которую некоторые отстаивают, заключается практически в следующем, что однажды спасенный человек практически обречен для получения Царства Божьего. Какие доказательства существуют? Пожалуйста, откройте послание к римлянам. 8 глава, 30 стих. Здесь святой апостол Павел говорит так. «Кого Господь предопределил, тех и призвал. Кого призвал, тех и оправдал. Кого оправдал, тех и прославил». И 31 стих. «Что же сказать на то? Если Бог за нас, кто против нас?» Здесь встречаются такие слова, как «Бог предопределил», «Бог призвал», «Бог оправдал» и «Бог прославил». Интересно и еще одно место Священного Писания, которое приводится в пользу этого взгляда. Послание к Ефесянам. Тоже святой апостол Павел пишет это послание. 1 глава, 4 стих. Смотрите здесь, как написано. «Так как Он, Бог, избрал нас, спасенных, в Нем, во Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы, непорочны пред Ним в любви». Мысль заключается в следующем. Бог избрал прежде создания мира определенных людей для спасения. И если Он предопределил кого-то, если Он призвал кого-то, то те люди обязательно получат спасение. Интересный 5 стих этой же главы. Апостол Павел говорит так, «предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей». Здесь снова встречаются слова «предопределил». То есть мы, когда люди отстаивают первый взгляд, они ссылаются на такие слова, как «предопределил», «предизбрал», «избрал к получению спасения». То есть ничто, ни дьявол, ни бесы, ни скорби, ни гонения, ни даже воля самого спасенного человека не играет большой роли, потому что, предопределив ко спасению, человек получит спасение. Он избран прежде создания мира. Вот первый взгляд. Я хотел бы спросить, вам вообще эта идея нравится или нет? Но я должен разочаровать вас. Вы понимаете вот суть?

Но мы должны быть верными Богу, оказывается. То, что Бог избрал, предопределил, нашел, благословил, дал покаяние, это хорошо. Но откройте книгу Откровения, 17 глава, 14 стих. «Ибо Он, Христос, есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть, званные, избранные и что? И верные». Званные, избранные и еще что? Верные. Посмотрите Откровение 2 глава 10 стих. Откровение 2 глава 10 стих. Это Господь говорит ангелу, то есть служителю церкви города Смирна. И этому ангелу Бог говорит так: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Вначале верность до смерти, а потом награды. Да, речь идет здесь о венце жизни. Речь идет о том, что надо иметь верность до смерти, а потом ты получишь венец жизни. Здесь не говорится, что я изглажу имя твое из книги жизни, или ты не получишь спасение, когда у тебя не будет верности. И многие могут сказать, что да. Что касается наград, здесь надо верность. А что касается спасения, однажды получивши, мы никогда не можем потерять. Эта мысль очень и очень распространяется в наше время. Откройте, пожалуйста, еще книгу Откровения, 22 глава, 19 стих. Я думаю, что мы немножко вот позанимаемся Священным Писанием, чтобы нам понимать эти взгляды. Потому что рано или поздно вы встретитесь с этим. Книга Откровения, 22 глава, 19 стих. «И если кто отнимет от книги пророчества сего», речь идет о книге Откровения Иоанна Богослова, которую он написал на острове Патмос, «у того отнимет Бог участие в книге жизни, в святом граде, в том, что написано в книге сей». Итак, сама возможность потерять спасение – при условии греховной жизни сохраняется. Я понятно вот эти мысли объясняю? Что если в первом случае люди доказывают, что если мы предопределены, избраны, и все с нами нормально в момент покаяния, то мы никогда не можем потерять спасение. То Священное Писание говорит: «Держи, что имеешь, чтобы кто, что там дальше, не восхитил венца твоего». Это очень важная мысль, что если верующий человек обольстится грехом, ожесточит свое сердце, то он может потерять свое спасение. В книге «Послание к евреям», 10 глава, 26 стих читаю. «Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех». 27 стих. «Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Оказывается, если мы получили познание истины, а потом произвольно грешим, что значит произвольно грешим? Сознательно грешим. Когда не боимся Бога, когда речь идет о том, что человек абсолютно теряет страх перед Богом и сознательно грешит. А ничего страшного, ничего страшного. Я думаю, что самое строгое место Священного Писания, которое можно найти в Новом Завете, это послание к евреям, 6 глава, 4 стих. Пожалуйста, откройте. До 8 читаю. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божьего и ругаются Ему». 7 стих. «Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак,

полезны тем, для которых возделывается, получает благословение от Бога. А производящая тернии и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения. Я думаю, что это один из самых строгих, если не самый строгий текст из Священного Писания в Новом Завете. Смотрите, что с этими людьми произошло. Речь идет о евреях, которые в определенный момент услышали весть спасения. Они были просвещены, они вкусили дара небесного, они соделались причастниками Духа Святого, они вкусили благого глагола Божия и сил будущего века, то есть дары Духа Святого действовали через них. Они были близки к Духу Святому, они были причастниками Духа Святого. Они отпали, и Павел говорит, невозможно обновлять покаянием. Почему? Потому что они распинают себе Сына Божьего и ругаются Ему. Что произошло с этими людьми? Апостол Павел говорит о земле. Что земля, которая постоянно пила дождь, дождь был часто на этой земле, и она должна произращать злаки. Но тем не менее, когда она произращает злаки, она получает благословение. А земля, которая производит тернии и волчицы, она близка к проклятию и к сожжению. Сердце человека, которое приходит к Богу, и Бог по-разному зовет человека. Но в жизни этих евреев наступил момент, когда кто-то им проповедовал о Христе. Они раскаялись, они приняли Иисуса Христа в свое сердце. Для еврея принять Иисуса как Мессию очень сложно. Для еврейского сознания очень непреодолимый барьер, что у Бога Отца есть Сын. 15 веков они слышали, что Бог есть един. И что у Израиля есть только Бог Отец. Есть ангелы, Бог иногда посылает пророков, иногда книжников, мудрецов посылает. Но что у Бога есть Сын, это для еврейского сознания очень тяжело. Очень тяжело. Потому многие не приняли евреи Иисуса Христа. Потому что как только Он сказал, что Он Сын Божий, первосвященник сказал, как вам кажется, достоин этот человек смерти? Все закричали, достоин. Повели его на Голгофу и распяли его. Но тем не менее, Дух Святой коснулся многих евреев. И апостол Павел называет вот этих евреев христиан. В послании к Галатам он говорит, что это Израиль Божий. Евреи уверовали. Уверовали в Бога, приняли спасение. Но апостол Павел говорит о том, что есть большая опасность верующим людям, которые действительно знали Бога, тем не менее потерять это спасение. Мы спасены в надежде, и начатую жизнь мы твердо должны сохранить до конца. Вот в тексте, в послании к евреям 6, 4 и 8, мы прочитали, как человек теряет свое спасение. При том, что интересно, не Божья милость закончилась, ни кровь Иисуса Христа не может омыть этих грешников. Проблема в другом. Проблема не в крови Иисуса Христа и не в Божьей милости. Проблема вот в чем. Они, их невозможно обновлять покаянием. Почему? Потому что они распинают в себе Сына Божьего. И что делают? Ругаются. Это не просто верующий человек согрешил, и он мучимый совестью надеется на милость Божью. Он приходит к Богу и просит милости. Пока в твоем сердце есть желание покаяться, Бог готов тебя простить. Проблема этих людей, что они не желали уже каяться. Они стали врагами креста Христова. Апостол Павел, посланник филиппийцам, встречал этих людей. И в 3 главе, начиная с 18 стиха, он говорит, что «теперь я о многих со слезами говорю, они поступают как враги креста Христова». И дальше говорит, что «Бог их чрево, слава их сраме, они мыслят
о земном, их конец погибель. В чем проблема? В том, что они поступают как враги креста Христова. Люди, которые уверовали, они делятся на два вида, как мы говорили, вот тема сегодня, два вида христиан в одной и той же церкви. Я читаю 10 стих 6 главы, о чем мы уже говорили к евреям. «Ибо не праведен Бог, чтобы забыть дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послуживши и служа святым». Здесь две грани в этой еврейской церкви. Есть люди, которые стали продвигаться в духовной жизни и стали благословением для окружающих, о чем мы будем говорить позже. И есть люди, которые уверовали, все приняли, приняли Иисуса Христа как Спасителя, они получили прощение грехов, имя их было записано в книгу жизни. В их жизни был момент, когда Господь коснулся очень сильно их сердца, и они со слезами пришли к Богу. Откройте, пожалуйста, послание к евреям, 5 глава, 12 стих будем читать. Но тем не менее, первая группа людей не стала жить духовной жизнью. И апостол Павел обращается к ним и говорит: «Ибо судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла». Эта еврейская церковь имела много младенцев духовных. Они уверовали. И судя по времени, апостол Павел говорит, вам надлежало быть кем? Учителями. Прошло 10-20 лет их уверования, но ничего не изменилось в их характере. Абсолютно. Они младенцы, они плотские люди. Когда мы каемся только, ну вот, кто-то сегодня, возможно, покаялся, кто-то покаялся месяц назад, мы младенцы. Дух наш рождается, но у нас еще много проблем с нашим характером. Мы радостны в церкви, когда Дух Святой касается нашего сердца, но мы еще, когда мы младенцы, мы не научились справляться с нашим характером. Между младенцами духовными всегда ссоры, зависть, гордость, разногласия. Апостол Павел в послании к Коринфянам говорит, что вы еще плотские, вы еще младенцы, потому что вы постоянно ссоритесь между собой, у вас проблемы, вы еще духовно не выросли. И вот эти евреи, которые покаялись, прошло определенное время, годы прошли, но ничего не изменилось. Возможно, они говорили на иных языках. Возможно, они пророчествовали, потому что дары Духа Святого иногда действуют и через младенцев. Но самого главного не произошло. Характер не изменился. Абсолютно не изменился. Они такие же завистливые. Они такие же сплетники. Они такие же критики. Они такие же гордецы. Они позволяют себе кричать, гневаться дома. В церкви 2 часа они еще выдерживают. Но их жизнь вне церкви и в церкви – это 2 совершенно разных человека, совершенно у младенцев. Младенцы знают основы христианства. Вы можете просмотреть 6 глава, 2 стих послания к евреям. Там говорится о том, что основы христианства – это обращение от мертвых дел, то есть не надо жить греховной жизнью, вера в Бога, учение о крещениях, водном, духовном крещении, о возложении рук, о воскресении мертвых, о суде вечном. Они это знают все, что это так. Но они умственно созерцают это. Они знают, как правильно жить, младенцы, но они не живут так, как Библия учит. Они не хотят отвергать свой характер. Они не хотят воевать со своим характером. Они говорят, а у меня такой характер. Время в христианстве не поменяло их характер. Христос говорит, придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и что найдете?
Они не хотят быть кроткими и смиренными. Они от других требуют, чтобы были кроткие и смиренные. Апостол Павел в послании к Ефесянам 4 главе говорит: «А крики, ярости, гнев и раздражение да будут удалены от вас». Они не хотят удалять от себя крик, ярость, раздражение, ничего такого они не хотят делать. Они не удерживают язык свой от зла. Они ходят в церковь, но они не хотят меняться. Они не хотят меняться. Это духовные младенцы. А ну проверим себя. Не о нас ли сегодня речь? Первая группа людей в еврейской этой церкви – это младенцы. Это младенцы. Проходит время. Но когда речь идет, чтобы меняться, а знаете, искушение, трудные обстоятельства, они проверяют, насколько ты поменялся, насколько ты поменялась. Не пытайся изменить свое окружение. Поменяйся ты. Научись кротости и смирению. А эти духовные младенцы, они любят Бога. Они спасенные. Это их младенчество может закончиться духовной смертью. О чем мы говорили в послании к евреям, 6 глава, 4 по 8 стих. Они просвещенные, они причастники Духа Святого, они вкусили благого глагола Божия, все нормально. Но вот смотрите, что апостол Павел говорит в послании к римлянам. Послание к римлянам, 8 глава, я прочитаю 13 стих. Вот что святой апостол Павел говорит о духовной борьбе. «Если живете по плоти, то что? То умрете». А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Вот основа продвижения в духовной жизни. Умерщвлять духом дела плотские. Что значит дела плотские? Что значит жить по плоти? Речь идет о том, что в каждом из нас есть ветхий человек. Это характер наш, который мы получили от родителей наших. И в мире похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Это греховная система этого мира. И вот твой характер, я не знаю, ты сколько, 10 лет во Христе? 15 лет во Христе? Так я вот спрашиваю, научились ли мы с тобой духом умерщвлять дела плотские? Научились ли мы не завидовать, не ссориться, не сплетничать? Не переносить клевету. Научились ли мы не гордиться? Как насчет смирения? Как насчет того, что говорит Христос? Всякий унижающий себя возвышен будет. А всякий возвышающий себя, что? Унижен будет. Как насчет того, чтобы изменилось твое сердце, и ты стал любящим человеком? Знаете, духовная смертность в церквах очень достаточно высокая. Почему? Потому что человек приходит в церковь, он слушает о любви Господней. Грех мучает его. И он понимает, что только Бог его может изменить. Он понимает, что только Бог его может простить, может дать ему благословение. И очень часто... отчаянные обстоятельства, голодный желудок блудного сына заставил его идти домой, когда были деньги, когда были друзья, когда пир горой, он и не думал об отце своем. Но когда голодный желудок, отчаяние, когда свиное корыто, когда свиньи вокруг, тогда он сказал: встану, пойду к отцу моему и скажу. Труднейшие обстоятельства настигают. Некоторые приходят к Богу, потому что духовная пустота внутри. У него все нормально в жизни. Его не гонит абсолютно безденежье или голод. Но искание Бога внутри человека. Я не знаю, как тебя привел Бог к себе. Я не знаю этого. Но обстоятельства были выстроены таким образом. Было продумано до мелочей все так, что ты попал под влияние Духа Святого, что ты услышал, что есть Иисус Христос, который умер на Голгофе за твои грехи, и ты любим Богом, и ты можешь получить спасение, и ты можешь быть Сыном Божьим и иметь вечную жизнь. Бог призвал тебя. Но человеку надо решать вопрос,
Что делать? Оказывается, надо менять привычки. Надо бросать курить, пить, развратничать. Оказывается, надо менять свой характер. Надо, как написано, не любите мира, не того, что в мире. Или, как говорит Христос, отвергни себя, возьми крест и следуй за мной. Есть цена следования за крестом. А вот когда пришел момент платить цену, многие сказали из еврейских верующих, не, мы этого не хотим. Нам нравится вечная жизнь, нам нравится утешение от Бога, дары Духа Святого. Вообще нам нравится, что есть Бог, которому можно помолиться, и который бы давал нам все и помогал. Вот этот момент нам очень нравится. Но насчет того, чтобы бросить греховную жизнь, не, я не могу это. Я не в состоянии бросить греховную жизнь. Послушай внимательно, послушай. Если ты не в состоянии греховную жизнь бросить, и ты любишь грех, ты должен понимать, что дальше случится. И это случится неминуемо. Ты должен понимать это. А случится вот что. Что? Если ты не будешь духом умерщвлять дела плотские, то есть грех, не будешь оставлять грех, то грех приведет тебя к духовной смерти. И случится следующее, что земля, сердце твое, много раз испытывала дождь Божьих благословений, милость Господню, ответы на твои молитвы. Но, наконец, наступит момент духовной смерти, когда Бог просто скажет «достаточно». «Мужи Иуды и Иерусалима, рассудите меня с виноградником моим, говорит Господь, что еще надлежало сделать винограднику моему, чего бы я ни сделал? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые ягоды, он принес дикие грозди?» Бог спрашивает, что еще нужно сделать для тебя? Сколько еще благословений дать тебе, чтобы ты понял милость и благость Божью, которая ведет тебя к покаянию? В этой церкви были другие христиане. Первые христиане – это младенцы во Христе Иисусе, и некоторые из них, будучи просвещены, пришли к моменту, когда апостол Павел говорит, невозможно обновлять покаяние. Их сердце уже не слышит голос Божий. Их сердце ожесточено против Бога. Они распинают себе Сына Божьего и ругаются Ему. То есть они сознательно заняли позицию против Бога. Они были с Богом, они были благословенны, но постепенно обольстились до того, что теперь они выступают как враги Господни. Смотри, что в этой церкви делает другая группа христиан. Откройте, пожалуйста, послание к евреям, 10 глава, 32 стих будем читать, 33. Говорит апостол Павел, «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывшие просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находящихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Эта церковь выдержала великий подвиг страданий. Если Павел, апостол, говорит подвиг, а потом говорит еще, что это великий подвиг страданий, то там были страдания страшные, там были страшные страдания. И он говорит, что вы были зрелищем для других. А потом принимали участие, помогая людям, которые проходили эти страдания. И тут говорится, что за веру в Иисуса Христа расхищение имения вашего вы приняли с радостью. Я прошу вас сейчас задуматься над одной истиной. В этом зале есть бедные люди, есть небедные люди. Но скажите, если бы расхищение имение нашего было в наше время за веру Иисуса Христа, ситуация поменялась настолько, что на их глазах они видели, как грабили все то, что они нажили кровью и потом. Смотрите, в чем их сила. Смотрите, зная,
то, что есть у вас на небесах имущество лучшее, неприходящее. Я думаю, что если бы современная церковь пережила такие страдания и такие гонения, я не знаю, сколько и какой бы осталась церковь после такого великого подвига страданий. Между прочим, это реальность. У них забирали все на их глазах, грабили, забирали все, и интересная вещь, они приняли расхищение своего имения как? С радостью. Пусть попробуют тронуть, что наше. Я не думаю, что у них радость будет. Понимаете, какая ситуация? Но их сердце, я хочу, братья мои и сестры, я хочу, чтобы мы поняли. Их сердце, они любили Бога, они знали, что жительство их на небесах. Или как говорит апостол Петр, интересно, в первом послании, 1 глава, 4 стих. К наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. Вот в чем их сила. Они знали, что у них есть новый Иерусалим. Они знали, что все видимое, временное. Они понимали сердцем своим, что практически земля, ну, не устроена для радости. И все, что на земле, пройдет в определенный момент. А то, что невидимое, Царствие Небесное, оно вечное, и оно обязательно придет. И вот эта глубокая вера помогла им пройти вот эти страдания. И смотрите, что дальше. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыть дело ваше и труд любви, который вы оказывали во имя Его, послуживши и служа святым». Пережившие вот такие страдания, трудности в своей жизни, они любили верующих, они любили церковь. Три момента есть для подлинной духовной жизни. Три момента. Первый момент – это дело веры. Второй момент – это труд любви. И третий момент – терпение упования. Практически для духовной жизни очень важны вот эти три момента. Дело веры, труд любви и терпение упования. Эта мысль записана в первом послании Фессалоникийцам, 1 глава, 3 стих. Апостол Павел говорит, что в этих верующих было дело веры, труд любви и терпение. Это и должно сопровождать каждого христианина. Что такое вера? Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Говорит апостол Павел в послании к евреям, 11 глава. 11 глава – это вообще глава веры. И в 6 стихе автор этого послания пишет: «А без веры Богу угодить невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его Бог воздает». Вот если ты еще не покаялся, если ты еще не принял Иисуса Христа в свое сердце, то апостол Павел говорит, что без веры Богу угодить невозможно. Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его Он воздает. Через повиновение словам Божьим герои веры получали благословение. Дело веры – первая мысль, которую я хочу сказать. Вера есть осуществление ожидаемого, и без веры невозможно угодить Богу. И люди, которые были благословенны, они верили Богу. Послание к евреям, 11 глава, 7 стих. «Верою Ной получил откровение о том, что еще не было видимо. Благоговея приготовил ковчег для спасения своего дома». Это 7 стих 11 главы. Это первый образец веры. Он строил ковчег, он ходил пред Богом, он любил Бога. Бог ему сказал, что надо строить ковчег. Он верой получил откровение. Абсолютно ничего не было. Вокруг были грешники, развратники, жили, веселились. Все было для них нормально, и казалось, что ничего не предвещало никакой бури, никакого дождя, никакого потопа. Но Бог сказал: будет потоп, строй ковчег. Бог тебе сегодня говорит: будет вечный суд, покайся перед Богом, прими Иисуса Христа в свое
сердце. Пусть он сделается твоим личным спасителем. Пусть Бог начинает изменять твое сердце, потому что придет время, все временное закончится, и однажды человеку положено умереть, а потом что? А потом суд. Ты верой можешь принять это. Ной принял это, что надо строить ковчег, несмотря на насмешки окружающих, на общественное мнение. Кстати, общественное мнение – это такая сила для некоторых. Некоторые боятся, что скажут о них подруги, что подумают о них на работе, когда узнают, что они покаялись. Общественное мнение для некоторых играет огромную роль. Для Ноя общественное мнение не играло никакой роли. Бог сказал строить ковчег. На глазах изумленной, хохочущей толпы он строит ковчег. И смеялись они до тех пор, пока пошел дождь. Потом смех прекратился, момент удивления, а потом страшный вопль отчаяния и рыдания, потому что погибель пришла. Так точно случится с этим миром. Первое. Дело веры. Уверовал ли ты в Иисуса Христа как личного спасителя? Что Бог делает в твоем сердце? Если ты младенец, если судя по времени тебе надлежит быть учителем уже, то тебе сегодня надо обновить покаяние твое. Тебе надо прийти к Голгофскому кресту и сказать: «Господи, прости меня! Господи, помилуй меня! Я заигрался миром этим! Я заигрался! Я, Господь, не хочу, чтобы наступила духовная смерть в моей жизни! Помилуй меня!» Второй пример. Верой Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Это послание к евреям, 11 глава, 8 стих. Верою Авраам повиновался призванию Божьему. Был человек по имени Авраам, он жил в Уре Халдейском, и Бог ему сказал: «Оставь дом отца, родственников своих, и иди в землю, которую я тебе дам». Он поверил Богу. Он не знал этой земли, он не видел никогда этой земли, но он поверил, у него было дело веры. Бог сказал: «Я повинуюсь, Господи, потому что я верю, что ты говоришь правду». Он стал первым евреем, он получил величайшее благословение, и потомки его получили величайшее благословение. От них Христос, от них апостолы, от них к нам пришла Библия. Еврейский народ, отец еврейского народа Авраам. И он, сказано, поверил сверх надежды и наречен другом Божьим. Он поверил, и это вменилось ему в праведность. Дело веры. Сегодня тебе предстоит решить, поверишь ли ты Богу, что Он послал Иисуса Христа на эту греховную землю для твоего спасения. И всякий верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную. Ты можешь покаяться, прийти к Богу. Следующая мысль – труд любви. Понимаете, когда мы рождаемся свыше, когда любовь Божья изливается в сердца наши, эта божественная любовь изменяет наше сердце прежде всего. Прежде всего. Когда приходит божественная любовь, она изменяет твой характер. И Писание говорит, что божественная любовь, когда приходит сердце наше, она делает наше сердце таким, что мы можем не завидовать, не раздражаться, не бесчинствовать, не гордиться, не искать своего. И вот эти еврейские христиане имели вот этот труд любви. Заметьте вот это словосочетание. Труд любви. Это не просто. Это не просто. Вот любовь пришла, и я просто меня изменила она, и я все, ничего не должен делать. Это труд. Это труд. А любой труд связан с напряжением. Это не сразу они стали такими прекрасными. Потихоньку, со слезами. Но их сердце менялось. Их сердце стало христианским сердцем. И там сказано, они стали служить святым. Служа святым. Когда мы действительно изменились, то мы начинаем служить другим. Когда мы младенцы, обычно младенцы говорят: мама, дай», и очень редко «мама, на», очень редко, так и духовные младенцы. Но когда ты серьезно, духовно возрос, ты начинаешь отдавать,
Тебе важнее отдать, чем иметь себе. И апостол Павел говорит в послании к евреям в 11 стихе: «Желаем, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились». Оказывается, надо до конца доказать труд любви, то есть добрые дела. Как это Писание говорит? «Делайте добро всем, а наипаче кому там?» Своим по вере. Это очень важный момент. Своим по вере. Очень много людей хорошо начинает во Христе Иисусе. Они получают покаяние, они имеют крещение Духом Святым, они приняли водное крещение. Но далеко не все хорошо заканчивают, потому что надо пройти многого, потому что надо быть верным, надо совершать труд любви, а это напряжение. Итак, сегодняшняя наша тема, я говорю уже заключение. Итак, первое. Одних духовная лень привела к тому, что они были духовные младенцы на протяжении многих лет. И иногда это духовное младенчество заканчивается духовной смертью. Что в твоем случае? Если тебе нужно сегодня духовно обновиться, если ты когда-то каялся, а сегодня Господь привел тебя в это собрание и говорит твоему сердцу: покайся, обнови свое покаяние и живи чисто, свято, возрастай в Боге. Бог будет менять твое сердце, твою семью, но тебе нужно оказаться верным. Ты должен сказать: греху нет. И вторые христиане, второй вид христиан, вторая группа людей, они имеют дело веры, труд любви, терпение, упование, и они стремятся к совершенству. Да, у них тоже трудность, да, у них они переживают тоже скорби, но они знают, в кого они уверовали. Они знают, что тот, который призвал их, который провел их многие годы по этой жизни, будет хранить до конца. И он, могущий спасти и не допустить до падения, он сохранит их для вечной жизни. Если ты еще не каялся перед Богом, и ты понял, что тебя любит Господь, и ты хотел бы, чтобы Бог простил твои грехи, приди к Богу Отцу и скажи: «Господи, я верю, что Сын Твой Иисус Христос умер за мои грехи».

Если завтра будешь на распутье и захочешь повернуть назад, то каким бы ни был тяжким путь твой, все вперед направь свой взгляд. Если все друзья поохладели, сатана их гордостью сковал, не смотри, что силы ослабели, ведь Господь тебя не оставлял. Если ты Ему в любви отдашься, будешь благодарен всякий час, Он откроет твою тропу к счастью, к тому граду, что не видел глаз. Он возьмет к себе свои печали, Он, который тяжко так страдал, но твои глаза не замечали за тебя свой час, как Он рыдал. Ты бывал лишь холоден, печален к безмерной той Его любви. В мире ты искал лишь счастья, позабыв о ранах и крови. Знай, друзья оставили, неважно, лишь бы Бог не оставлял. Как все люди, ты умрешь однажды, только бы на взов не опоздал, только бы колени не дрожали в испытаниях, в одиночествах часы, только бы душевные печали не сломили внутренней душевной красоты.

праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей. Притчи 11:19.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение повести о жизни и деятельности Милдред Кейбл. Город чаек. Высоко взгромоздившись на русскую крестьянскую повозку, три женщины и Топси подъезжали к границам России. Петр, их возчик, погонял лошадей, размахивая кнутом с короткой ручкой. Они ехали в направлении города чаек, или Чугачак, через который они могли бы поехать в великую неизвестную землю Сибирь. Три недели они весело провели в повозке по ухабистой дороге, ведущей к этому городу. Дорога проходила по обширным вспаханным акрам земли Туркестана, где в это время шла уборка урожая зерна, яблок, груш и винограда. Милдред тоже переживала время жатвы в своей жизни. Она анализировала прошедшие годы их путешествий, что было сделано и как, и думала о будущем. Когда она сидела в повозке или наблюдала, как кипит чайник, когда они делали привал у ручья, для того, чтобы попить чаю под открытым небом. Это было для нее самым лучшим временем для размышлений. Пять раз прошли они вверх и вниз по дороге, распространяли Евангелие, разговаривали с людьми, посещали базары и заводили знакомства с мусульманами для того, чтобы привести их ко Христу. А вот и Евангелие снова вернулось. Звучало в торговых городах и среди хозяев гостиниц. Годы были трудными, но славными. Она бы начала все сначала, но она также знала, что через все эти мили на крыше мира брезжил новый день в разбое и мятеже. По тропам Гоби распространялся коммунизм, и могущество России заявляло о себе на торговых маршрутах, которые они так хорошо знали. Все ближе к городу чаек подъезжала с грохотом повозка. И Петру очень хотелось показать, как здорово мог он управлять лошадьми и вести их на улицы города. Благодаря своему острому зрению, Милдред заметила лагерь казаков, здоровых и сильных людей. Навстречу путешественницам вышла молодая симпатичная женщина. Одета она была в одежду защитного цвета для верховой езды и розовой косынки на голове. Ее палатка была покрыта тяжелыми коврами. В больших с металлической облицовкой ящиках находились ее личные вещи, а также предметы домашнего обихода. У нее был брат в Москве, который изучал пути построения коммунизма в Советском Союзе. А сама она очень много знала о событиях, происходящих в огромном мире, который она никогда не видела. Оставив ее у входа своей палатки, Милдред подумала о многих прекрасных людях, которых она оставляла позади себя в мире Гоби, в мире, который изменялся и все больше нуждался в Христе. В городе Чаек был субботний полдень. Топси с интересом наблюдала за местными женщинами, которые стирали в тазиках свои хлопчатобумажные платья для того, чтобы одеть их в воскресенье в церковь. В этом городе была одна из церквей Русской Православной Церкви. Когда Милдред проснулась, она сразу почувствовала, что было воскресенье, потому что кругом царила воскресная атмосфера, такая отличная от языческого безразличия, к которому она привыкла. Небольшая православная церковь была заполнена людьми. Но прибывшие миссионеры днем пошли на другое служение, где поклонение Богу было простым свидетельством силы Библии. Сравнивая эти два богослужения и руководствуясь своим жизненным опытом, Милдред думала все больше об урожае, который все еще можно было собрать в этих отдаленных поселениях. Но тропа вела дальше, через границу в Россию. И на этот раз повозка была русским транспортом, который Милдред, описывая, сравнивала с большим чайным подносом на четырех колесах. Три женщины и Топси сидели по краям повозки, болтая ногами. Посредине был сложен багаж. У них было четыре коврика,
4 подушки, 2 больших мешка сухарей, 1 мешок с повидлом, мешок замбы, вид кукурузной муки, залив которую горячей водой можно было приготовить питательную кашу, и несколько брикетов чая. Денег у них не было, так как Россия запрещала провозить деньги через границу. Когда Тарантас пересекал границу Китая с Россией, путешественницы осознавали, что они оставляют в прошлом старый мир и уже смотрят в новое начало. На китайской границе, когда их багаж проверили и в паспортах поставили печати, они собрались маленькой группкой со своими китайскими друзьями. И как прощальный салют спели гимн «О Иегова, через волны, через пустыни нас веди». Слабы мы, но силы полны, нас приблизь к своей груди. Манной с неба, слабых нас Господь питай, и открой свои потоки из скалы святых даров. Столб Твой огненный высокий, да хранит нас от врагов. О Спаситель, будь для наших душ щитом. У многих на глазах блестели слезы, когда они повернули в Бацки, откуда почтовый вагон отвезет их на конечную станцию железной дороги. Для Топси это означало оставить навсегда свою родину и полностью довериться мамам, которые приняли ее в свои сердца. Для Милдред Кейбл это был последний перерыв за время 36-летней службы в Китае. Из повозки Гоби, затем русской повозки и Тарантаса путешественники перебрались в огромный тяжеловесный грузовик, который тяжело катился по дороге в Сергиополь в течение 17 часов. Сидений в кузове не было. На придорожных остановках у него швыряли почту и ящики с товаром. В темноте 3 женщины и Топси, плотно прижимаясь друг к другу, уселись на полу грузовика, который с грохотом продвигался вглубь России. Из Сергиополя в Москву поезд стучал колесами день за днем, двигаясь на запад, все ближе к дому. В купе с деревянными сиденьями, куда набилось народу до отказа, Милдред с русским разговорником в руках умудрялась поддерживать беседу. Когда контролер поинтересовался билетами женщин и чуть было не схватил их багаж, чтобы выбросить из поезда, в гневе поднялось все купе, и тот вынужден был сдаться. На каждой остановке путешественницы мчались с краном с горячей водой на платформе для того, чтобы приготовить чай. И каждый раз какой-нибудь молодой человек с удовольствием помогал им. Широко раскрытыми глазами Топси наблюдала за каждым мгновением долгого путешествия, выказывая живой интерес ко всему. Она с изумлением рассматривала большой вокзал в Москве, где они должны были ночевать в комнате отдыха для пассажиров, которые не могли попасть в гостиницу. Топси еще больше поражалась, когда они попали в Берлин. Там для них были приготовлены белые простыня и горячий чай. Но когда осенним днем 1938 года они приехали в Лондон, удивление Топси достигло предела. Это был дом ее мам, и теперь это был и ее дом. Она полюбила большие красные лондонские автобусы и дружелюбных людей, которые приходили к ним на собрание, где выступали миссионерки, рассказывая о своем путешествии. Но наиболее счастливыми они чувствовали себя в маленьком коттедже за городом, где было просторно и тихо. Именно там, за городом, Милдред Кейбл, и думать о них, что они так же точно и ясно светят, как над пустыней Гоби. Именно здесь она начала строить планы своей будущей жизни. Но для Милдред строить планы означало ждать, пока Бог покажет ей путь, по которому пройдет тропа ее жизни и поведет дальше, чтобы служить Ему. Она не была разочарована. Однажды тревожная новость о Второй мировой войне ворвалась в тишину сельской местности. В коттедж пришел посетитель и принес послание, в котором Милдред предложили принять участие в британском и зарубежном библейском обществе.

Индию, а также Индию. Там на нее произвели большое впечатление небольшие города, а дикие места, где не ступала нога человека. Из окна поезда она наблюдала, как бесконечна пустыня Австралии, и думала о своей собственной Гоби. Ее очаровывали австралийские аборигены, которые ведут кочевой образ жизни и любят бродяжничать, или, как они это называют, прогуливаться. Она заметила разницу между теми, кто уже вошел в контакт с христианской миссией, а также теми, кто еще оставался запущенным и грязным, выпрашивая подаяние у проходящих путешественников. Однажды она встретила огромную толпу детей-аборигенов, которые подошли к поезду для того, чтобы с ней поздороваться. «Они были такими счастливыми, — писала она, — такими полными жизни, опрятно одетыми и пели нам гимны, которые поют наши дети. Когда, наконец, поезд отправился со станции, пассажиры говорили друг другу: «Вы только посмотрите на этих детей». Принято считать, что из простого аборигена ничего путнего не получится. Но вы только посмотрите на них». Милдред Кейбл подумала о долгих годах путешествия по Гоби и, наблюдая за тем же чудом, которое Господь творил в жизни многих людей, она тихо сказала себе: «Людям это невозможно, но не Богу». Ее сердце снова пришло в волнение, когда она стояла в священном городе Индии Варанаси, наблюдала, как тысячи паломников погружались в реку Ганг. На берегу толпились мужчины и женщины, исполняя обряд поклонения солнцу, а затем они ступали в реку, позволяя священной воде покрыть их и не забыв отпить немного воды из реки. Когда они выходили из воды, священник был готов приложить знаки кастового отличия каждому выходящему, и толпа двигалась по направлению к темным храмам для того, чтобы выразить почтение богам. Милдред испытывала отвращение, наблюдая на улицах сцены идолопоклонства, непристойности и суеверия, а в огромных толпах в основном можно было видеть злые лица. Но иногда она замечала светлое лицо скромного странника, целью которого также была священная река. Ее томило желание рассказать ему о Боге на его родном языке, точно так же, как она это могла делать на тропах пустыни Гоби. Совершенно неожиданно, в тот же самый день она столкнулась с людьми, которых когда-то знала. Ее повели к буддийскому аббату, живущему в пустом, простом храме, как если бы он находился в стороне от дороги на земле Гоби. В своей желтой мантии он грациозно открыл перед ней дверь. Он ввел ее в комнату для гостей и был просто в восторге, когда Милдред заговорила с ним по-китайски. Принесли чашки, из которых медленно потягивали чай, держа их обеими руками. Буддисты Варанаси пытались возродить буддийскую веру в священном городе Индии, и Милдред нашла в них товарищей-миссионеров, каждый из которых желал распространять свою собственную религию. Она прислала своему новому знакомому Библию на китайском языке, как знак своего уважения и надежды, что Евангелие дойдет до его сердца. Милдред никогда не могла оставаться в стороне от служения, к которому ее призвал Бог. Ее пригласили в штат Ассам, небольшую деревушку, расположенную в горах, для того, чтобы провести богослужение в воскресенье. Не так давно эти люди скальпировали своих одноплеменников и хоронили скальпы с мертвым вождем в его могиле, веря, что они ему понадобятся в качестве слуг в другом мире. Теперь же, когда их посещал какой-нибудь странствующий миссионер, вождь дарил ему меч с двумя лезвиями для снятия скальпа и при этом говорил: «Этим мечом мы когда-то убивали мужчин, но сейчас мы им больше не пользуемся, потому что наша цель теперь — завоевание людей для Христа». Когда Милдред Кейбл слушала подобные истории на холмах Ассама, в ее сердце вселялась уверенность в том, что Библия, которую она распространяла по тропам Гоби,
и сделать

здесь приносила плоды, и на счету ее жизненного служения числилось много чудес. Вспоминая подобные сцены, Милдред Кейбл старалась приложить еще больше усилий ради библейского общества, когда она вернулась в Англию. Библия для нее была книгой, которую все люди должны были читать на своем родном языке. И дух ее никогда не успокоится, пока она не отдаст все, чем может помочь для дела распространения Священного Писания. Она часто выступала на многолюдных собраниях, и когда объявляли ее имя, собиралась большая аудитория для того, чтобы вдохновиться ее опытом работы как в Гоби, так и в более поздних путешествиях. В 1951 году она и Франческо Френчи снова отправились в очередную поездку, которая привела их на этот раз в Южную Америку. Они странствовали по городам, но всегда радовались, когда открывали отдельные места и узнавали о самоотверженной работе, совершаемой одиночками. Разум Милдред Кейбл всегда пытался понять, что повелел Христос, говоря: «Итак, идите, научите все народы», и она всегда была готова идти по нехоженным тропам. Начало 1952 года было очень утомительным для Милдред. Готовясь к третьему юбилею библейского общества, она написала популярную историю, названную «Почему бы не охватить весь мир?». Ею она завершила работу, без которой не представляла себе жизни. В последний день апреля 1952 года, когда весна начала вступать в свои права, она умерла. И хотя уже больше нельзя увидеть, как Милдред Кейбл идет по земле, готовится к долгому путешествию или снова планирует пересечение Гоби, она все равно шагает по тропе ко Христу. Память о ней вдохновляет других, и рассказы о ее путешествиях во имя Господа являются частью христианской истории, которую она помогла создать. Для ее подруг, которые делили с нею свою жизнь, Евангелины и Франчески Френч, осталась память о благородной работе, которая не может умереть. А для Топси, сейчас уже взрослой женщины, которая вполне привыкла к Лондону и дружескому интересу его людей, существует милое воспоминание о маме в голубом платье, которая привезла беспризорную девочку из Гоби и с любовью вела ее в новую жизнь. И в длинном списке великих почетных служителей Божьих есть место и для Милдред Кейбл, которая на последней странице своей последней книги пишет: «Без Бога мы не можем, без нас не сможет Бог».

На улицах твоих и сталь моя, как голубь стонут посреди тебя, твои птенцы и кровь твоя родная, а ты не видишь, как бежит слеза. Они томятся, сломлены лукавым, душа, как чаша ныне, черепки. Они имеют на спасение право, ходящие в миру сыны твои. Их стоны достигают Божье ухо, на каждом перекрестке плач и боль. У Бога сила есть поднять их духом, но ты обязан проявить любовь. Но ты обязан преклонить колени запавших и разбитых за больных, чтоб свет наполнил бы жилище тени свободным, чтобы каждый стал из них. Склоняй же перед Богом ты колени за тех, кого лукавый обманул. Молитвы труд тебе Создатель верил, а ты спокойно так себе уснул. Стряхни беспечность, дремоту и праздность, стряхни с себя оковы суеты и мысли о земном греховных разных, стряхни с души нелепые мечты. Восстань от сна Христа, Иисуса воин, и за детей родимых умоляй. Не будь беспечен, не смиряйся с болью, молитвы руки к небу простирай. Господь восставит чад твоих, поднимет, они не будут более стонать. Но так необходима Божья сила, молитвы руки, милость, благодать. Внимает Бог родительским молитвам, мольбам отцовским, матерей слезам. Не опускайте рук вы в этой битве, награда ждет за это в небесах.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. 1 Петра 2:9. Чудный свет. Все для нас было тьмой, вне зависимости от того, призваны мы из иудаизма или из язычества, или из номинального и растленного христианства. Но теперь мы пребываем в чудном свете. Мы являемся народом Бога, обретшим милость. Чудный свет. Так ли мы это воспринимаем? Мир все глубже погружается в тьму и неверие. Его ученые и философы торжествующе провозглашают о своих исследованиях и открытиях. В реальности они похожи на тех, кто цепляется за ускользающие тени. Их наука словно туман. Их открытия позволяют делать много чего умного и необычного в этом мире, но не дают ни одного луча света, что светил бы в мир потусторонний. И вот, мы призваны в свет Бога, которым явлен в Христе, в свете Его благодати, намерений и славы. Изучаем ли мы это, чтобы быть все более просвещенными и, следовательно, сиять самим? Безоблачной ночью, в полнолунии, мы наслаждаемся сиянием луны, отражающей свет солнца. Как должно быть чудесен он, что темное тело сияет так ярко. Мир по-прежнему пребывает во тьме, ибо повернулся спиной к Богу. Мы находимся в свете Его истины и благодати, свете познания Его самого. О том, насколько чуден этот свет, можно судить по тому факту, что такие темные, непривлекательные люди, как мы, возвещаем Его совершенство, отражая Его самого. Давайте же будем пребывать в ничем не затмеваемой яркости чудного Божьего света.

праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей. Притчи 11:19.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Анатолия Бушила.
1: Девятая глава книги пророка Исаии. «Прежнее время умалило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь, за Иорданскую страну Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его». Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуется при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему «Чудный советник», «Бог крепкий», «Отец вечности», «Князь мира». Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа сделает это. Слово посылает Господь на Иакова, и оно нисходит на Израиля, чтобы знал весь народ, Ефрем и жители Самарии, которые с гордостью и надменным сердцем говорят, «Кирпичи пали, построим из тесного камня, сикаморы вырублены, заменим их кедрами». И воздвигнет Господь против него врагов Рецина, и неприятелей его вооружит сириан с востока и филистимлян с запада, и будут они пожирать Израиля полным ртом. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Но народ не обращается к бьющему его, и к Господу Саваофу не прибегает. И отсечет Господь у Израиля голову и хвост, пальму и трость в один день. Старец и знатный — это голова, а пророк-лжеучитель есть хвост. И вожди сего народа введут его в заблуждение, и водимые ими погибнут. Поэтому о юношах его не порадуется Господь, и сирот его и вдов его не помилует, ибо все они лицемеры и злодеи, и уста всех говорят нечестиво. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Ибо беззаконие, как огонь, разгорелось, пожирает терновник и колючий кустарник, и пылает в чащах леса, и поднимаются столбы дыма. Ярость Господа Саваофа опалит землю, и народ сделается как бы пищею огня, не пощадит человек брата своего, и будут резать по правую сторону, и останутся голодными». И будут есть по левую, и не будут сыты. Каждый будет пожирать плоть мышцы своей. Манассия Ефрема, и Ефрем Манассию, оба вместе Иуду, при всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Глава 10 книги пророка Исаии. Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа моего, чтобы вдов сделать добычу своею и ограбить сирот. И И что вы будете делать в день посещения, когда придет гибель издалека? Кому прибегнете за помощью, и где оставите богатство ваше? Без меня согнутся между узниками и падут между убитыми. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. О, Ассур, жезл гнева моего, и бич в руке его мое негодование! Я пошлю его против народа нечестивого и против народа гнева моего. Дам ему повеление ограбить грабежом и добыть добычу и попирать его, как грязь на улицах. Но он не так подумает и не так помыслит сердце его. У него будет на сердце разорить и истребить немало народов, ибо он скажет: «Не все ли цари князья мои? Халне не то же ли, что Кархемис? Емав не то же ли, что Арпад? Самария не то же ли, что Дамаск? Так как рука моя овладела царствами идольскими, в которых кумиров более, нежели в Иерусалиме и Самарии, то не сделаю ли того же с Иерусалимом и с изваяниями его, что сделал с Самарию и идолами ее? И будет, когда Господь совершит все свое дело на горе Сионе и в Иерусалиме, он скажет: «Посмотрю на успех надменного сердца царя ассирийского и на тщеславие высоко поднятых глаз его». Он говорит: «Силою руки моей и моею мудростью я сделал это, потому что я умен, и переставляю пределы народов, и расхищаю сокровища их, и низвергаю с престолов, как исполин, и рука моя захватила богатство народов, как гнезда, и как забирают оставленные в них яйца, так забрал я всю землю, и никто не пошевелил крылом, и не открыл рта, и не пискнул». Величается ли секира перед тем, кто рубит ею? Пила гордится ли перед тем, кто двигает ею? Как будто жезл восстает против того, кто поднимает его, как будто палка поднимается на того, кто не дерево. Зато Господь, Господь Саваоф пошлет чахлость на тучных его, и между знаменитыми его возжжет пламя, как пламя огня. Свет Израиля будет огнем, и святой его пламенем, который сожжет и пожрет терны его и волчцы его в один день. И славный лес его, и сад его от души до тела истребит, и он будет, как чахлый умирающий. И остаток дерев леса его так будет малочислен, что дитя в состоянии будет сделать опись. И будет в тот день остаток Израиля, и спасшиеся из дома Иакова не будут более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа, святого Израиля, чистосердечно. Остаток обратится, остаток Иакова к Богу сильному. Ибо хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится». Истребление определено изобилующую правдою. Ибо определенное истребление совершит Господь, Господь Саваоф, во всей земле. Посему так говорит Господь, Господь Саваоф: «Народ мой, живущий на Сионе, не бойся Ассура. Он поразит тебя жезлом и трость свою поднимет на тебя, как Египет. Еще немного, очень немного, и пройдет мое негодование, и ярость моя обратится на истребление их. И поднимет Господь Саваоф бич на него, как во время поражения Мадиама у скалы Орива, или как простер на море жезл и поднимет его, как на Египет. И будет в тот день снимется с рамен твоих бремя твое, и ярмо твое с шеи твоей, и распадется ярмо от тука. Он идет на Аяв, проходит Мигрон, в Михмасе складывает свои запасы, проходит теснины, в Геве ночлег их, Рама трясется, Гива Саулова разбежалась. Вой голосом твоим, дочь Галима, пусть услышит тебя Лаис, бедный Анафов. Мадмена разбежалась, жители Гевима спешат уходить. Еще день простоит он вново, грозит рукою своею горе Сиону, холму Иерусалимскому. Вот Господь, Господь Саваоф, страшною силою сорвет ветви дерев, и величающиеся ростом будут срублены, высокие повержены на землю, и посечет чашу леса, чащу леса железом, и Ливан падет от всемогущего. 11 глава книги пророка Исаии. И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет припоясанием чресл его правда, и припоясанием бедр его истина.

и будет в тот день к корню Иисееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава. И будет в тот день, Господь снова прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, какой останется у Ассура, и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Елама, и в Сеннааре, и в Ямафе, и на островах моря. И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли. И прекратится зависть Ефрема, и враждующие против Иуды будут истреблены. Ефрем не будет завидовать Иуде, и Иуда не будет притеснять Ефрема. И полетят на плеча филистимлян к западу, ограбят всех детей Востока, на Едома и Моава наложат руку свою, и дети Аммона будут подданными им. И иссушит Господь залив моря Египетского, и прострет руку свою на реку в сильном ветре своем, и разобьет ее на 7 ручьев, так что в сандалиях могут переходить ее. Тогда для остатка народа его, который останется у Ассура, будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из земли египетской. Я читаю 12 главу из книги пророка Исаии. «И скажешь в тот день, славлю тебя, Господи, ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня. Вот Бог, спасение мое! Уповаю на Него и не боюсь, ибо Господь — сила моя, и пение мое — Господь, и Он был мне во спасение, и в радости будете почерпать воду из источников спасения. И скажете в тот день, славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его». «Пойте Господу, ибо Он соделал великое, да знают это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святый Израилев».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Существует два вида любви – естественная и сверхъестественная, или святая любовь. Мы хотим рассмотреть святую любовь. Естественную любовь мы наследуем от наших родителей. Она является плотским союзом. Но святая любовь дана нам от Бога, нашего Святого Отца, когда мы рождаемся в Его семью через духовное рождение. О, как много значит иметь страстную любовь от чистого сердца друг к другу! Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Иоанна 13:35. Любовь — святая субстанция. Никто не может иметь святую любовь, если не имеет естественной любви. Вполне возможно, что кто-то так глубоко опустился в греховную жизнь, что утерял естественную любовь. Апостол Павел сказал о состоянии нашего времени так: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, чем боголюбивы». 2 Тимофея, 3 глава. Моральный человек может иметь естественную любовь, но не имеет святой любви. Моральность — достопримечательное сокровище, но она не может обеспечить нам общение с Богом. Вспомни молодого богатого человека. Святая любовь поднимает нас над всем, что земное. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Святая любовь поднимает не только наши склонности над всеми земными делами и вещами, но и направляет на высшие дела и обращает наше внимание на души людей, которые должны быть приближены к Богу. Она позволяет нам представить через нашу святую и преданную Богу жизнь Христа, который, будучи вознесен, желает приблизить к себе всех людей. Святая любовь делает верных детей Божьих способными видеть окружающих выше себя и заботиться о них. Она помогает избежать нечистоты и вражды, поможет нам терпеть несправедливость, но не позволит ссориться. Любовь делает нас способными производить основательное самоиспытание и укрываться под тенью Всемогущего. Она дает нам победу над самовозвышением и делает нас способными не обращать внимания на крик и просьбу самосожаления, но поднимать свой взор над ландшафтом духовного Ханаана и видеть чудесные и прекрасные плоды вечного славословия. Богу честь и слава! Святая любовь растапливает сердца и соединяет детей Божьих. Через любовь мы соединены друг с другом в одном духе и в одних мыслях. Любовь — это союз совершенства. Ее не могут потопить многие воды. Любовь универсальна, всеобъемлюща и не знает никаких различий и сословий. Она не ограничена и неисследима. Она движет сердцами святых детей Божьих радостной и чудной вестью спасительной благодати, чтобы они шли в дикие джунгли языческих стран, где поклоняются идолам. Бог да благословит верных своих. Эта же любовь
будет побуждать нас поддерживать распространение миссионерского дела тем, что мы будем посвящать наши средства и молитвы распространению Евангелия. Она будет побуждать нас ставить вопрос: «Неужели я буду ходить по дороге, усыпанной розами, в то время как другие шли через огонь и кровь, которые не пожалели своей жизни, но из любви к погибающему миру оставили свой дом и родных, чтобы пожертвовать собой на миссионерском поле ради окружающих людей и добиться венца?» И ответ будет гласить: «Нет, я должен бороться, если я хочу господствовать. Я должен людям и Богу, чтобы вывести их из погибели ко Христу. Господи, дай мне для этого мужество и силу». Дорогой друг, наше время здесь на земле коротко. Будем же дорожить им и всеми своими силами делать то, что должны и можем делать. Любовь живет не для себя, и оттого она прекрасна. С ней человек, готов любя, собою жертвовать всечасно. Любовь не ищет своего и в доброте неутомима. Всегда желает одного — быть вечной радостью любимым. А если вдруг придет беда, любовь отчаяния не знает. Плечо с готовностью всегда под бремя друга подставляет. Без сожаления, не ропща, не возводя себя в герои, прощая всех и всех любя, свое большое счастье строит. Нам это счастье дал Творец, дарить друзьям любовь такую, неся тепло своих сердец, добром украсить жизнь земную. Учитесь, люди, так любить, чтобы, решая все задачи, не для себя на свете жить. Любовь не может жить иначе.

этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. С вами в эфире была Лариса Давидюк.

Многие стараются укрыться в убежище неверия, в убежище отрицания того, что Священное Писание есть Божье Слово, и что Господь Иисус Христос есть предвечный Божий Сын и истинный Бог, явившийся во плоти, и что вообще существует личный Спаситель, Творец всего сущего и так далее. Когда вас терзает грех, а совесть осуждает, требуя покаяния и исправления соделанного, то удовлетворитесь ли вы пустым и легковесным ответом: «Не верю в Священное Писание, не верю ни в Божество, ни в Богосынство Христа, не верю, что Бог есть». Если да, то как же уродлива в таком случае ваша совесть и в каком опасном состоянии вы находитесь? Не веря в Бога, делает ли вас лучшим человеком и уничтожает ли оно власть греха в вашей жизни? Я знал многих неверующих. Иные из них были прекрасными людьми, а другие настолько низки, насколько это вообще можно опуститься в греховном состоянии. Но ни разу я не видел никого, кто бы стал лучшим человеком через неверие. Зато я вижу множество людей, дошедших до крайней степени падения и до всякой мерзости греха и нечестия именно из-за неверия. Проповедуя в церкви, я как-то попросил встать уверовавших во Христа и спасенных от пьянства и греховной жизни. Встало человек 200. Затем я попросил встать неверующих слушателей, тех, кто был спасен от пьянства и вообще от власти греха именно через свое неверие. Не встал никто. В другой раз после собрания я беседовал лично со многими слушателями, жаждавшими примирения с Богом. Молодой человек, слушая меня, горько рыдал. «В чем дело?» – спросил я. «Увы, мать моя и невеста – верующие христианки, а со мной на этих днях произошло нечто гадкое. Я был на лекции небезызвестного безбожника. Содержание лекции было очень кощунственно. Услышанное подействовало на меня подавляюще. В этом состоянии я пошел и совершил мерзкий грех». Юноша назвал его. «Скажите, что мне делать и как я теперь смогу посмотреть в глаза матери, а также девушки, которую люблю?» Как видите, единственной дозы неверия оказалось достаточно, чтобы загрязнить жизнь юноши. Для людей неверующих все это вещи не очень приятные. Но это факты, и не считаться с ними нельзя. Большая часть моего евангельского служения прошла в среде людей, либо открыто неверующих, либо сомневающихся. И это дает мне возможность повторить еще раз, и притом с глубочайшим убеждением, что среди неверующих людей нет никого, кто бы через неверие стал лучшим человеком. Поможет ли вам неверие в час трудностей и испытаний? Оно улетит и рассеется, как утренний туман. Как часто неверие, которым многие хвалятся, пока они полны здоровья и нет никакой опасности, в одно мгновение улетучивается в грозный час беды. Когда вы предстанете на суд Божий, скажете ли вы тогда: «Это верно, Господи, что я был неверующим? Я действительно не верил, что Священное Писание есть Твое Слово. Не верил, что Христос – Сын Божий. Не верил, что Ты существуешь. Но это ничего, Господи, ведь в этом ничего особенного нет». Скажете ли вы это Богу? И удовлетворит ли это слово Бога? Нет, вы не только не скажете никогда подобного, но даже и не подумаете. Не до того вам тогда будет. Одно дело говорить перед людьми, это, конечно, всякий может, но никогда ничего похожего никто не дерзнет сказать перед лицом Божьим. Однажды после собрания я подошел к человеку, сидевшему на последней скамейке. «Вы верующий?» «Нет», — ответил он, — «я не верю в Божество Христа». «Значит, вы не верите, что Он Сын Божий?» — повторил я. «Нет». «Давайте тогда преклоним колени перед Богом и скажем это Ему», — предложил я. Неверующий побледнел. Сказать все это мне, человеку, он мог, но повторить тоже непосредственно Богу он не дерзнул.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей. Притчи 11:19.

0: Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Анатолия Бушила. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Еще раз слава Богу, братья и сестры. Давайте мы еще обратимся к Божьему Слову. И однажды один Божий человек сказал такие важные слова, что «закон уст твоих для меня лучше». Лучше чего? Тысячи золота и серебра. Хочу всех нас направить к тому, чтобы мы были внимательны к слышанию. И есть какая-то особенность, когда человек не слушает, он может отпасть. И очень важно иметь веру, что нам говорит Бог. Вот давайте мы себя всегда будем проверять, не только в церкви, но даже дома, когда мы читаем слово или слушаем проповедь, или даже с кем-либо мы говорим, слышим ли мы, что к нам говорит Бог. В последнее время замечаю, что люди верующие теряют веру в Слово Божие, само Слово Божие. Как история библейская, как много информации, которая нам известна, особенно дети верующих родителей, которые выросли, они очень много знают. Но при всем этом это слово их не меняет, потому что по сегодняшний день Слово Божье без Духа Святого делает людей лицемерами, книжниками, фарисеями. Без Духа Святого. Буква убивает, а Дух животворит. И очень важно нам иметь веру, веру в живое Слово. Почему без веры угодить человек не может Богу? Очень часто, когда мы сталкиваемся с какими-то проблемами, а это очень часто, в последнее время очень много болезней, мне приходится встречаться с людьми, и когда идет разговор о грехе, то люди готовы каяться даже то, чего не делали. И они на это готовы. Но сколько бы человек не делал покаяния, не исповедовал, ничего не меняется. Потому что у человека нет веры. Вера в Господа Иисуса Христа – это основа. Основа из основ. И покуда человек не встретится с Божьей благодатью, Слово Божье, оно не сделает человека счастливым. Он будет запоминать все то, что ему нравится, и укорять тех, которые ему не нравятся. И знаете, и вот эта особенность сегодня в христианстве заложена, когда люди, знаете, вот слушают слово, увлекаются служением. И, казалось бы, это доброе дело, но я вам скажу, служение не является главным. Главным. Есть что-то более важное. Человек должен иметь всегда стремление к общению с Богом. И очень часто враг ловит, я так буду прямым текстом назвать, враг ловит людей в служении. Человек пришел в церковь, ему ничего не дали, ему здесь неинтересно, он на служение, ему надо служение. И вроде доброе дело, но проходит время из служения, человеческое сердце становится грубым, каменным, он не слышит слова. И один из примеров в Библии есть, это один человек, Божий пророк, это Илия. Мы читаем Библию и очень часто даже проповедуем, слышим, что это очень удивительный человек, посвященный, Божий человек. Но мы читаем, что он, когда встретился однажды с пророками Вааловыми, он их убил. Но Библия не открывает нам, что ему это сказал Бог. И знаете, вот этот меч, которым он пользовался, убивая этих пророков, он его настиг очень быстро. Он от этого меча и убегал. Он испугался слова Иезавели, которая его припугнула этим же мечом. И Богу нужно было помочь ему восстановиться духовно. И это в жизни не только Илии происходит, это так в нашей жизни происходит. И вы знаете, Илия шел 40 дней и 40 ночей. Так написано. Но он не просто, если смотреть на то место, где он был, географически, то, знаете, там не надо было 40 дней. Там нету такого расстояния, чтобы идти столько дней. И вот обратите внимание, куда привел его Бог. Его Господь привел к тому месту, где он начал слышать голос Божий. Знаете, вот самое важное – научиться нам слышать голос Божий. И оказывается, это, дорогие братья и сестры, церковь, очень непросто. Но надо это знать. И вот когда Господь проговорил ему про землетрясение, про огонь, про сильный ветер, и Бог говорит, меня ни там нет, ни там, ни там. Вот после этого случая меня там нет. Знаете, вот иногда и так в нашей жизни происходит. Нам кажется, ревность – это хорошее дело. Но я вам скажу, смотря во что ревность. Ревность есть не по рассуждению. Знаете, ревновал и Петр, выхватил меч и ударил Малха. А исцелить уже не мог. Христу пришлось исцелять ухо. Но Христос сказал, Петр, Петр, не бери меч, потому что взявши меч, от меча погибнешь. И вот знаете, когда Господь проговорил Илии, и дальше написано, тихое веяние ветра. Там не написано, что Бог в тихом веянии. Так в Библии нету, но написано «тихое веяние ветра после всего того». И Бог начал говорить ему, «Илия, иди такой же дорогой, которой ты пришел». То есть другой дороги нету. Вот знаете, братья и сестры, в нашей жизни все точно так. Нам кажется, что мы будем идти другой дорогой. У нас есть один путь. Один, единственный. У жизни христианина есть единственный путь. Со скорбями, с трудностями, но с верой. Однажды все равно у нас должна быть вера в Иисуса Христа, что бы ты в жизни не встретил. И важно понять, что Бог ждет в твоем сердце. Потому что только когда в твоем сердце будет спокойствие, ты будешь способен слышать Божий голос. Если в твоем сердце землетрясение, огонь, не знаете, какого вы духа, Христос сказал ученикам. И вот мы в нашей жизни с этим сегодня очень близко встретились. И когда Господь открыл Илии этот вопрос, ответил на этот вопрос, и он пошел, помазал пророка Елисея вместо себя. Но мы читаем, что он еще время служил, Илия еще ходил с Елисеем, или Елисей с ним, подавал Елисей воду на руки Илии. Он служил, но больше не написано таких подвигов в жизни Илии уже не было. Но я хочу с вами продлить, что говорит Христос нам. 6 глава Евангелия от Матфея, 20 стих, 19. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. 33 стих. Ищите же прежде Царствие Божье и правды Его, и это все приложится вам. Это учение Иисуса Христа заложено в 5 главе, Матфея в 6 главе, и особенно это больше связано с практической нашей жизнью. Но вот Христос говорит о сокровище, это о сердце. Где сокровище, там и сердце. И знаете, вот почему в нашей жизни зачастую мы не способны слышать голос Божий или разобраться в тех обстоятельствах, которые к нам приходят, что они собой представляют, эти обстоятельства. Знаете, сразу человек реагирует на обстоятельства и сразу вспоминает грехи. Это неплохо. Это неплохо, но проходит время. Он покаялся, походил месяц-два, слушайте, ну полгода, год, опять возвращается на свой же путь. Путь характера. И, казалось бы, ничего не меняется. Но, оказывается, давайте вспомним, что в нашей жизни были перемены. И когда они происходили? И вот когда мы с вами читаем послание к Ефесянам, то мы читаем, что Господь сказал и говорит нам по сегодняшний день, чтобы мы с вами были внимательны. Вторая глава послания к Ефесянам. Мы читаем такие слова. «Ибо благодатью вы спасены через веру». Что это такое? Через веру. «И сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы его творение, слушайте внимательно, созданы во Христе Иисусе на добрые дела». Во Христе Иисусе мы созданы. И знаете, когда мы понимаем, что надо делать добрые дела и не делаем, и у нас порой даже способности такой нету, понимание есть, а как Павел пишет, доброе хочу делать, а не делаю. Скажите, братья и сестры, знакомо нам это сегодня? Ну, хотим порой. Но когда человек хочет и не получается, и все-таки он не достигнет, придет такое состояние, когда ты уже и не хочешь. Ты уже не хочешь делать добрые дела, да и не видишь этих добрых дел. Ты только хочешь, чтобы эти дела добрые кто-то тебе делал. Но оказывается, дорогие христиане, Божья благодать – это Божья сила, которая трудится всегда и покуда Дух Святой на земле, Он трудится. И вот в нашем собрании сегодня Он тоже трудится. Но трудится, чтобы у нас был какой-то эффект или изменение, у нас должна быть вера. Через нашу веру. Мы должны в Слово верить. Мы должны это Слово принимать. И знаете, вот почему Христос рассказал одну притчу про сеятеля. Я думаю, что мы с вами, особенно хозяйки, точно не такие сеятели. Мы сеем очень разумно. Ну, наша природа такая. Чтобы что-то посеять на грядке, вы что-то делаете с землей. Никто не сажает, никто не приносит где-то, знаете, на плитке, положит там помидоры, капусту или там еще что-то посеет. Мы все понимаем. Мы очень даже больше, чем надо, понимаем. И это неплохо, и это правильно. Но смотрите, вот некое сеяние,

Потом мало что контролируют, так еще и скажут. Где ты запутался, где ты не то слово сказал. И вот представьте себе, вы встаньте сюда, и хай вас по несколько раз после всего послушают, а потом еще напишут сообщение, и потом рассказывают, сколько вы стоите. И другие разы иду кафедру, я их не могу уговорить, чтобы они сюда стали. Переживают. Знаете, это правда. Знаете, как будто кажется так легко. Иногда братья понаписывают, а как станут, ноги задрожат, и они не видят, что и писали. Переживание. А это одна сторона. Вторая сторона – это Божье присутствие. Кафедра – это не место, где мы выявляем отношения. Место за кафедрой, когда мы говорим слово от Господа. Нам приходится передавать, но прежде об этом молишься, постишься, ищешь слово от Господа. А знаете, Господь требует, сей точно так. И знаете, вот слушателей очень много, и комментариев очень много. И ты понимаешь, что мы на комментарии не сильно обращаем внимание. Наше дело сеять. Оно одного падает на каменистую. Но, оказывается, есть и хорошая почва сердца. И знаете, и наша задача сеять, потому что так Слово Божье нам открывает, и нам Господь говорит, сей. И вот знаете, и не только это в церкви, это касается и в нашей, дорогие братья и сестры, личной жизни. Когда мы с вами верующие люди, и у нас есть члены, порой неверующие, разные есть семьи, но иногда у нас теряется вера. Сколько уже можно говорить? Сколько можно сеять? Дорогие христиане, сейте. Сейте. Наша задача – сеять. Знаете, не обращайте внимания, как люди реагируют на Слово Божие. Но Слово Божие, оно живо и действенно. И Господь трудится Духом Святым. И знаете, вот задача верующих людей – свидетельствовать, говорить о Христе, показывать Христа, проявлять Христа. Сегодня уже было сказано о добрых делах. Знаете, и вот когда мы во Христе, у нас есть способность делать то, что хочет от нас Господь. Но есть опасность, когда мы знаем, что надо делать добрые дела, и мы делаем их там, где можно даже, я бы сказал, и не делать. А мы их делаем, потому что мы выбираем, вот этот человек я люблю, я ему делаю. Вот этого не люблю, я ему не делаю. Но Христос говорит, ну так весь мир живет. Так язычники делают. Они тоже дружат с теми, кто их тоже уважает. Они делают добрые дела с теми и тем, те, которые им тоже делают. Что особенно вы делаете? А оказывается, особенность христианина – знаете, делать добрые дела, правая или левая рука не должна знать, если делает правая, не должна знать левая. Сегодня уже было об этом сказано. И знаете, вот по причине того, что наше порой сердце не в том состоянии, мы теряем способность делать Божьи дела. И у нас появляется много служений. Много ревности, много объяснений. И знаете, и вот эти объяснения, куда нас приводят? Мы теряем общение с Богом. Мы теряем атмосферу в нашей семье. Мы теряем благодать Божью, которая, она нужна нам, она нужна нашим семьям, она нужна в наших собраниях, она необходима нам. И это самое важное. И дьявол, он всегда охотится, чтобы твое сердце, твое сокровище было чем-то другим занято. Знаете, сегодня очень много различных увлечений. Я мало буду об этом говорить, хотя мы об этом знаем, но какое сегодня мое увлечение? В чем мое сердце находится? Знаете, очень просто. Закончится служение, даже можно и не ждать закончения служения. Есть такое выражение. Какие твои мысли, таков и ты. Вот выйдешь, и ты проверишь свое сердце. Что ты будешь говорить после служения? Если какие-то дела надо сделать. Зайдешь домой, тоже увидишь. И вот так каждый день.

Если я интересуюсь Господом, и я достигаю отношений с Господом, в моем сердце оно живет. Оно не, оттуда никуда не выветрится. И знаете, когда в моем сердце не живет Христос, не могут быть и добрые дела делаться по воле Господа. Мы порой что-то строим, и потом приходит у нас порой даже отчаяние. Даже от того, что мы делаем Божье дело. И знаете, мы начинаем обижаться. А вот я делаю, а другой не делает. И знаете, начинают друг друга укорять. Это опасность. Братья и сестры, опасность в том, чтобы не произошло, как с Илией. Чтобы Бог не назначил тебе опять 40 дней, а может и больше. Идти той дорогой, которую ты не хочешь. Будешь голодным. Да, Бог даст подкрепление. Но ты пойдешь до Божьей горы. Ты дойдешь до той пещеры. Ты станешь одинок. Да, это тоже милость. Это даже очень хорошая милость. Но, дорогие братья и сестры, есть другой вариант. Быть послушным Господу. Знаете, стремиться следить за своим сердцем, потому что это сокровищница. Живу я, говорит Господь, на высоте небес, во святилище, а также в смиренном сокрушенном духе, сердце. Там жительство. Вот я на кого презру. На смиренного. Знаете, благодать дается смиренным. Мы говорим, как благодать, как сила, которая в нас способна делать очень большие дела, которые Господь хочет через нас совершать. И смотрите, что написано в послании к Тимофею. Есть такое очень предупреждение, что великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир явно, что ничего не можем и вынести из него, имея пропитание и одежду. Сестры, братья, особенно сестер это касается. В последнее время это такая проблема. Имея пропитание и одежду, будем довольны. Это кто сказал? Кто это сказал? Скажите, во что у нас вера или в кого? Если это сказал Павел Тимофею, и мы так верим, знаете, ничего не поменяется в нашей жизни. Но если я верю, что это Бог сказал, а я верю, что это Бог сказал. Кому сказал? Мне сказал. Благодаришь ли ты за то, что ты имеешь сегодня утром? Благодаришь ли ты сегодня, что день твой закончился, и слава Богу, Бог помиловал. Пришел с работы, пришла с работы. Все хорошо, и это Богу слава. И смотрите, Писание, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сети во многие безрассудные и вредные похоти. Это безрассудство, это вредные похоти. Знаете, и вот отсюда все наши болячки. Ибо корень, даже, который погружает людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. И слушайте дальше что. И сами себя подвергли многим скорбям. Оказывается, никто нам столько скорбей не даст, если мы сами их не позовем. Знаете, оказывается, всего лишь одна из самых причин. Следи за сердцем. Это сокровищница. Сердце твое должно быть направлено к Господу. Ищите прежде царствия. Настало утро. Ищи Господа в своем сердце. Если перестанешь его искать, твое сердце заполнится плотским. Эмоции вернутся. Чувства плотские вернутся, душевное придет, справедливость будешь искать, будешь хватать меч. А где любовь? А ты ее потерял, потому что не искал Бога, потому что у нас в самих нету, братья и сестры, той настоящей любви, которая должна
сегодня быть у нас, это Божья любовь. И вот Господь нам с вами всегда предлагал и предлагает: ищите Господа. Пришли на служение, ищите Господа. Это самое главное. И знаете, когда мы не ищем Господа, у нас очень много бед, у нас много проблем, потому что наше сердце, оно в другом месте. Ты думаешь об этом, ты делаешь дела, и от этих дел земных погружаешься. Может быть, тебе богатство большое, не против Господь. Но знаете, есть богатство, когда человек ищет его. Он достигает через пот, через всю суетную жизнь. Его на служении нет, его на молитве нет. А потом он думает, что так и будет. Нет. А потом эти же деньги будешь отдавать на здоровье. Все так происходит, ничего не меняется. А потом будешь эти же деньги даже еще в долг будешь брать. Потому что ты думал, что это главное, не главное. Кто прожил жизнь, все знают, что самое главное – это когда в твоем сердце мир. Когда в твоей семье спокойствие. Скажите, братья и сестры, родители, сколько это стоит? Продается ли за деньги мир? Нет, это Божье. И знаете, вот нам Бог дал такое обетование – чтобы мы стремились к этому. Он не говорит, что ты будешь бедным. Некоторые и бедные богатые. Некоторые богатые богатые. А некоторые и бедные тоже бедные. И некоторые богатые бедные. Я имею в виду душой. Потому что они надеются на свои руки. Они надеются на свои какие-то усилия. А потом страдают же наши дети. Дорогие христиане, послушайте, что Бог вам сегодня говорит, и мне. А потом наши дети не могут исцелиться. И мы ищем постов и молитв. Не пост надо. И не молитва. Я не против. Надо и пост. Но в тот момент не пост твой надо Богу. Не умилостивишь ты Бога постом. Не заставишь Бога. Потому что Бог сердцеведец. Твое сердце, оно совсем в другом месте. И Бог нас возвращает через обстоятельства: «Возвратись ко мне, сокровище твое где? Почему ты справедливости ищешь? Ты хочешь, чтобы с тобой так поступали?» Нет, дорогие христиане, я не хочу. И я не хочу, чтобы мои дети по моей справедливости жили. У нас есть Бог. У нас есть Иисус Христос. Слава Ему! У нас есть Дух Святой. Слава Ему! У нас есть такое обильное богатство во Христе Иисусе. И я вот хочу и направить всех нас, чтобы мы собирали себе сокровища небесные. Это все Господь не сказал, что не будет, дорогие. Здесь нету никакого укора. Христос сказал, и это что? Приложится. Поменять немножко приоритеты. Будет это. Но оно будет даваться сколько надо. И от этого ты будешь получать радость и удовольствие. И в такой жизни, и в другой. И знаете, вот Писание нам и говорит, Бог нам говорит, чтобы мы следили за своим сердцем. Это самое главное. Вот это действие Божье, которое совершает Бог Духом Святым через Слово, к сердцу твоему, к сердцу твоему. Дорогие христиане, бойтесь Господа, бойтесь Слова. Не поднимайте руку, не берите меч, не пользуйтесь им. Он настигнет вас. Он сегодня многих настигает. Сегодня многие плачут. Не поднимай на отца руку, не поднимая, не поднимай на матерь. Я вам говорю сегодня, потому что Бог это говорит, не поднимай. Многие сегодня дети поднимают руку на родителей, верующие. И ты думаешь, останешься так? Нет. Я вам скажу, это не только покаяние надо, что будешь выплакивать это. Я говорю уверенно. Потому что от этого блага и долголетие на земле.
И сегодня, дорогие христиане, встречаемся мы с тем, что мы, получается, каким-то служением увлеклись или своим пониманием. Нет, как бы ты ни понимал, но ты посеял вражду. Уже и матери нету, и отца нету в живых, а грех лежит на тебе. Грех лежит на тебе. И покаяться это не так просто. Я сегодня встречаюсь с людьми, которые проходят в глубокой старости. Знаете, пролив кровь, они будут бегать до смерти. Книга притч. Вот это кровный завет. Или сегодня, знаете, вот кто возненавидит. Знаете, это та тема. Не проливай кровь. Не лжесвидетельствуй, не поднимай руку, не открывай своих уст. Это твоя мама и твой папа, это твои родители. Какой бы ты ни был и какие бы ни были, но это Бог сказал. Это заповедь. Слышите? Заповедь. Смотри за своим сердцем. Живет ли в твоем сегодня сердце? Такая заповедь. Дорогие жены, живет ли в вашем сердце послушание Богу? Дорогие мужья, живет ли послушание Богу в вашем сердце? Дорогие детки, я обращаюсь от имени Господа к вам. Дорогие дети, будьте послушны родителям, ибо это Бог говорит. Это все Господь говорит. Он нам говорит, люби друг друга, не носи, не будь переносчиком, не усложняй жизнь. Знаете, Писание говорит, сокровище сердца. Ищи Господа, остановись, положи в своем сердце, каждый день буду искать Господа. Найди Его, возвратится благодать Божия в твое сердце, будешь наполнен им, и тогда во Христе Иисусе окажешься. Сердце твое будет наполнено им. И вот в этом состоянии у нас есть способность, дорогие христиане, делать добрые дела, которые по воле Господа. Слава Ему! Только во Христе Иисусе, только с Ним воля Господа угодная и совершенна. Когда мы будем свое сердце отодвигать от искания Бога, знаете, мы будем чем-то оправдывать. Сатана обманет. Мы будем думать, что мы что-то делаем, мы что-то понимаем. Заведет так, будешь долго отдавать. Будешь долго искать и не найдешь. Но за это время много потеряешь. И я хотел бы вместе с вами, дорогие христиане, сегодня, вот в этот день, поблагодарить Господа, потому что Дух Святой сегодня здесь. Господь сегодня здесь, Его Слово здесь. И нам нужна сегодня вера в Божественное Слово. Проверь свое сердце. Проверь, что в твоей сокровищнице лежит. Обида, ревность, жестокость, справедливость. Убери ее. Возьми благодать. Не поднимай, я еще повторяюсь, не поднимайте перст или руку на своих родителей. Не поднимайте на царя, не поднимайте на Бога, не поднимайте на помазанного, не делайте это. Это, братья и сестры, наказуемо, потому что это Божье Слово. И Писание говорит, вот почему мы заходим в эту проблему, как и мы сегодня с вами прочитали, что впадают в многие безрассудные и вредные похоти, они не видят это. Самое печальное, что уже не видят это и подвергают себя многим скорбям. Многим скорбям. В доме нету мира. Спокойся. Это уже большие скорби. Но Христос нам дает право. Если даже мы согрешаем. Знаете, но Писание говорит, чтобы мы не согрешали. Но если даже согрешаем, то мы имеем ходатая Иисуса Христа. И я хочу сказать на основании Писания, если исповедуем грехи наши, если мы сегодня осознанно, понимая, что мы делали неправильно, с осознанием, с верою идем к Богу, примираемся, делаем угодные дела, то, что Бог сказал, я встану, как тот блудный сын сказал, и пойду к Отцу.
сделай это, будешь счастлив. В волю Божью войдешь, присутствие Божие будешь ощущать, радость придет, друзей Бог даст, действия Божие будут совершаться, и будешь живой, здоровый, и будешь волей Господа.

Не дай, Господь, чтобы долины, горы мы просто и бессмысленно прошли. Не дай, Господь, чтоб плоть была опорой, не дай нам без себя покой найти. Помилуй, Господи, сердца и души, дай нам способность точно различать. Открой, Господь, на взгляд и уши, увидеть, где Господь, где жизнь и враг. Не дай, Господь, быть лестью увлеченной, чтоб через слезы не увидеть ложь. Не допусти мне стать актером ободренным, от этой мысли высыпает дрожь. Дай мне, Господь, быть искренной и честной, и не взирать на то, что много ран. Пусть даже если труд здесь будет безответным, я все равно всю жизнь тебе отдам. Дай мне, Господь, чтобы огонь, который обжигаешь, я принимала с радостью всегда. Дай, чтобы бури те, что допускаешь, лишь закаляли, укрепляли для труда. Дай мне исполнять то, что ты желаешь, дай все пройти и не жалеть себя, дай четко слышать, как ты направляешь, и видеть пред собой всегда тебя. Благодарю, Господь, за то, что посещаешь, благодарю за чудный дар любви, благодарю за то, что наполняешь, за чистые источники твои. Не дай, Господь, чтоб жизнь была напрасна, но дай, Господь, что все с тобой пройдя, каким бы ни был путь порой опасным, дай твою волю мне исполни до конца. Аминь.

Духовные размышления на каждый день. Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. 1 Петра 2:9. Чудный свет. Все для нас было тьмой, вне зависимости от того, призваны мы из иудаизма или из язычества, или из номинального и растленного христианства. Но теперь мы пребываем в чудном свете. Мы являемся народом Бога, обретшим милость. Чудный свет. Так ли мы это воспринимаем? Мир все глубже погружается в тьму и неверие. Его ученые и философы торжествующе провозглашают о своих исследованиях и открытиях. В реальности они похожи на тех, кто цепляется за ускользающие тени. Их наука словно туман. Их открытия позволяют делать много чего умного и необычного в этом мире, но не дают ни одного луча света, что светил бы в мир потусторонний. И вот мы призваны в свет Бога, которым явлен в Христе, в свете Его благодати, намерений и славы. Изучаем ли мы это, чтобы быть все более просвещенными и, следовательно, сиять самим? Безоблачной ночью, в полнолунии, мы наслаждаемся сиянием луны, отражающей свет солнца. Как должно быть чудесен он, что темное тело сияет так ярко! Мир по-прежнему пребывает во тьме, ибо повернулся спиной к Богу. Мы находимся в свете Его истины и благодати, свете познания Его самого. О том, насколько чуден этот свет, можно судить по тому факту, что такие темные, непривлекательные люди, как мы, возвещаем Его совершенство, отражая Его самого. Давайте же будем пребывать в ничем не затмеваемой яркости чудного Божьего света.

праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей. Притчи 11:19.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

Какой ответ содержит письмо от матери, Иосиф знал еще до того, как его вскрыл. «Мой любимый Иосиф, получив сегодня твое письмо, отец был вне себя. Он сказал всего несколько слов о своей поездке к тебе, но дал мне ясно понять, что страшно рассержен твоим интересом к Долорес Бейс. Он сказал, что обязательно прервет вашу связь, и я убеждена, что он попытается это сделать. Ты его знаешь. Если он себе что-то в голову возьмет, то его не переубедишь. Иосиф, если ты в молитве получил Божий ответ, то у меня и в мыслях нет тебя убеждать отказаться от Долорес. Я думаю, она девушка верующая. Пусть Господь вас благословит. Я очень надеюсь, что отец вскоре переменит мнение о ней. Мне, конечно, интересно узнать, как прошла твоя первая поездка в Остерлов. Это письмо Виргиния отправит по дороге в школу. Ни о чем не тревожься, Иосиф. Чему быть, тому не миновать. Оставайся верен Богу и помни, Он тебе готовит чудесное будущее». Кроме того, я тебе уже не раз говорила, что на жизненном пути нам иногда встречаются и тяжелые испытания. Но Бог и в темноте с нами, Его свет побеждает всякие невзгоды. Он сам есть свет, свет мира. С любовью, твоя мама. «Анни», — сказал Беннет на следующий вечер, «Карл Гредрик из Produce Company, может, еще на этой неделе приедет, чтобы посмотреть нашу ферму и договориться об условиях ее покупки. Так что у нас предстоят торги. Если сойдемся в цене, то мы переедем обратно». «Обратно на восток?» Аня открыла рот от удивления. «Да, именно это я и хотел сказать». «Ты еще ничего не рассказал мне о вашей поездке», сказала Долорес воскресным вечером по дороге в церковь. На лице ее Иосиф прочел ожидание, а в голосе звучал живой интерес. Сердце его забилось быстрее. Счастье так и переполняло. Радости его не было конца. Никогда еще в своей жизни он не испытывал таких чувств. Во время своей поездки с Леннардом он еще раз убедился, что Долорес та единственная, которую он любит и которую Бог ему назначил. Конечно, ему очень хотелось рассказать про путешествие через горы в этот незнакомый доселе Остерлов. Но тогда ему придется упомянуть и их откровенный разговор с Гельбертом, и свои молитвы и ответ на них. Что же, все так откровенно и рассказывать? Поймет ли она его? Как облечь слова, все переполнявшие его чувства? Они были больше, чем слова, которые он знал и мог произнести. Он горел желанием с ней поскорее обо всем поделиться. Но опять, как уже не раз, все пережитые события показались ему невероятными, невозможными, будто все ему лишь приснилось. Сегодня вечером она опять такая красивая. Как хорошо и приятно сидеть вот так с ней рядом в упряжке Зола Бантума. Может, однажды у него появится своя коляска. Это было бы выше всяких мечтаний. Но никакие надежды не являются слишком высокими, и никакие мечты слишком смелыми для тех, кто доверяет Богу. А Иосиф относился к таковым. «Для меня путешествие от начала до конца было просто чудесным», — проговорил он мечтательно. «Давай рассказывай, Иосиф, я сгораю от любопытства». Иосиф начал свое повествование. Долорес не отваживалась даже дышать, когда Иосиф рассказывал, как они пересекали горный хребет. Он все порывался рассказать ей о своей молитве, но что-то сдерживало его. «Иосиф!» воскликнула она, когда он рассказал о встрече с фигурой в белом одеянии. «Может, это был Джесси Джеймс?» Она смотрела на него широко открытыми от испуга глазами. «Может быть, я не знаю», — спокойно ответил Иосиф. «Одно я знаю точно, что в жизни этого не забуду». «Да и как забыть?» — тихо согласилась она. Она хотела сказать, что несколько раз в день о нем молилась, но тоже сдержалась. «Нет,
Этой поездки Иосиф не забудет. Пока он жив будет, он будет уверен, что Бог использовал непогоду, разбойника на дороге и сверкание молний в эту ночь, чтобы объяснить ему, Иосифу Амстронгу, свою волю. Он бы с удовольствием поговорил об этом с Долорес, но в такие счастливые мгновения рядом с ней ему все снова вспоминалось, что ему мать писала в последнем письме. «Отец в любом случае попробует твою дружбу с Долорес пресечь, рассказывать ей о позиции отца или нет. Когда-нибудь ему надо будет с ней об этом поговорить». Прошло ровно 2 недели с тех пор, как отец был у него, а ведь он может приехать снова. Но зачем сейчас об этом думать? Долорес выглядела такой веселой и счастливой. Всю дорогу она непринужденно смеялась и болтала. Сам брат Гризли, главный в церкви, приветствовал их дружбу. Так что зачем ему из-за своего отца портить себе вечер? Когда Иосиф увидел своего кузена Фредди, сидевшего на другой стороне с Лилиан Бонд, он снова вспомнил, что давно собирался с ним поговорить о последнем посещении отца. Но каждый раз он откладывал, так как надеялся, что при следующем приезде отец изменит свое мнение. После вечернего богослужения Долорес поставила на стол фруктовый пирог. Сегодня вечером она была для него прекраснее, чем когда-либо. Вот если бы отец ее сейчас увидел, сколько моргенов земли или сколько тысяч долларов могли бы заместить ему этот открытый, ясный и радостный взгляд. В Долорес Бейс было что-то такое, что за деньги не купишь. Иосиф был совершенно уверен, что он ее любит и что она должна принадлежать ему. «Ты разрешишь мне прийти к вам следующее воскресенье?» — спросил он своим глубоким голосом. «Приходи», — сказала Долорес. «Спокойной ночи, Долорес, я тебя люблю». Когда Беннет Амстронг-младший принял решение разбить свою ранчо на участки и продать его Гедрик Продюс Компани, чтобы положить конец дурацкой любовной афере сына, то он взялся за дело со всей серьезностью. Он не собирался в этой торговле проторговаться, но тем не менее он обязательно хотел быть там, где он мог своего непослушного сына взять под контроль. Может, Иосифу показалось, что на этот раз он не будет настаивать на своем, но ему придется убедиться в обратном. Пока что Иосиф не самостоятельный, и решать за него будет он, отец. Аня молчала. Всякое ее возражение было бы бесполезно, она знала из опыта. В душе она радовалась продаже ранчо, но причина торгов ей не нравилась». Она молчала, и в сердце ее жила тревога. Лавелл и Виргиния встретили весть о возвращении на восток с восторгом. Они теперь снова встретятся со своими любимыми двоюродными братьями и сестрами. Им это казалось ответом на их молитвы. Они не подозревали о планах отца. Семья старательно собиралась в дорогу. Им казалось, что они возвращаются в землю обетованную. Они часами могли говорить об этом, рисуя себе возвращение в самых радужных тонах. Вскоре после посещения Иосифа отцом он снова получил письмо от матери. «Любимый Иосиф, у нас события накладываются одно на другое. Готовься к большой неожиданности. Отец по частям продал ранчо Гедрик Продюс Компани. В конце недели он снова отправляется в Чикаго со скотом. По пути хочет заехать к тебе. Он ищет небольшую ферму, которую мы могли бы обслуживать вдвоем с Лавелл. Я не знаю точно, будешь ли ты еще на следующий год обрабатывать виноградник». «О его планах я не могу тебе ничего сказать. Может, он вернется обратно и заберет нас, или найдет что-то подходящее. А может, и сразу останется там, а мы потом приедем следом. Он нас свои намерения не посвящает, так что нужно подождать, пока все выяснится. Ты уже давненько не писал нам, но я тебя понимаю. Только не теряй мужества и оставайся честным и верным по отношению к Богу. Помни, что я поддержу тебя во всех твоих делах, если ты будешь прав. С любовью, твоя мама». Наступила пора созревания винограда. Скоро надо будет начинать сбор плодов.
Тысячи и тысячи кистей надо будет срезать. Работа предстоит нелегкая. «Теперь каждый день на счету», — сказал Бенет, уезжая. Два письма были в кармане рубашки Иосифа, одно от матери, другое от отца. Они пришли вчера вместе. Держа в одной руке несколько кистей винограда, другой Иосиф развернул письмо от отца. Он читал. Оно не начиналось с дружеского приветствия, не было в нем и открытого обращения. Коротко и обрывисто, как телеграмма. «Возьми взаймы на мое имя под воду и приезжай к скорому поезду. Посылаю 100 корзин и 200 коробок. Приеду в субботу, отец». Иосиф теперь не знал, должен он в субботу ехать в город или отец сам приедет. Согласно письму матери, отец мог вот-вот прибыть. Наступила суббота. Иосиф отправился в город на подводе Зола Бантума, чтобы забрать к

Дождь заставлял его спешить, и он настиг его. За несколько минут он вымок до ниточки. Подъезжая к вокзалу еще издали, Иосиф увидел, что скорый поезд уже прибыл. Три кучи высоко нагроможденных корзин и деревянных ящиков лежали в конце перрона. Перед ними стоял человек с озлобленным лицом. Нехорошее предчувствие наполнило Иосифа. «Промозглая погода!» — встретил его резкий возглас Бенета, прежде чем Иосиф успел с ним поздороваться. «Ужасный дождь!» — ответил Иосиф вместо приветствия. «Будем надеяться, это не повлияет на урожай!» — жалобой в голосе добавил Бенет и посмотрел на небо. «Трудно этому поверить!» — возразил Иосиф. «Ну давай!» Выражение лица Бенета было злое и не предвещало ничего хорошего. «Берись за работу, грузи! Ты что, не мог раньше выехать? Я здесь уже целый час торчу!» Подвода не освободилась раньше, у Зола она была загружена. «Давай!» — грубо прервал его Бенет. Его никак не интересовало, что там было нагружено. «Я же тебе сказал, что сейчас каждый день дорог, все равно, дождь или нет!» «Каждый день дорог», — пробормотал Иосиф себе под нос, крепко берясь за работу. «Да, каждый день дорог». Дождь поливал, как из ведра, и, казалось, конца ему не будет. Иосиф поранился о гвоздь. Чтобы как-то остановить кровь, он достал из кармана брюк свой носовой платок. При этом что-то беленькое упало на землю. Ловко, как зверек, наступил Бенет на это ногой, и когда Иосиф отвернулся, он поднял оброненную Иосифом бумагу и опустил ее себе в карман. Это было письмо, в котором Анни сообщала Иосифу, что она с его выбором Долорес Пейс согласна. «Как глупо, что сегодня не воскресенье», — сказал Бенет по дороге домой. «Почему именно воскресенье?» — спросил Иосиф. «Потому что воскресенье – самое лучшее время для дождя», – ответил Бенет. У него все было рассчитано. Постепенно дождь стал стихать, и хотя обед был готов и стоял на столе, Кэти настаивала, чтобы Иосиф переоделся в сухую одежду. «Ты же можешь получить воспаление легких», – сказала она. «Мы тебя подождем, а вам тоже нужно сменить одежду, господин Амстронг, и летом можно простудиться и заболеть». Оба Амстронга отправились наверх переодеваться. «Зол», — предупредила Кэти, когда они оставили помещение, «если этот человек приехал, чтобы Иосифа снова выругать, то он будет иметь дело со мной». И она закусила губу. «Ну-ну, Кэти», — Зол успокаивающе похлопал ее по плечу, «ты лучше не вмешивайся, Иосиф уже мужчина, я думаю, они свои дела сами решат». Почему он не сказал, что сегодня приезжает его отец? Если он знал, то надо было нас поставить в известность. Я к этому совсем не готова. Налей еще немножко воды в суп. Он этой разницы не заметит. Сегодня нет супа, Зол, а мясо я уже на 4 части поделила. Но тогда я сегодня останусь без мяса. Зол, тебя действительно ничем не проймешь. Всегда я крайне остаюсь. Этот человек меня просто нервирует. Я ничего не могу в этом изменить. Успокойся, Кэти. Может, он здесь останется всего 1-2 дня. Но если он собирается остаться дольше, он же должен будет с нами об этом поговорить. После поездки на рынок у него карманы трещат от денег. «Я вижу, вы приехали, чтобы Иосифу помочь в уборке урожая», — отважился спросить Зол, когда чашка с картошкой прошла по кругу. «Я еще не знаю», — ответил Бенет, не поднимая головы. «Я уже подумал, не поднять ли на эту работу Ирни и Лоя. У меня есть одно срочное дело». Он снова потянулся за хлебом, посидел, уставившись в одну точку, потом многозначительно вздохнул. Никто за столом не произнес ни слова. Бенет ожидал, что Иосиф спросит отца о его планах, но вопроса не последовало. «Вы случайно не знаете, кто тут по соседству где-нибудь поблизости продает небольшую ферму?» — наконец спросил он. «Чтобы это было не так далеко от города». При этом Бенет не поднимал головы от тарелки. «Маленькую ферму?» — переспросил Зол. «Для Иосифа?» Зол еще не закончил фразы, как уже понял, что его вопрос застал Бенета врасплох.
На этот раз Бинет не сдержал своего нрава.

0: проявлял весь свой темперамент. «Для Иосифа?» — вскричал он взбешенный. «Почему вы решили, что я хочу купить ферму для Иосифа? Он пока что не женится, или...» У Иосифа кусок застрял в горле. Рука его, которая как раз поднялась, чтобы взять стакан, бессильно упала обратно. Когда через стол он встретился с глазами отца, казалось, тот хотел взглядом просверлить его насквозь. Темная тень накрыла его. Его мысли вернулись к последнему воскресному вечеру, когда он совсем тихо сказал Долорес: «Я люблю тебя». Может, она и не расслышала даже, но он был так счастлив, что отважился произнести эти слова. Впервые в жизни он набрался смелости сказать такое девушке. Он мечтал завтра вечером повторить слова любви, может быть, немного громче, но приехал отец и его мечты развеял. Но почему всегда так должно быть? Это было всего несколько дней его жизни, когда теплые солнечные лучи оттеснили темноту. Почему снова и снова вмешивается отец, чтобы все разрушить? Неужели это его судьба? Как часто мама помогала ему залечивать раны, нанесенные отцом, и вот сейчас он сидит напротив своего отца и не мог вспомнить ни одной обиды, ни одного переживания, которое бы не нанес именно он, отец. Он постоянно был причиной всех его слез. От него всегда исходили страхи и недоразумения. «Я ищу небольшую ферму для себя самого», — возревновал Бенет. «Уже хватит, наверное, нам жить на ранчо, господин Бантум. Наступило время вернуться назад. Мне было сделано такое выгодное предложение, что я не устоял. Может, на следующий год я расширю виноградник. В общем, видно будет, как дела пойдут». «Я слышал, что Ал Йонсен хочет продать свою ферму». «Ал Йонсен?» «Может, это как раз то, что вы ищете? Она находится недалеко отсюда, чуть-чуть на север». «Я знаю, где это», — сказал Бенет. «Я не думал, что он свою ферму когда-либо продаст». «Мне неизвестны отдельные подробности», — сказал Зол, «но я слышал, что у Алла умер кто-то из богатых родственников. В общем, он унаследовал крупную сумму, теперь хочет поселиться в городе, купить себе очень хороший и новый дом». «Так оно, да, Кэти? Ты, кажется, мне рассказывала». «Да, это я тебе говорила. Возьми же себе еще мясо, господин Амстронг. Иосиф, подай, пожалуйста, отцу хлеба. Распродажа, кажется, должна состояться сегодня после обеда».
1: «Сегодня после обеда?»
0: — в один голос спросили Зол и Бенет. «Да, она начнется в час. Я же тебе об этом говорила, Зол. Ты уже снова забыл».
1: «Немного проясняется», — сказал Бенет, выглядывая в окно.
0: «Вы хотите туда поехать?» — спросил Зол.
1: «Само собой разумеется. Иосиф, ты сгрузишь корзины и ящики возле виноградника там».
0: Он взглянул на свои часы.
1: «Так ведь уже почти час».
0: Когда Бенет вернулся с аукциона, настроение у него было предподнятое. Прежде чем он что-то сказал, Иосиф уже знал, что сделка для него была успешной. «Знаешь, Кэти, Алл сбыл свое добро без особого труда», — сказал Зол за ужином. «Расскажи же, наконец, как все происходило». — спросила Кэти. Ее миловидное круглое лицо выражало сплошное любопытство.
1: «Господин Амстронг купил все имущество вместе с инвентарем».
0: Кэти бросила взгляд на Иосифа. Наверное, в этом случае сыновья задавали бы массу вопросов, но Иосиф же сидел молча и широко открытыми глазами смотрел через окно в сад.
1: «Вы уже с завтрашнего дня будете жить там, да, господин Амстронг?»
2: «Это было бы возможно, если бы семья Йонсен уже выехала. Я спросил Алла, когда он думает переехать. Он сказал, что через неделю. Если мне удастся нанять Ирни в помощь Иосифу в уборке винограда, то я отправился бы туда и все бы устроил к нашему переезду. Алл сказал, что одну комнату он мне уже может выделить. Жена и дети там и без меня справятся. Но я еще не совсем решил. По мне, следовало бы здесь быть, когда виноград надо будет отправлять на рынок».
0: «Но отец...» — отважился вставить Иосиф. Он просто не мог дольше молчать.
1: «Мать же не может весь переезд взять на себя, и...»
2: «Иосиф, ты в этом ничего не понимаешь.
0: Холодно прервал его Бинет. «Семья должна выполнять мои указания, так что нечего тебе об этом заботиться».
2: Иосиф отчаянно искал в своих карманах. Он был убежден, что положил письмо в правый карман брюк. Он обшарил шкаф. Может, он выронил его там, когда переоделся? Потом он снова хватался за поиски в карманах.
0: Бинет с ухмылкой следил за ним. «Ты что-то потерял?» — спросил он, сидя на краю кровати, не спуская с Иосифа цепких глаз.
2: Иосиф ничего ему не ответил. У него появилось нехорошее подозрение. Досада и разочарование мучительно сжали его сердце.
0: «Может, это то, что ты ищешь?»
2: Бинет вынул из кармана смятое письмо и победно помахал им перед носом Иосифа. Иосиф весь внутренне напрягся. На лице его выступили капельки пота. Он сделал несколько шагов по направлению к отцу и умоляюще протянул к нему руку.
0: «О нет, этого ты не получишь обратно. Ты и твоя мать, вы одним миром мазаны. Ты разве не заметил, что выронил письмо на перроне, а?»
2: И он отправил письмо обратно в карман своих брюк.
0: «Да, грехи ваши открываются, сын мой. Твоя мать, значит, отправила тебе письмо через Виргинию. Я бы многое дал, чтобы прочитать твое письмо, которое она сожгла. Ты, значит, думаешь, что Бог твои молитвы слышит? Ха! Мне бы лопнуть от смеху. У меня просто нет сейчас желания идти к брату Грисли. Твоя мать всегда тебя брала под защиту. Наступило время положить этому конец».
2: Ничего не говоря, Иосиф повернулся и вышел из комнаты. Он спустился вниз, чтобы освежить лицо холодной водой. Он опрокинул в себя большой стакан холодной воды, ушел за сарай, упал на колени и закрыл лицо руками. У него больше не было слез, только время от времени тело его содрогалось от сдавливаемого рыдания. Наступила ночь. Он поднялся и вернулся в свою комнату. Его отец уже лежал в постели, повернувшись лицом

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра на волнах радио МВ. Ждем вас, Божьих вам благословений!

Немало времени мы отдаем, немало тратим денег и усилий, чтобы в порядке содержать свой дом, чтобы было в нем и чисто, и красиво. Мы сделать все стараемся успеть, убрать, помыть, почистить и покрасить, пыль всюду своевременно стереть, картины новой комнату украсить. И вот сверкают окна и паркет, блестят отполированные краны, благоухает на столе букет, все кажется исправлены изъяны. И чтоб дела получше сделать те, и время, и возможности мы ищем. Но в этой повседневной суете всегда ли помним о другом жилище? Порядком дорожим всегда ли в нем? Всегда ли души наши настороже, что мы не сами по себе живем, мы Божий храм, и в нас живет Дух Божий. Как часто задаем о том вопрос, и отдаем ли должное внимание, ведь наше сердце входит сам Христос, когда мы совершаем покаяние. Забрав грехи в любви, в простоте, дает чудесный дар свое прощение. Заботимся ли мы о чистоте, полученную в минуту обращения? Стираем вовремя ли пыль обид? Снимаем паутину равнодушья? Ненужным хламом храм наш не забит, и нет от зависти удушья. Покорность и смирение только там? Или бывает место и неверью? Друзья ли посещают этот храм? Или враги свободно входят в двери? На то ли смотрим, то ли видим мы, и нужно ли слушаем и слышим, и отделяем ли мы свет от тьмы, и чем питаемся, и чем мы дышим? Что в храме? Стаи белоснежных птиц кружатся, радуясь нас снова. Они как бы слетают со страниц открытого в руках святого слова. Или воронье летит в окошке к нам с кричащим и хохочущим экранов и наполняет ссором, грязью храм, а сердцу нанося сквозные раны. И вот уже в душе той пустота, хоть кажется, что началась фиеста, как обижаем мы тогда Христа, ведь нету ему в нашем сердце места. И угашаем так мы Дух Святой, и огорченный нас он покидает, и жизнь становится уже не той, и воздуха как будто не хватает. И хочется той радости опять, столь чистой, столь особенной, небесной. И голос Божий, любящий, слыхать, и петь знакомые и дорогие песни. Что ж делать, чтобы стать счастливым вновь? Пересмотреть все мысли и желания,
оставив только Господу любовь, очистить храм слезами покаяния.

лиш рух думок моїх і серця стук.

Последняя заповедь в законе. О чем она говорит? Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Исход 20:17. Эта заповедь говорит нам о том, что в глазах Господа является грехом не только воровство, прелюбодеяние, убийство, клевета, дела, причиной которых является зависть. Само желание чужого Бог называет грехом. Иисус во время своего земного служения предупреждал остерегаться зависти. Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от обилия его имения. Луки 12:15. Слово «любостяжание» означает желание иметь больше. Сын Божий дает нам понять, что временные богатства являются приходящими, и мы не должны искать их и стремиться завладеть ими в ущерб вечной жизни. Любостяжание всегда приводит человека к продаже своей души, то есть обмена вечных ценностей на тленное золото. Нечто подобное произошло и с молодым вельможей, который пришел ко Христу с вопросом о вечной жизни. Спаситель рекомендовал ему соблюдать заповеди. Молодой человек ответил, что он с самого детства был научен соблюдать все принципы Божьего закона. Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Интересная деталь. Когда Иисус перечисляет заповеди, Он как будто пропускает десятое постановление закона. Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Матфея 19 глава. Вместо заповеди «не желай» Он произносит один из общих принципов, на которых основан Божий закон. «Люби ближнего твоего, как самого себя». Эти слова отражают дух, с которым должны исполняться все перечисленные заповеди. Для Иисуса это было важно, потому что можно не красть, не убивать, хранить верность в браке, не лгать и почитать родителей, но только потому, что это считается правильным. И именно десятая заповедь накладывает такой запрет, который невозможно исполнить без любви. Мог ли юноша сказать, что он исполняет заповедь «не желай»? Мысли человека нельзя увидеть. Но испытание, которое Иисус предложил богатому юноше, выявило, что у него на сердце. Желание иметь богатство оказалось сильнее желания следовать за Христом. И все его исполнение заповедей оказалось бесполезным для спасения. У десятой заповеди особое положение в законе Божьем. Она последняя в десятисловии, но без ее исполнения невозможно исполнение ни одной другой заповеди, и именно с ее нарушения начинается нарушение других заповедей. Желание — начало всякого греха, ибо похоть же, зачав, рождает грех. Иакова 1:15. Истинное послушание заповедям Божьим — это не внешнее повиновение букве закона, а дело разума, сердца и духа. Также и грех — это не только внешнее нарушение буквы закона, но и глубоко укоренившееся состояние разума, наклонностей, привычек и характера, которые рождают греховные поступки. Эта трагедия не может решиться на уровне этики. Именно десятая заповедь делает исполнение Божьего закона невозможным для нас без внутреннего преобразования, которое может совершить в нас только Бог. Именно поэтому христианство невозможно без Христа, и поэтому христианство нельзя свести лишь к морали и нравственности. Ведь Христос — это не только великий учитель нравственности, Христос — Спаситель и единственная надежда погибающего человечества. Ежедневно созерцая Его, размышляя о прекрасных чертах Его, общаясь с Ним, укрепляя в себе Его Дух,
который будет все больше контролировать наши поступки и освещать нашу греховную сущность, мы станем ощущать, как с каждым днем почти незаметно в нас начнет отображаться Христос. Рядом с Ним нет греховных чувств. Он дает человеку чувство уверенности и принятия другими, чувство любви и полноты. Когда же человек принимает себя таким, какой он есть, он способен и к другим проявить сострадание, потому что чувство Господа — это его чувство. Когда человек будет помнить и знать, что он — самое лучшее творение Господа, и когда это будет не просто его знанием, а его постоянным опытом общения с Богом, он будет счастлив с ним и будет радоваться счастью и успехам других.

праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей. Притчи 11:19.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Если взять всех четырех евангелистов Матфея, Марка, Луку и Иоанна, то мы обнаружим, что во время распятия нашего Господа Иисуса Христа на Голгофском кресте наш Спаситель 7 раз отверзал свои уста. Сколько было сказано проповедей, сколько было написано книг, сколько песен было спето о словах, произнесенных Спасителем на кресте. И поверьте мне, еще не исчерпано богатство, сокрытое в них. Как апостол Иоанн выразился в своем Евангелии о всем сотворенном Иисусом, следует сказать и о 7 возгласах, произнесенных Спасителем со креста. Он пишет так: «Если бы писать о том подробно, то, думаю, и всему миру не вместить бы написанных книг». И тем не менее, сегодня, в основу нашей проповеди, я хочу взять 6 изречение нашего Спасителя и вместе с вами поразмыслить над ним. Я молю, чтобы Господь дал нам свежие помазания и уши услышать, что Дух хочет сказать каждому из нас через это слово. Его кафедрой будет Голгофский крест, ибо на нем Спаситель произнес это дивное, победоносное, могущественное слово «совершилось». Это было 6 изречение распятого на кресте Спасителя. Из его 7 возгласов 2 состоят всего лишь из 1 слова. 5 – «жажду», и 6 – «совершилось». Дорогие друзья, в слове «совершилось» заключается вся благая весть Божья. Это слово является основанием для каждого верующего, на котором он может положить уверенность в своем спасении. Да, в нем мы найдем отраду душе, утешение и уверенность, что наш Спаситель полностью удовлетворил требования святого и справедливого Бога для нашего спасения и оправдания. Правда, когда Христос сказал «совершилось», то ему предстояла еще смерть. Его смерть была необходима, чтобы полностью совершить искупление рода человеческого. Помните, как первосвященник Каифа, хотя не верил в Христа, должен был сказать, что один должен умереть за народ. И это он сказал не от себя, как говорит Слово Божие, но по вдохновению, будучи на тот год первосвященником. Но до момента самой смерти Иисус Христос исполнил все, испил всю чашу гнева Божия, пролил свою святую кровь, принял на себя грех всего мира и триумфально восклицает «совершилось». Завеса в храме уже разодралась посредине. Доступ к Богу был открыт. И сказав последние слова «Отче, в руки твои предаю дух мой», он испустил дух. Итак, сказав «совершилось», осталось еще одно событие – смерть. И после этого Сын Божий полностью совершил искупление, твое и мое спасение, благодарение Ему вовек. Полностью уплатив цену за искупление рода человеческого пролитием драгоценной крови своего Сына, Бог, как любящий Отец, и в то же время, как справедливый Судья, может теперь принять всякого кающегося и верующего Сына Его грешника вполне оправданным. Заместительная смерть Иисуса Христа полностью удовлетворила правосудие Божие. Праведник умирает за неправедного. Но, дорогие друзья, когда Христос воскликнул «совершилось», то совершилось не только наше искупление, но и все пророчества, сказанные о Нем, что, конечно, было необходимо, чтобы наше спасение было согласно Священному Писанию. С какой точностью предсказывали Божьи пророки о страданиях и смерти Иисуса Христа? И без исключения каждый из них было исполнено до последней буквы. Если взять одни пророчества, сказанные о его страданиях и смерти, и собрать их по порядку сбывавшихся событий, то перед нами вырисуется точная картина того, что произошло, когда распяли Иисуса Христа. Те, которые писали эти пророческие слова, они как будто были там, когда распяли Иисуса. Выслушайте хотя бы некоторые пророчества, сказанные за несколько веков до того, как Христос пришел на эту землю. Это пророчество о его умолении, страдании и смерти. Например, пророк Исаия говорит так. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Дальше в 7 стихе 53 главы он пишет: «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклане, и как агнец, предстригущим его, безгласен, так он не отверзал уст своих. Как многие изумлялись, смотря на тебя, сколько был обезображен, паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих». Потом в 52 главе у того же пророка Исаии: «Я стал для них посмешищем, увидев меня, кивает головами». Псалмопевец говорит: «Они раскрыли на меня пасть свою, как лев алчущий добычи и рыкающий, пронзили руки и ноги мои. Они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий». В 21-м псалме псалмопевец пишет: «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, и мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Это пишет пророк Исаия несколько сот лет до распятия Иисуса Христа. Но это только часть из множества пророческих изречений, написанных сотни лет до их буквального исполнения. Но осталось еще одно, последнее, неисполненное пророчество о смерти Христа, которое еще должно было исполниться перед тем, как Сын Божий предаст Дух Свой. И оно исполнилось как раз до того, как Иисус воскликнул это слово «совершилось». Слушайте, как об этом пишет Иоанн. «После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит, жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоившие уксусом губку и наложившие на исоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксус, сказал: «Совершилось!» и, преклонив главу, предал дух». Христос, исполнив последнее пророчество, сказанное о нем, воскликнул: «Совершилось!» и умер. Дорогие друзья, какое это имеет значение для нас? Во-первых, Слово Божие богодухновенно и потому достоверно. Ты и я можем без малейшего колебания полагаться на то, что говорит Библия. Например, если с такой точностью дословно исполнились пророчества о его первом пришествии, то мы можем быть уверены, что так же точно и так же буквально исполнится пророчество и о его втором пришествии. Да, пророчество, говорящее о близости его второго пришествия, исполняется на наших глазах. Сравните мировые события с тем, что говорит Слово Божие в связи со вторым пришествием Иисуса Христа, и вы должны сделать вывод, что его пришествие очень близко. Но мы видим дальше, что когда Христос воскликнул «совершилось», то в этот момент он окончил, он завершил то дело, которое назначено было ему Отцом. Накануне своей смерти, в своей первосвященнической молитве, он мог сказать: «Отче, я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Пророчески о нем было сказано сотни лет до его воплощения: «Вот иду, в свитке книжном написано о мне, я желаю исполнить волю твою, Боже мой». Будучи еще 12-летним мальчиком, он уже мог сказать: «Мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему». Он постоянно говорил, что пришел он на эту землю по назначению, чтобы совершить дело, назначенное ему небесным отцом. И теперь оно было полностью завершено, когда, вися на кресте, он воскликнул: «Совершилось!» О, возлюблены. Для этого и пришел Иисус Христос на эту грешную землю. Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшие. А это значит избавить нас от наших грехов, взять на себя нашу вину. Он пришел, чтобы спасти грешников, да, спасти тебя и меня. И это он совершил, когда все пророчества о нем исполнились, и он воскликнул: «Совершилось!» И теперь Слово Божие говорит, что верующий имеет полноту в нем. В Иисусе Христе мы совершены в очах нашего Бога. Разве это не чудно, дорогие мои? И это приводит нас еще к тому, что Христос, когда воскликнул «совершилось», то в этот момент Он исполнил все требования закона. Слово Божие говорит, что закон свят, и заповедь праведна и добра. Закон не мог быть иным, ибо он дан был самим Богом. Поэтому виновен не закон, а человек, который его не исполнил. И тем не менее, этот закон должен быть исполнен, и притом исполнен именно человеком. И как это возможно было? Сам Бог, приняв образ человека и став человеком, исполнил весь закон, все его требования. В послании к Римлянам, 8 главе, в 3 и 4 стихах сказано: «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось не нами, а в нас», так говорит апостол Павел. Под бессильным здесь подразумевается падший человек. То, что Сын Божий был послан в подобие плоти греховной, говорит о воплощении. Как мы считаем в другом месте Священного Писания, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных. И сам Христос сказал: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Возлюбленные, все мы нарушили закон и потому заслужили должное нам наказание. Но в этом любовь Божия, что Иисус Христос занял наше место, ибо заняв его, он взял на себя наказание за нарушение закона. Он, у которого не было ни малейшего уклона от закона, добровольно сделался виновником, чтобы нас освободить от последствий нарушения закона. И когда он это сделал, дорогие друзья, принял наказание за нарушение закона, все требования закона были полностью удовлетворены, и правосудие за грех совершилось. Вот почему о каждом верующем в Иисуса Христа сказано: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою». А в другом месте сказано: «Конец закона Христос, к праведности всякого верующего». Поэтому, возлюбленные, что касается требований закона, то во Христе мы теперь полностью оправданы. Слава и благодарение Ему. Но, дорогие друзья, когда Христос воскликнул «совершилось», то в этот момент также произошло полное разрушение сил дьявола. Голгофский крест не был поражением для Иисуса Христа, несмотря на то, что мы видим его в крайнем унижении. Поражен там был князь тьмы и зла, сам дьявол. Помните, как с приближением распятия Спаситель сказал: «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». Правда, сатана еще не связан и не брошен в озеро огненное, но он осужден, его судьба решена. И что касается чада Божия, то по отношению к нему сила дьявола уже сломлена. Кровь Иисуса Христа его обессилила. Для верующего в Иисуса Христа дьявол пораженный враг, ибо Спаситель своею смертью, своею кровью лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, благодарение ему. Теперь верующий уже избавлен от власти тьмы и введен в царство возлюбленного Сына Божия. Поэтому каждое возрожденное чадо Божие должно относиться к дьяволу как к пораженному врагу. Вот почему нам сказано не бежать от него, а противостать ему, и он убежит, говорит Иаков. Какую чудную весть слышим мы со креста в шестом возгласе висящего на нем Спасителя. Совершилось! Твое и мое спасение полностью завершено. Ни ты, ни я не можем добавить к нему абсолютно ничего. И малейшая попытка что-нибудь прибавить к тому, что он уже сделал, делает Бога неспособным тебя спасти. Иисус Христос совершил все. Веришь ли ты, мой дорогой друг, что Христос все сделал для тебя? Поэтому все, что тебе нужно сделать, это принять Его прощение, которое так дорого купил для тебя Иисус Христос пролитием

приди сегодня, сейчас, мой дорогой друг, к нему с этими словами гимна, который мы поем, таков, как есть, во имя крови, добра не находя в себе, за верой, зрением и прощением, Христос, я прихожу к тебе. Пусть Господь тебе поможет это сделать сейчас.

Слова пятой заповеди закона Божьего знакомы многим. «Почитай отца твоего и мать твою». Эта заповедь занимает особое положение в законе. Предшествующие ей четыре заповеди говорят о взаимоотношениях с Богом. А начиная со слов пятой заповеди, закон Божий обращается к теме отношений между людьми, устанавливая посредством закона принципы правильных взаимоотношений для своего народа. Господь начинает не с вопроса о том, как власти должны руководить подданными, как работодатели должны относиться к своим работникам или как один бизнесмен должен вести дела с другим. Бог начинает прямо с ядра человеческого общества, домашнего очага, потому что жизнь человека начинается в семье. И именно здесь закладывается основание всех общественных отношений. Ответственность перед родителями – это важнейшая обязанность человека. От того, как он относится к ней, зависит, как он будет строить свои взаимоотношения и в других сферах своей деятельности. Если ребенок повинуется родителям, он будет уважать и своего начальника. Если он честен с отцом и матерью, он будет таким и в деловых отношениях. Почему Бог придает такое значение отношениям детей к родителям? Очень интересно то объяснение, которое дается во второй части заповеди. «Чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, даст тебе». Бог обещает долголетие. Он дает жизнь, землю и все блага тем, кто почитает своих родителей. Благо дает Бог, а почитать мы должны родителей. Такова воля Божья. Через уважение к нашим родителям мы учимся чтить самого Бога. В самые ранние годы жизни, до того, как мы станем самостоятельными и начнем понимать этот мир, наши родители играют для нас роль Бога. Они дают жизнь, заботятся, обеспечивают нас всем необходимым. Наши первые шаги к послушанию Богу были предприняты, когда мы учились любить и подчиняться нашим отцу и матери. Таким образом, чтобы достойно почтить Небесного Отца, нам следует научиться почитать своих земных отца и мать. Люди с добрым сердцем и совестью уважают родителей, даже не зная о существовании закона Божьего. Однако мера уважения у каждого своя. Поэтому мерилом в этом вопросе должна стать заповедь Господа. Глагол «почитать» предполагает не слепое повиновение и не принудительное послушание, а уважение и любовь. В оригинале это слово имеет смысловой оттенок, подразумевающий заботу. И заметьте, Бог не делает оговорок, когда заповедь действует, а когда нет. Почтение к родителям не зависит от обстоятельств. Кто-то может сказать, что в наше время эта заповедь не актуальна, ведь это раньше зависимость детей от родителей была очень сильной. Родители выбирали жену для своего сына, дети обязательно наследовали веру своих отцов. От них же к детям передавались и профессиональные навыки, передавались земельные наделы и имущество. В дальнейшем же дети должны были заботиться о своих престарелых родителях. Эта взаимная зависимость предполагала ответственность более сильного за более слабого. Сначала родителей за детей, а потом детей за родителей. В современных условиях заботу о старости зачастую берет на себя общество. Привычными стали учреждения, каких в библейские времена не существовало. Пенсионные фонды, медицинские заведения, дома престарелых. Таким образом, заповедь почитания, подразумевающая заботу о родителях, сегодня переосмысливается. Но никакая забота государства не заменит для родителей любящего сердца сына или дочери и не отменяет обязанности, возложенной на детей. Гуманность общества оценивается отношением к больным и престарелым. Наше общество становится бесчеловечным,
отвергая Божьи постановления и отдавая предпочтение сильным, здоровым и молодым. В таком обществе, как только люди стареют, они становятся ненужными. Так нам открывается еще один смысл заповеди. Бог выступает как защитник слабых. Перед детьми, обретшими веру, жизнь нередко ставит вопросы. Как исполнить заповедь о почитании? Если родители пьяницы, наркоманы, если они деградировали нравственно и физически, какое поведение будет правильным в этой ситуации? Дети из неблагополучных семей имеют основания презирать родителей, но у них, как у людей верующих, намного больше оснований любить их. В этом случае нам следует вспомнить отношение Бога к нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Римлянам 5:6-8. Проявив такую любовь к нам, Бог говорит нам: «Любите врагов ваших, а уж тем более родителей, давших нам жизнь». Ведь получив жизнь, мы получили возможность узнать Божью любовь. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Исаия 49:15.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Не нужны ощущения новые, чтобы Бога я мог прославлять. Радость жизни мне стала основой, чтобы сбросить немую печать. Вижу Господа в свете и облаке, в снегопаде и летнем дожде, в океане и маленьком толике, слез пролитых подобно воде. Только в Боге мое вдохновение, Он дает видеть вечное мне, даже в миг, когда меркнет терпение, тонет плоть в леденящей земле.

праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей. Притчи 11:19.

мир Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа – передача «Встреча друзей». В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дмитрия Беспалова. В 6 часов – повторение свидетельства. В 7 часов в прямом эфире молитвенный час. В 8 часов проповедь Александра Пышного. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Послание к римлянам, глава 9. «Истинно говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположения, и богослужения, и обетования, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя. То есть, не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково: «В это же время приду, и у Сары будет сын». И не одно это, но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило, не от дел, но от призывающего сказано было ей: «Больший будет в порабощении у меньшего». Как и написано: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Что же скажем, неужели неправда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею: «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону: «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: «Зачем ты меня так сделал?» Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое с великим долготерпением, щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе, над теми, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников? Как и у Иосии говорит: «Не мой народ назову моим народом, и невозлюбленную возлюбленную». И на том месте, где сказано им: «Вы не мой народ», там названы будут сынами Бога живого. А Исаия провозглашает об Израиле: «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле». И как предсказал Исаия: «Если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы как Содом и были бы подобны Гоморре». Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо преткнулись о камень преткновения, как написано: «Вот, полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий, верующий в него, не постыдится». Послание к римлянам,
10 глава. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона — Христос к праведности всякого верующего». Моисей пишет о праведности от закона: «Исполнивший его человек жив будет им». А праведность от веры так говорит: «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо», то есть Христа свести, или «кто сойдет в бездну», то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем», то есть слово веры, которое проповедуем. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит: всякий верующий в него не постыдится». Здесь нет различия между иудеем и елленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано: «Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: «Господи, кто поверил слышному от нас?» Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит: «Я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным». А Исаия смело говорит: «Меня нашли, не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне». Об Израиле же говорит: «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Послание к римлянам, 11 глава. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я израильтянин, от семени Авраама, из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря: «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колено перед Ваалом, так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью, а если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Что же, Израиль чего искал, того не получил». Избранные же получили, а прочие ожесточились.
как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. И Давид говорит, да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею в возмездие им, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность? Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Вам говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое, не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое. И если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией. Иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов, ибо дары и призвания Божии непреложны. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О, бездна богатства и премудрости, и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником ему? Или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Ибо все из него, им и к нему. Ему слава во веки. Аминь. Послание к римлянам, глава 12. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего.
и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю: не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли? В учении. Увещатель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальствуй с усердием.

счастье. Ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми людьми. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение я воздам, говорит Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо, делая это, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.

бояться черного труда, простейшего, скромнейшего служения, бояться, что кому-то руку дал, помог кому-то в трудном положении, стакан воды кому-то протянул, подушку взбил, поправил одеяло, плечом к плечу усталому прильнул. Великое всегда творится в малом. Не всем дано за кафедрой стоять, провозглашая Божьи глаголы, и тысячной толпе благовещать, окончив курсы богословской школы. Гораздо больше тех, кому дано на побегушках быть у престарелых, есть хлеб простой, пить скромное вино, быть незаметным членом церкви тела. Пусть к колоску ложится колосок, пусть за зерном зерно ложится в землю, пусть еле внятным будет голосок, которому один Спаситель внемлет. Без шума, показухи и фанфар твори свое во имя Бога дело. Пусть невелик твой заурядный дар, и применение его не смело. Не жди сиюминутного плода, посев и жатва не одновременны. Другой пожнет, и это не беда, лишь было б семя в качестве отменным. А то, что труд порой предельно прост, и сам ты скромно светишь, скромно греешь, пожалуй, даже умножает рост.

Надейтесь на Него во всякое время. Псалом 61:9. Доверие Богу наших повседневных дел в такой же степени необходимо, как и доверие Ему нашей жизни духовной. Лишь научившись сверять Ему каждодневные нужды, мы не станем, подобно миру, заботиться о завтрашнем дне. Но в то же время мы не должны быть пассивными. Этим мы только покажем, что доверяемся не Богу, а дьяволу, отцу всякой праздности. Нам не следует полагаться на случай, являя глупость или опрометчивость, а довериться живому Богу, Богу организованности и порядка. Поступая разумно и честно, давайте всецело и просто полагаться на Господа во всякое время нашей жизни. Позволю себе несколько мыслей о доверии Богу в каждодневной жизни. Доверившись Ему, у тебя не будет повода жалеть о том, что ты разбогател неправедными путями. Служи Ему по правде, а в случае неуспеха на совести твоей, по крайней мере, не будет греха. Доверившись Богу, ты избавишься от противоречивости. Доверяющийся ветру плывет в одном направлении сегодня, а завтра в другом. А доверившийся Господу подобен пароходу. Неподвластный ветру, он рассекает волны, оставляя за собой прямой серебристый след к заветной гавани. Будь человеком твердых духовных принципов, не приспосабливаясь к нравам и повальным увлечениям мира. Иди твердым шагом тропою истины, показывая, что уверенность, данная тебе Богом, обладает неодолимой силой. Таким образом, ты избавишься от удручающих забот, а также неприятных волнений, а в сердце твоем воцарится исходящий от Господа мир. Как сладостно плыть по течению провидения! Самый благословенный образ жизни — это жизнь в полной зависимости от Бога, Хранителя Завета. У нас нет забот, ибо Он печется о нас. У нас нет неприятностей, ибо бремя наше возложено на Него».

Духовные размышления на каждый день. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. 1 Петра 2 глава 11 стих. Чудный свет. В 1 Петра 2 главе 11 стихом апостол проливает чудный свет Бога на повседневную жизнь святого и царственного священства, к которому обращается, называя святых пришельцами и странниками. Они, конечно, были пришельцами в своем рассеянии, как сказано в самом первом стихе данного послания, но здесь речь о другом. Каждый христианин является странником и пришельцем. И не нужно удивляться этому, поскольку факт того, что мы приведены в такие близкие отношения с Богом, должен сопровождаться разрывом с миром. Мир полностью враждебен Богу, и мы не можем держаться за то и другое одновременно. Должно быть что-то одно. Для нас это отношение и общение с Богом, а значит, странничество в этом мире. Мир начался с Каина, который сам был изгнанником и скитальцем. Беглец — это тот, кто бежал из дома. Скиталец — это тот, у кого нет дома. Мы оторваны от мировой системы, чтобы быть пришельцами, хотя и оставлены в ней на некоторое время, чтобы возвещать совершенство Бога. Тем не менее, мы не блуждаем бесцельно, потому что являемся также странниками, и это означает, что у нас есть объект, куда мы направляемся. Этот бренный мир — пустыня, от которой я отныне ничего уже не жду, ничего не оставляю и ни в чем не доверяю, но как странник с посохом в ряду.

Момент творения. Ископаемые термиты. Необычная находка. Самый древний термитник позволяет многое узнать не только о самих термитах, но и об их социальной жизни. Считается, что этот термитник – современник динозавров. Он был обнаружен в ископаемом дереве в национальном парке Биг Бенд в Техасе. Палеонтолог, осматривавший древесину, заметил в ней зернистые частицы и подумал, что это яйца насекомых. Но потом другие ученые тщательно рассмотрели эти частицы в микроскоп и выяснили, что они имеют шестиугольную форму. Ученые поняли, что перед ними экскременты термитов, поскольку только их испражнения имеют такую необычную форму. У современных термитов точно такие же экскременты. После этой находки стало ясно, откуда взялись отверстия в ископаемых деревьях. Ходы термитов в этих деревьях ничем не отличались от современных. Термитник располагался в центре дерева, а экскременты были расположены по его периметру. Нынешние термиты поступают точно так же. Таким образом, они заделывают щели в термитнике, чтобы не было сквозняков. Иными словами, со времен динозавров не изменились ни конструкция термитника, ни поведение насекомых. Ископаемый термитник – наглядное свидетельство против теории эволюции и в пользу библейской истины о том, что все живые существа были созданы по роду их. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

мерзость пред Господом, коварные сердцем, но благоугодны Ему непорочные в пути. Притчи 11:20.

В молодые годы мы часто болели. Случалось и такое, что дом был на замке, а вся семья в больнице. В первые 5 лет брачной жизни мы пробыли в общей сложности целый год в больнице. На этот раз я лежал с воспалением легких, притом уже не в первый раз. Мне так хотелось побыть на крещении, которое проводила соседняя церковь возле дома наших членов в 10 километрах в лесу, что я отпросился на воскресенье домой. Приезжаем на место крещения. Смотрю, речка перегорожена временной стеной из досок. И обычно мелкая в этом месте, она превратилась в глубокую, примерно на метр. Вода в нее стекала из родников, и потому была очень холодной. Народ уже собрался и пел. 21 человек ожидали, когда им преподадут крещение. Подошел ко мне Григорий Абрамович Гам и говорит: «Яша, будешь со мной крестить?» «Но как? У меня воспаление легких. Больше некому. Ты должен». Я умолк и помолился тому, кто еще никогда не оставлял меня в беде. «Господи, если бы это была честь, я отказался бы, но теперь это для меня смертная жертва, и отказаться я не могу. У меня не было с собой специальной одежды, и я вошел в воду как есть, в серых брюках и белой рубашке. Едва мы окрестили первых 3 человек, у меня от дрожи зуб на зуб не попадал. При 4-м потеплело, а при 5-м и следующих мне было жарко, как будто я стоял в горячей воде, и лишь крестив последнего, мне стало прохладно. При совершении крещения я полагал, что стал жертвой, но на деле же мои легкие во время крещения полностью исцелились. С тех пор у меня ни разу не болели легкие. Говорят, что чудес больше не бывает, ну а для меня Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». В одно время я работал слесарем в совхозном гараже, и ко мне часто подходил главный зоотехник, всегда задавая один и тот же вопрос. «Ну как, Яша, веришь?» «Верую». И уходил дальше. Спустя довольно много дней он снова подошел ко мне и говорит: «Ну как, Яша, все еще веришь?» «Верую». Недолго осталось, и ты перестанешь верить. В наш просвещенный век в Бога не веруют». «Почему?» — спросил я. «А вот, посмотри на меня. Вот я бывший пастор церкви. Да, я венчал, крестил, хоронил. Меня за веру 3 раза проводили через солдатский строй. Избивали. Я даже был под расстрелом. Но понял и вразумился. Получил образование, и вот сегодня посмотри на меня». Он имел в виду, что он главный зоотехник большого совхоза, раскинувшегося 30 километров. И тут я дал ему ответ, который получил от Святого Духа: «Вы, товарищ главный зоотехник, козел». Когда я произнес эти слова, его лицо побагровело, глаза стали вылупленными. Рабочие, которые стояли вокруг нас, ожидали, что теперь будет. Но я продолжал говорить, что мне было сказано Святым Духом. «Вы будете поставлены Богом на левую сторону. Это место для козлов. Бог вам поручил святейшее служение — быть пастором церкви, пасти народ Божий. А вы совершили грех. Вы побоялись открыть или признать этот грех. И этот грех рос, пока вы не столкнули всю паству в пропасть, в погибель. Вы будете отвечать не только за свою душу, вы будете отвечать за всю эту общину. Вы будете стоять на левой стороне, что по народным поверьям означает быть приговоренным к смерти». По его щекам побежали слезы. Он повернулся и молча ушел. С тех пор он ни разу не показывался мне на глаза. Стоящие вокруг нас рабочие молчали. Ни один не сказал ни слова, а я вернулся к своей работе. Когда я назвал главного зоотехника козлом, то, разумеется, воспользовался властью, которую Господь дал мне. Здесь не бралось в расчет, что он главный зоотехник, а я рабочий.
В данном случае я пользовался властью как член церкви, который Бог дал исполнить служение посольства на земле, а он стоял как изменник небесной отчизны, подвязавшийся на поприще Иуды. Назвав его козлом, я имел в виду то, что сказано в 25 главе Евангелия от Матфея, с 31 по 46 стихи. Через несколько лет, когда я был уже в Германии, главного зоотехника осудили как уголовника на несколько лет тюремного заключения. А я по-прежнему верую в моего дорогого Господа Иисуса Христа. В 1973 году мы были на совещании Совета Церквей в Москве. Проходило служение в многоэтажном доме на квартире у верующих. Правда, не все еще собрались, так как страна огромная. Из-за транспортных трудностей служители пребывали в разное время. Еще не все успели приехать, как вдруг слышу сигнал милицейской машины. Удары кулаками в дверь квартиры. В таких случаях они врываются с цыганским шумом. Бояться ведь некого. Нас только 20 человек, и притом мирные люди. Их вдвое больше. И все хорошо вооружены. Нас вывели на улицу, распределили по машинам, которые именовались в народе черными воронами, и повезли нас по Москве, словно усланной снежной слякотью. По прибытии на место нас распределили по 1-2 человека по разным кабинетам. Меня завели, если я не ошибаюсь, со старцем Павловым с Кавказа в большой кабинет. В углу за столом сидел майор, как он представился, но одетый в гражданскую одежду. У нас была сумка, полная денег, которые предназначались семьям, чьи кормильцы отбывали срок за веру. Помощь оказывалась всем одинаково, в зависимости от состава семьи. Эту сумку милиционеры поставили в середине комнаты. У старца отобрали маленькую Библию в кожаном переплете с замком. «Вы знаете, перед кем стоите?» — спросил майор Михайлов. «Перед кем?» — спросил я. «Я офицер советского государства». Затем настала наша очередь, и я спросил. «А вы знаете, перед кем сидите?» «Перед кем?» «Мы посольство неба на земле и несем служение в вашей стране. А смеяться будет тот, кто будет смеяться последним. Это будем мы». Старцу он приказал молчать уже в самом начале. Говорить о церковных делах я наотрез отказался. Тогда у нас началась беседа об учении Священного Писания. Его интересовало буквально все. После долгой беседы о законе Божьем он спросил: «Скажите, а у нас есть правосудие в стране?» «Конечно, нет. Правосудие только у Бога». «Докажите». «Ваш основной закон хорош, потому вы его и выставляете перед лицом всего мира, а толкование к нему для народа. Закон гарантирует свободу слова и совести, печати и демонстраций, но в жизни это только для коммунистов. Скажите, а Бог прощает убийства? Если человек примиряется с Богом, то да. И это вы называете правосудием? Ну да». «Тогда докажите». «Пожалуйста». Человек сел в автобус и проехал Зайцем, не заплатив 5 копеек за проезд. «Что вы с ним сделаете?» «Оштрафуем на 2 рубля». «Во сколько раз штраф, то есть мера наказания, превышает меру вины?» «200 копеек разделить на 5. Получается 40». «Да, 40 раз. За 5-копеечную вину вы наказываете в 40 раз больше». «И это правосудие?» «Да, конечно». «Ну, а человек убил человека, и даже не одного. Что вы сделаете с убийцей?» «Приговорим к высшей мере наказания, к расстрелу». «И это правосудие?» — спросил я. «Да, это правосудие», — ответил он. «А какое в этом случае соотношение между виной и наказанием?» «Как?» — спросил он. «За безбилетный проезд вы наказываете в 40 раз выше ущерба, а за убийство у вас не получается даже 1 к 1. И это правосудие?»
А ведь мать осталась без сына, жена без мужа, дети без отца и так далее. Чем ужаснее преступление, тем мягче вы наказываете преступников. А что вы сделаете с такими братьями, как Сталин и Гитлер, загубившими миллионы? Как земное правосудие покарает их? Но что делать? На то и пришел Сын Божий на землю и пострадал, как Агнец Божий, и пролил свою божественную кровь, чтобы каждый верующий в Него оправдался. Даже убийцы, например, один из распятых с Ним разбойников. Бог один имеет правосудие. Он сумеет всех достойно наказать на одном суде. Это только вопрос времени. Он один и может оправдать по своему изволению во Христе Иисусе. Майор встал и пошел нам навстречу, неся назад только что отобранную Библию. Как хотел бы я ее почитать, но где ее достать? Она очень дорогая, сказал я. Я заплачу. Речь не о деньгах. Мы даром получили, даром и даем. Книга дорогая, она не должна где-то лежать. А Павлов шепчет: «Подари ему, подари! Это Библия для вас, мы вам дарим ее». Он, словно олень, отпрыгнул к своему столу, положил Библию в ящик письменного стола и закрыл на замок. Затем кивнул на сумку и, не проверив ее, сказал: «Можете забрать». На прощание майор протянул мне руку и прочувственно сказал: «Яков Давидович, умоляю вас, молитесь за меня». В этот момент стукнула дверью вошедшая сотрудница. Я подумал, что ослышался, и переспросил: «Как не молиться?» «Нет-нет», — сказал он, — «я умоляю вас, молитесь за меня». И мы расстались. Лет 8 я молился за него, пока Дух меня не успокоил, что молитва достигла цели. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Матфея, 16 глава. Советский поэт Владимир Маяковский когда-то сказал: «Моя милиция меня бережет». Слова поэта я могу подтвердить и случаями из моей жизни. Часто, когда я приезжал домой и ставил машину в гараж, чувствовал, что кто-то сверху на меня смотрит. Там у нас лежало сено на зиму для коровы. Посмотрю, ничего вроде и не видно. Другой раз приезжаю и слышу запах папирос. Иногда ночью встаем, а перед домом маячат 3 человека в одинаковой одежде. Иногда они подходили под самые окна, не стесняясь и даже громко разговаривая. Еще можно было понять, если бы жили мы в городе или хотя бы в деревне. Но одиноко стоящий хутор, да еще и в ночное время. Но вот наступил день, когда мы получили разрешение на выезд в Германию. Обычно что-нибудь продавалось, чтобы набрать денег для выезда. Кое-что раздавали нуждающимся. В доме добирались до каждого закоулка. Распахнул я двери, которые открывались только для загрузки сена, и ахнул от удивления. В сене увидел твердо высиженных 3 сиденья, рядом тарелку, полную окурков, и большую кучу пустых бутылок из-под алкоголя. Сразу все стало ясно. У них был свой ключ, несли там дежурство, держа под контролем каждый наш шаг. Прошли годы. Мы прилетели в Кишинев. Генриха Флорика и меня поместили в правительственную гостиницу и, как нам сказали, в номер Брежнева. Ночью я проснулся от разговоров под окном, отодвинул занавеску, а там 3 автоматчика о чем-то беседуют. Утром я спросил у дежурной: «Что это за люди под окном?» «Это охрана для важных персон, таких как вы. Что, может быть, запретить им, чтобы не мешали спать?» «Нет-нет, пусть говорят». «Интересно, с каких пор мы стали и надолго ли останемся важными лицами в этом мире?» Однажды ко мне пришла маленькая девушка с женихом-богатырем и просила их обвенчать. Подумав, я предложил им пригласить для венчания другого служителя, Андрея Яковлевича Левина. Это был очень опытный и всеми любимый служитель.
Молодые люди переглянулись и, ничего не сказав, ушли. Лет через 20 я узнал, что до меня они уже были у него, а он их послал ко мне. А я, ничего не ведая, опять отослал их к нему. Но я радовался, что поступил по духу, ибо он был благословением для многих и для меня тоже. После этого, и именно для этой пары, я вез на моей машине, которую получил в дар от отца из Канады, различные сладости и продукты на место бракосочетания в Ангаже. Это примерно 35-40 километров от моего

а один из рыцарей ударил по машине свинчаткой, от зубьев которой на машине остались длинные борозды. Я хранил полное спокойствие, поскольку Бог меня предупредил, чтобы помочь мне и сохранить меня. Отвез на место груз и стал возвращаться через лес к главной магистрали. Когда выехал из леса, снова услышал: «Смотри налево, видишь вдали машина, они попытаются тебя погубить». «Спасибо, Господи!» Я выехал на главную дорогу. Огромная военная машина обогнала меня. Кого-то подобрало у перекрестка в кузов машины, что было запрещено законом, и поехала дальше. На этом месте я их обошел. Мне хотелось дать газ и оторваться, но моя машина, как только я давал газ, начинала дергаться. Мне от них не уйти. Мысль одна. Что делать? Мне надо быть среди других. При свидетелях они не решатся. Но кругом тревожная пустота. Грузовик рванул, обогнал меня и резко тормознул. Встал поперек дороги. Расчет был ясен. Они хотели, чтобы я в них врезался. Но я круто повернул налево и, о чудо, проскочил. Слава Богу! В этот день было 3 попытки покушения, и все безуспешно. Прошло лет 20. Мы с Генрихом едем по той самой дороге в Латвии. Останавливаемся на том же месте, где виден лес, откуда я, выезжая, слышал предупреждение. Говорю Генриху: «Помнишь, я рассказывала тебе о покушении? Это то самое место». «Да что ты?» – удивился он. И тут вернулся наш латышский директор и говорит: «Мэр сказал, если хотите, можете здесь строить ваш центр». Пришел и наш черед удивляться великим делам Господним. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Псалом 36.

Любовь, я пустословить не привыкла, но повторяю вновь и вновь. Пусть онемеет мой язык, коль в сердце не живет любовь. Пусть дан пророчеством мне дар, и тайн познания имею. Пусть вера есть, но я лишь пар, когда любви я не имею. Пусть все имение раздам, а плоть отдам на все сожжения. Все это будет просто хлам, и без любви в том нет значения. Но не о чувствах Божий Дух в Святом Писании гласит, и не о силе, что из двух одно творение происходит. Любовь — не новая мораль, не в добродетели вершина, не в совершенстве идеал. Любовь — не чувство, Божье имя. Любовь для нас с небес сошла и в смертном теле пребывала. Приют земной в яслях нашла и в мире роскоши не знала. Не знала отдыха и сна, на помощь к страждущим спешила. Все это делала она лишь потому, что так любила. Любила так, как здесь никто, как ни трудись, любить не может. Любить ничтожных ни за что, любить святой любовью Божией. Любить до крестных смертных мук, до страшных ужасов распятия, когда пронзены кисти рук, а из толпы летят проклятия. Любить ни внешне, ни в словах, ни на показ, ни лицемерно. Любить погрязших во грехах всечасно, искренно, безмерно. Не всем дано любовь вместить, она не свойственна надменным. Любовь велит врагам простить и покоряется смиренным. Любовь не ищет своего, она в бесчинстве не гордится, не унижает никого, не раздражается, не злится, не превозносится она, неправда чужда ей и зависть, но милосердствует всегда и в истине находит радость, все переносит и всему она по-детски свято верит, и только верующему в дом очи откроют двери. Не осуждает никого, ее терпение долго длится. Любовь надеется всегда и никогда не прекратится. Любовь как компас на пути к воротам райского чертога. Но чтобы нам туда войти, всегда любить должны мы Бога. Любить всем сердцем и душой, всем разумением и силой, любовью чистой и большой, любить так, как любовь любит. Аминь.

мерзость пред Господом, коварные сердцем, но благоугодны Ему непорочные в пути. Притчи 11:20.

мечтал, словно воля птиц, высотой облаков насладиться, лететь в синюю даль, устремляясь к божественной воле.

мечтал тишиной наслаждаться, красотою небес вдохновляться, найти в душе покой. В океане любви пребывая, свое сердце отцу открывая, забыть тоску и боль. Я хочу полететь, словно птица, чтобы с жизнью

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Как мы уже сказали раньше, тема радиопередач этой недели – Божье богатство. В прошлой радиобеседе мы сказали, что одним из отличительных аспектов Бога, каким мы знаем Его по Библии, есть богатство. Бог богат. Бедность – это не Его атрибут. Он щедр и не ограничен в своих благах. Он Бог богатства. И Его благодать, и Его любовь, и способ Его обеспечения характеризуются словом «богатый». Знакомя окружающих нас людей с Богом, будем представлять Его Богом богатства, то есть тем, кем Он на самом деле есть. В нашей вчерашней беседе мы установили некоторые факты. Во-первых, мы можем понять Божье богатство только через Божье откровение. Но сперва мы должны видеть глубину нашей нужды. Только после этого мы можем получить откровение Божьего богатства. Второе. Это откровение происходит из Божьего Слова через Святого Духа. Телесный ум, даже самый образованный, не может получить его. Третье. Целью богатства есть Божья слава. В конечном итоге слава Божья – это цель всего того, что делает для нас Бог. В связи с обещанием восстановления и богатства, которое Бог дал Израилю через пророка Иеремию, мы рассмотрели в заключительный стих этой главы, то есть 33 главы. Книга пророка Иеремии, 33 глава, 9 стих, раскрывает цель, ради которой Бог обещает богатство. Читаю. «И будет для меня Иерусалим радостным именем, похвалою и честью перед всеми народами земли, которые услышат о всех благах, какие я сделаю ему, и изумятся, и затрепещут от всех благодеяний и всего благоденствия, которые я доставлю ему». Итак, мы видим, что Божье богатство, ниспосланное на его народ, приносит славу его имени перед очами других народов. Они будут всегда изумлены, потрясены, они будут в страхе, будут дрожать при виде богатства, которое Бог дает своему народу с определенной целью. Сегодня я намерен объяснить дословно, что такое богатство. Очень важным есть то, чтобы мы правильно понимали значение этого слова. Есть слова в данной области, которые близки по значению и которые нам знакомы, но, тем не менее, их значение не одно и то же. Я желаю теперь предложить вам перечень этих слов, и после этого покажу, с каким словом наилучше ассоциируется понятие богатства в данном случае. Вот эти слова. Они близки в некотором аспекте друг к другу, но, тем не менее, различны. Богатство и богатство. Процветание. Благосостояние. Процветать. Изобиловать. Изобилие. Давайте сперва возьмем слова «богатство» и «богатство». Эти слова обозначают большое количество денег и других материальных ценностей. Они определенно говорят о том, что человек имеет множество денег, обладает большим имением и так дальше. Следующая пара слов «процветание» и «благосостояние» не обязательно имеет значение слова «богатство», особенно если вы находитесь в пункте коренного значения этого слова, употребляемого в Священном Писании. Главное значение этой пары слов есть «успех». Это слово употреблено, например, в третьем послании Иоанна, в
втором стихе. Читаю. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Успевать, преуспевать, значит завершать все то, что мы делаем успешно. Есть в Слове Божьем интересный пример. В первой главе послания к римлянам апостол Павел пишет христианам в городе Риме, что он молится, чтобы Бог даровал ему успешное путешествие волей Божьей в Рим. А в книге Деяний апостолов, 27 и 28 главе, мы находим описание этого путешествия апостола Павла в Рим. Интересно увидеть, каким успешным оно было. Апостол Павел не путешествовал первым классом. Он ехал как арестант в цепях. Они пережили по дороге ужасный шторм, который длился 2 недели без остановки. Они были выброшены на остров. И когда апостол Павел на этом острове собирал дрова, чтобы поддержать огонь, змея обвилась вокруг его руки, но сверхъестественной силой Божьей он был огражден от смертоносного укуса. А после всего этого этот остров, то есть остров Мальта, был объят величайшим движением Святого Духа. И в конечном итоге апостол Павел прибыл в Рим. У него было успешное путешествие, но он не путешествовал первым классом. Его путешествие было успешно потому, что была достигнута Божья цель, которая была гораздо выше, чем все человеческие цели. Итак, когда мы думаем об успехе, особенно читая Библию, не будем думать о владении несметными земными сокровищами, а об успешном завершении того дела, над которым мы трудимся. И последним нашим словом есть слово «изобилие». Это слово не обязательно должно означать громаднейшие суммы денег или других материальных ценностей. Изобилие в основном значит, что у вас есть всего вдоволь для себя и кое-что для других. Обилие всегда вяжется с мыслью, что у нас есть достаточно для себя и для других людей. Позвольте мне привести небольшой простой пример из обыденной жизни. Допустим, женщина идет делать покупки в громадный продовольственный магазин. Чтобы купить все, что ей нужно израсходовать $20. Но у нее есть только $15. Мы говорим, что эта женщина делает покупки из недостаточности. А теперь давайте изменим ситуацию. Ей нужно израсходовать $20, и она их с собой имеет. В данном случае мы говорим, что женщина покупает из достатка. Но давайте еще раз изменим ситуацию. Женщине нужно купить продовольственных продуктов на $20, а у нее в кармане $25. Как назовем мы этот случай? Просто. Женщина покупает от изобилия. Она приобретает все, что ей нужно, и у нее еще немного остается. Это и есть обилие или изобилие. Для того, чтобы понять значение слова, мы часто пользуемся словом, которое есть его противоположностью. Таким словом, для слова изобилие есть слово скудость. Теперь нам ясно, что говоря изобилие, мы понимаем нечто, которое не обязательно должно значить колоссальные суммы денег или несчетные имущества, но нечто противоположное бедноте, нищете и недостатку. Как пример изобилия нам может послужить Иисус Христос. Иисус Христос в своем земном служении представлял обилие. Многие люди этого не видят. Они называют Иисуса бедным. Но в подлинном смысле он не был бедным. У него было обилие. У него не было больших запасов денег или материальных ценностей, но у него было обилие всего необходимого. Это верно, что на земле у него не было места, где склонить свою голову, но у него было обилие всего. Он был зависимым от других, чтобы получить место для ночлега, но он всегда имел
такое место для ночлега. Он был в состоянии накормить 10 тысяч человек, мужчин, детей и жен, 5 хлебами и 2 рыбками. Это отнюдь не бедность. Всякий, кто сделал бы нечто подобное, не мог бы называться бедным. В другой раз, когда вопрос коснулся необходимости уплатить подать, вместо того, чтобы послать Петра в банк, Иисус Христос послал его с удочкой к Галилейскому морю, сказав ему открыть рот первой пойманной им рыбе и извлечь оттуда монету. Это отнюдь не ортодоксальный, не обыкновенный метод добычи денег для уплаты подати. Но у Христа не было нужды и в этой области. А ведь это и есть обилие, изобилие. У Христа не было богатства в смысле миллионов долларов, но достаток был во всем. И Иисус Христос довольно замечательно, посылая своих учеников, говорит: «Даром получили, даром давайте». Он не посылал их приобрести что-либо, а раздать. Это и есть основа изобилия. Практическим выражением изобилия есть раздача. В конце своего служения Иисус Христос спрашивает своих учеников, возвратившихся с евангельского поля. Евангелие от Луки, 22 глава, 35 стих. Читаю. «И сказал им: когда я посылал вас без мешка и без сумы, и без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали: ни в чем. Это и есть изобилие». Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Но вы – народ избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. 1 Петра 2:9. На нашей планете проживает великое множество людей. И несмотря на такое огромное количество жителей, жизнь на Земле не уподобилась хаосу и беспорядку. Напротив, она протекает в определенном порядке и полной гармонии со всеми законами, которые установил великий Творец Вселенной. Если посмотреть на географическую карту мира, то можно увидеть, что вся площадь Земли, пригодная для проживания людей, разумно разделена на части, называемые странами. За каждой страной закреплен народ, проживающий на ее территории и находящийся под защитой этого государства. Стихийно ли это произошло, или в этом проявляется порядок, установленный Богом и Его забота о людях? С уверенностью можно сказать, что по причине греха люди многого не замечают в своей жизни, и зачастую самое важное для большинства остается тайной. Если бы люди захотели искать Бога так, как ищут драгоценный камень, сокрытый в глубинах земли, тогда бы они непременно заметили Божье присутствие и Его участие в их жизни. Тогда многое, сокрытое от них ранее, сделалось бы явным, и их взору открылась бы невидимая для остальных, но реально существующая великая страна, которая не обозначена человеческой рукой ни на одной карте мира. Это Царство Божие, имеющее свои границы, и народ, живущий по законам этого Царства и находящийся под защитой Царя всех царей. Что же это за особенный народ? Это великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков. Откровение 7:9. Отобранное Богом в Его Царство. Это не те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. Откровение 7, 14-15. Этот особенный род людей, избранный Богом для служения Ему и для Его славы, очень ценен в глазах Господа и является Его достоянием, уделом, собственностью. Великий Царь наделяет свой народ особенными атрибутами и полномочиями, которыми не могут владеть люди, живущие вне Божьего Царства. Божий народ от малого до великого облачен в одежды Божьей святости и назван царственным священством, так как имеет власть от Бога господствовать над грехом и жить победоносно свято. Вся жизнь этого удивительного народа посвящена Богу и направлена на Его прославление. Апостол Павел сравнивает Божий народ со светилами, которые сияют среди темноты строптивого и развращенного рода. Господь желает проявлять через свой народ, чтобы люди, живущие во мраке греха, смогли увидеть Его величие, славу, милость и любовь. Да благословляют Тебя святые Твои, да проповедуют славу Царства Твоего и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего. Псалом 144. Божий народ предназначен Богом творить добрые дела во славу Его. Это не только способность, но и потребность Божьего человека. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Желание все делать во славу Господа изливается из очищенного сердца Божьего человека, жаждущего каждой своей частичкой угодить своему Спасителю. Избранный Богом народ имеет величайшие привилегии – постоянно пребывать в живительных лучах Божьего света, соприкасаться с Его премудростью и неисследимым разумом, благоговеть пред Его величием и славой, погружаться в поток Божьей милости и любви. Божьи люди
не перестают восхищаться своим Спасителем, и ликование их сердец сливается с чудным хором небожителей, воспевающих хвалу великому Богу. Да веселится Израиль о Создателе своем, сыны Сиона, да радуются о Царе своем, да хвалят имя Его с ликами, на тимпане и гуслях да поют Ему. Ибо благоволит Господь к народу своему, прославляет смиренных спасением, да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих. Честь сия всем святым Его. Аллилуйя! Псалом 149.

Ищите Господа, пока возможно. Ищи, пока дается время, пока над нами Божья милость и сеется святое семя. Не упускай возможность эту еще раз перед Ним склониться и вновь, быть может, ты уставшим, вновь Иисусу помолиться. Не знаем, сколько дано время, что новый день нам принесет, или будет мирным над нами небо, или Господь кого-то позовет. Все в мире как-то ненадежно, тревога, страх в сердцах людей, и как-то так все очень сложно. Не знаем будущих мы дней. Вот только нам бы не забыть, что мы особенный народ, что наше жительство не здесь, мы избраны Иисусом род. Должно важнее для нас быть не новость новую заметить, а что смогли мы накопить, с чем Иисуса сможем встретить, с чем Иисуса сможем встретить. Что скажем в оправдание нам, на что потратили мы время, как мы стремились к небесам, куда спешили путь направить, чего искали на земле, к чему усилия прилагали, стремились к свету ли во мгле, как в чистоте хранили мысли, куда мы направляли взор, и как стояли мы на страже. Правдив всегда ль был разговор? Как часто на вопросы эти мы не хотим давать ответ, и так порою забываем про данный Господу обет. Обет — служить во все дни жизни и чистой совесть сохранить, не упуская дня, минуты, жизнь в правде Божьей проводить. А жизнь короткая такая, и нужно главное успеть. Здесь нужно повстречаться с Богом и путь Его уразуметь. Не время думать о земном, не время это целью ставить, ведь поздно, может быть, потом не сможешь ты всего исправить. Бог не обрядов от нас ждет, общаться с каждым Он желает. Бог свой искупленный народ к небесной цели направляет. Бог очень любит свой народ, и как ему порой печально, что с чуждых он истоков пьет, и стало многое нормально. Наверное, и потому нас трудности в пути встречают, чтоб взор направить вновь к нему. Они нас к Богу приближают, они нам вновь напоминают, что наше жительство не здесь, что с чистым сердцем без пятна порока дойти нам надо до небес. Бог испытает каждого из нас, проверит цели и стремления, проверится и наш запас, в чем находили утешение. Пока еще нам дано время, как важно нам его уразуметь, чтоб, запасаясь Божьей силой, смогли мы все преодолеть. Ищите Господа, Он близко, Он хочет говорить с тобой. Светильник хочет твой поправить, дать сердцу радость, мир, покой. В молитве, в слове пребывая, свой очищай сердечный храм, чтоб Дух Святой в нем пребывая направил взор твой к небесам. Какая разница, что встретит? Важнее будет, кто за нас, ведь от любви великой Божьей ничто здесь не отлучит нас. Лишь силой возлюбившего нас сможем мы в жизни все преодолеть. Нет на земле ценней того, как с Ним общение иметь. Ищите Господа, пока возможно, на Него стоит уповать. И как бы ни было здесь сложно, лишь с Богом сможем дошагать. Слава Богу!

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. 1 Петра 2 глава 11 стих. Чудный свет. В 1 Петра 2 главе 11 стихом апостол проливает чудный свет Бога на повседневную жизнь святого и царственного священства, к которому обращается, называя святых пришельцами и странниками. Они, конечно, были пришельцами в своем рассеянии, как сказано в самом первом стихе данного послания, но здесь речь о другом. Каждый христианин является странником и пришельцем. И не нужно удивляться этому, поскольку факт того, что мы приведены в такие близкие отношения с Богом, должен сопровождаться разрывом с миром. Мир полностью враждебен Богу, и мы не можем держаться за то и другое одновременно. Должно быть что-то одно. Для нас это отношение и общение с Богом, а значит, странничество в этом мире. Мир начался с Каина, который сам был изгнанником и скитальцем. Беглец — это тот, кто бежал из дома. Скиталец — это тот, у кого нет дома. Мы оторваны от мировой системы, чтобы быть пришельцами, хотя и оставлены в ней на некоторое время, чтобы возвещать совершенство Бога. Тем не менее, мы не блуждаем бесцельно, потому что являемся также странниками, и это означает, что у нас есть объект, куда мы направляемся. Этот бренный мир — пустыня, от которой я отныне ничего уже не жду, ничего не оставляю и ни в чем не доверяю, но как странник с посохом бреду.

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

мерзость пред Господом, коварные сердцем, но благоугодны Ему непорочные в пути. Притчи 11:20.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас продолжение нашей программы «Слушайте чтение книги». А в 3 часа в эфир выйдет передача по заявкам радиослушателей «Встреча друзей».

0: Бинет еще перед завтраком побывал в винограднике. «Что вы скажете на это, господин Армстронг?» — начал Зол беседу. «Это ваше счастье, предвидение или судьба, что стоило вам приехать, как ферма сама приплыла к вам в руки. Не всегда такое бывает». На тонких губах Бинета играла улыбка. Он на шаг приблизился к Золу и сказал поучительным тоном: «Я выдам вам одну тайну, господин Бантум». Бинет доверительно взял Зола за локоть. «Я не хотел бы, чтобы Иосиф это слышал, но по мне можете называть это счастьем. Я слышал однажды, как кто-то сказал отцу: «Нет ничего, что не досталось бы Армстронгу, если он этого захочет». Ха! Так что можете это называть удачей, счастьем или как хотите». Зола Бантума передернула. Ему как-то не понравилось это замечание, как и сама самоуверенная ухмылка на лице Бинета. «Ну, — почесал он затылок, — такого никогда нельзя было сказать про Бантумам. Нам приходилось долго планировать, потом заботиться, тяжело работать и бороться со многими препятствиями. И то еще нам редко доставалось то, что мы хотели. Я всегда думал, христианин соизмеряется с планом Божьим, а не надеется на счастье». Открылась дверь, и в комнату вошел Иосиф. Бинет немного растерянно откашлялся. «Не поймите меня превратно, господин Бантум», — сказал он извиняющимся голосом. «Я не сказал, что называю это счастьем. Надо просто выбрать правильную тактику». «Почему отец сегодня с утра говорит о тактике? Что он рассказывает Золу?» Иосиф уже не раз за последнее время слышал от отца это выражение. Ему стало не по себе при этом. «Отец, ты, конечно, поедешь со мной в церковь?» — спросил он. «Ты когда-нибудь встречал такое, чтобы я в воскресенье не был в церкви?» «Нет, отец, никогда». Иосиф мыл руки. «Я приглашен на обед к дяде Тимоти. Ты тоже пойдешь со мной, правда?» «К Тимоти Стокс?» Бинет уставился на Иосифа. «Я же не приглашен». «Они же не знают, что ты приехал, отец. Они бы тебя обязательно тоже пригласили». Бинет откашлялся. «Мы об этом по дороге поговорим». «Зол?»
1: «Да, Кэти.
0: Мы уже, наверное, несколько лет не были в церкви».
1: «Несколько лет?»
0: «Да, уже давно».
1: «Почему?»
0: «Да я только подумала».
1: «О чем ты подумала?»
0: «Я считаю, как-то нехорошо, что Иосиф каждое воскресенье ездит в церковь, а мы остаемся дома».
1: «Почему нехорошо? Я так не считаю».
0: «Да, я тоже, Зол, но у меня постоянно складывается впечатление, что мы живем неправильно. Может, нам снова начать по воскресеньям ездить в церковь?»
1: «Но если бы все посещающие церковь были такими искренними, как Иосиф, то я, может быть, стал бы снова ее посещать. Но сколько тех, кто не такие. И я считаю нас по меньшей мере настолько христианами, как большинство из них».
0: «Может быть, Зол, но, может быть, мы все же разок съездим в церковь вместе с Иосифом. Как ты считаешь?»
1: Зол Бантум стоял у открытой двери кухни и смотрел сад, простирающийся за домом. Прошло уже много времени с их последнего участия в богослужении. После смерти Джерри они очень редко ходили в церковь. Однажды проповедник, совсем не желая этого, сказал что-то, что Зол принял свой адрес, и после этого он просто больше не хотел посещать богослужение. Это был один-единственный раз, что Зол упрямо стоял на своем. Он настоятельно заявил: «Нет, Кэти, туда я больше не пойду». И на этом осталось, хотя он после много раз убеждался, что это решение им было принято с излишней поспешностью, на основании лишь одной ситуации.
0: «Стоит тебе лишь посмотреть на отца Иосифа», сказал он после некоторого молчания.
1: «Но ведь тебе знакомы и другие люди, такие, как Иосиф?» — спросила Кэти.
0: «Да», — согласился Зол, — «но они очень редки».
1: По дороге в церковь Бинет почти ничего не говорил, и о приглашении Стоксов он тоже ничего не говорил. Он только спросил Иосифа, какой текст разбирали в воскресной школе, и стал перечитывать его. Он никогда не ходил в церковь, не подготовившись. Тогда это был бы не Беннет Амстронг. Он весь погрузился в изучение текста, пока они не остановились перед церковью. Каждый решил, что Беннет отправится на обед к своим ближайшим родственникам, и никто его не пригласил, хотя многие сердечно пожимали ему руку. Таким образом, он все же оказался за столом, где он больше никогда не хотел сидеть, рядом с Тимоти Стоксом, братом своей жены. После того, как был подан суп, тетя Зара обратилась к нему и сказала со всей сердечностью: «Беннет, я думаю, что увлечение твоего сына тебя радует». «Ты говоришь, радует?» — выдохнул Беннет. «У нас здесь все считают их любовь лучшей из всех за последнее время. Иосиф как раз вовремя вернулся обратно. Не то победителем, может быть, был бы кто-нибудь другой». «Победителем? Ха!» Беннет уронил свою вилку в тарелку. «Здесь были многие юноши, которые пытались найти путь к Долорес Бейс». «Вот как!» — произнес Беннет ледяным голосом. «Тогда я желал бы, чтобы один из них этот путь нашел». За столом установилась напряженная тишина. Тетя Зара видела, как Иосиф изменился в лице. Всем стало неловко. Дядя Тимоти судорожно искал какую-нибудь новую тему для разговора и в конце концов стал говорить о содержании скота. Обед заканчивали, обмениваясь незначительными фразами. Сразу после этого Беннет решил, что он воспользуется одноколкой, чтобы нанести визит Ирне и Лою. «Я вернусь вовремя, чтобы поехать на вечернее собрание». Взгляд его упал на Иосифа. «Меня здесь не будет, когда ты вернешься, отец», — спокойно сказал тот. «И где это ты будешь?» — резко спросил Беннет. «У меня сегодня свидание с Долорес». Беннет в ярости закусил губу. Спокойствие и невозмутимость сына на миг заставили его онеметь. «Скажи мне, пожалуйста, отец», — уверенно продолжал Иосиф, — «за что ты так не любишь Долорес Бейс?» «Я никогда не говорил, что я ее не люблю», — жестко ответил Беннет. «Почему же ты тогда против наших встреч, отец? Я хочу знать, почему». «Я тебе уже однажды говорил, я хочу, чтобы ты себе нашел девушку на Западе». «Но почему, отец?» «У меня есть на то основание, а этого достаточно. Я вижу, ты не собираешься меня слушаться. Тогда тебе придется, значит, испытывать последствия. Был бы ты помоложе, я бы тебя выпорол, а так получишь иначе по заслугам». «Ну, я пошел». Беннет сделал несколько шагов, потом еще раз обернулся и сказал: «Ты просто слишком глуп, чтобы понять, что твой отец тебе желает только хорошее. Однажды ты об этом пожалеешь, но будет поздно. Если бы у тебя было хоть немного ума, ты знал бы, что деньги играют решающую роль в жизни, и тогда ты прислушался бы к моему совету». «Подожди немного», — крикнул Иосиф. Он быстрыми шагами приблизился к отцу и взял его за руку. «Пожалуйста, пойми меня. Я люблю Долорес. Это у меня серьезно. Поверь мне, отец. Я своей любви не стыжусь, и самая богатая невеста Запада не сможет меня переубедить. Я не хочу жениться на девушке ради денег, а только по любви». «Так», — Беннет презрительно засмеялся, — «ты тут выступил с замечательной речью, очень хорошо, но одно я хочу тебе сказать: если ты поступишь не по моим планам, ты для меня больше не существуешь». Иосиф смотрел вслед своему отцу, уезжавшему на одноколке Зола Бантума, на которой он, собственно, хотел сегодня ехать за Долорес. Вот так все и вышло наружу. Все члены семьи Стокс имели возможность в окно увидеть и услышать, как Беннет Амстронг-младший воспитывал своего сына и ставил его на место. Иосиф, как побитый, вошел во двор. Ему нужно было сейчас немного побыть с собой наедине. Он просто не мог никому смотреть в глаза, даже своему брату Фредди. «Господи, если у меня будет когда-нибудь сын, то научи меня любить его. Мой отец меня ненавидит. Я всегда это чувствовал. Но почему? Почему в его сердце столько злобы?» Он стоял у лестницы заднего двора, прислонившись спиной к стволу яблони. В Вдруг чья-то рука коснулась его локтя. «Что случилось, Иосиф?» Голос Фредди звучал участливо и заботливо. «Ничего радостного», — ответил Иосиф подавленно. «Может, лучше не говорить об этом?» «Ты и сам, наверное, все понял. Ты же слышал, что отец сказал, когда мы сидели за столом». Иосиф не мог смотреть на своего брата. «Кажется, у твоего отца что-то против Долорес?» «Я этого не могу понять, Фредди. Все, что он мне сказал, так это то, что у Долорес Бейс нет денег».
0: В глазах Фредди появилось удивление. «Нет денег?»
1: «Да, он хочет, чтобы я нашел себе богатую невесту». Иосиф обернулся и посмотрел своему брату в глаза.
0: «Почему?»
1: «Этот вопрос я тоже себе задаю. Деньги и только деньги. Больше я из него ничего вытянуть не мог. Только вокруг этого вращаются все его мысли. Этой же меркой он меряет семью Бейс. Но я не могу исполнить волю отца. Фредди, я много об этом молился». Иосиф ходил вперед туда и обратно. «Никто не может во всем быть уверен, но я знаю, Долорес и я принадлежим друг другу. Сам Бог мне это сказал».
0: «Тогда я не стал бы об этом больше беспокоиться», — посоветовал через некоторое время Фредди.
1: «Да не это же меня волнует. Но как бы ты себя чувствовал, будучи в моей шкуре?»
0: «Не знаю».
1: «Конечно, ты не можешь себе представить. Никто не знает, что я пережил, потому что я никогда об этом не говорил. Если бы не было матери, я бы уже в детстве себе не раз пожелал лучше умереть, чем жить».
0: «Но Иосиф!»
1: «Это правда, Фредди. Но теперь это в основном позади».
0: «Как ты это понимаешь?»
1: «Давай об этом в другой раз поговорим. Теперь у меня даже нет возможности поехать с Долорес в церковь. Я тебе охотно займу свою коляску, только...»
0: «Нет, я так не хочу. Разве ты не поедешь?»
1: «Если честно сказать, Фредди, то меня это как раз не прельщает. Но, тем не менее, большое тебе спасибо».
0: «Тогда я тебя возле Бейса высажу».
1: «Хорошая идея. Только как я потом домой попаду?»
0: «Пешком? Подумай только, как поздно это будет».
1: Оба помолчали. Иосиф почувствовал себя слабым и беспомощным.
0: «Скоро ты будешь совершеннолетним, Иосиф!» — подбодрил его Фредди.
1: Иосиф улыбнулся.
0: «Я знаю.
1: И что потом?»
0: «Пойду работать. Я думал, мы могли бы вместе поступить в колледж».
1: Иосиф посмотрел на Фредди с грустью и сказал, иронически сморщив губы.
0: «И вместе пойти в ад?»
1: «Что ты такое говоришь, Иосиф?»
0: «Отец всегда говорит, учеба в университете — это путевка в ад».
1: «Почему в ад?»
0: «Не знаю», —
1: ответил Иосиф так громко, как от него это непривычно было слышать. Лицо его стало задумчивым.
0: «Бог один знает», — продолжил он. «Если мне представится возможность учиться дальше, я ею воспользуюсь. И еще одно очень важное дело мне хочется исполнить, если смогу».
1: «Какое это дело?»
0: «Одно хочу тебе сказать, ты можешь быть благодарен Богу, что у тебя есть отец, который тебя понимает.
1: Только, пожалуйста, Фредди, не говори ни с кем о моих отношениях с отцом».
0: «Нет, я это тебе обещаю. А Долорес об этом знает?»
1: «Нет, еще не знает. Это меня и беспокоит». Иосиф стоял, руки погрузив глубоко в карманы. «Я еще никогда ни с одним человеком об этом не говорил. Но, Долорес, я просто обязан об этом сказать, хотя я этого и боюсь». На лице Фредди появилось выражение удивления. Он как будто не совсем верил Иосифу.
0: «Может, в университете я встречу ту настоящую и единственную?»
1: «Ты что, шутишь, Фредди?»
0: «Да нет, не шучу. Почему? Как можно узнать, которая из них та желанная, если не познакомиться со многими девушками?»
1: «Со многими девушками?»
0: «Ну, ясно. После этих нескольких свиданий, что у меня были, я не уверен в себе. Может, тебе на следующее воскресенье назначить свидание с Лилиан, а я попробую счастье с Долорес, а?»
1: «Фредди!» Лицо Иосифа стало землисто-серым. Взгляд его блуждал, голос дрожал. Он словно был сбит с толку.
0: «Ты это всерьез?»
2: «Да, всерьез. Я еще недостаточно взрослый, наверное, чтобы по-настоящему с девушками дружить. А ты, я думаю, тоже».

0: глазами смотрела на него. «Значит, он решил, что я тебя не стою?» Щеки ее покрылись густым румянцем, ее глаза выражали смесь и злости, разочарования, обиды и боли, причем последнего было больше. «Долорес, мне очень больно тебе об этом говорить!» Иосиф тоже покраснел. «Мне было бы легче, если бы меня кто-то побил, но я должен был тебе об этом рассказать. Мой отец всегда все, что я делал, критиковал. Ему все не нравилось. Я не могу ему угодить, как бы ни старался. Мама совсем другая. Она радуется нашей дружбе. Я ей все в письме о тебе рассказывал». «Но насколько у отца это серьезно, Иосиф?» Голос Иосифа звучал хрипло и неуверенно. «Ты на самом деле это хочешь знать?» «Конечно, хочу знать», — отвечала она. «Ты должен мне это сказать». «Значит ли это, что твое отношение ко мне изменится в зависимости от того, что скажет отец?» «Да. А что твой отец сказал? Мне интересно». «Я хочу быть с тобой до конца честным, Долорес». Иосиф колебался. Во рту у него стало сухо, и ему трудно было говорить. Он не мог рассказывать и при этом смотреть в ее лицо. Он смотрел в сторону. «Мой отец сказал...» Слезы выступили у него на глазах, что он обязательно будет действовать против. «Если он так сказал, то у него должна быть на это причина». «Единственная причина, которую он мне назвал, настолько незначительна», — быстро проговорил Иосиф. «Он, собственно, ничего против тебя не имеет, Долорес. Он же тебя почти не знает». «Тогда в чем дело?» «Причина слишком мизерная, чтобы ее вообще называть. Скажи мне, он хочет, чтобы я дружил с зажиточной девушкой. С богатой, значит?» «Больше я от него ничего не слышал», — Иосиф передернул плечами. «Я часто не могу понять отца». Несколько минут они стояли, каждый погруженный в свои мысли, не замечая ничего вокруг. «Если теперь твое отношение ко мне изменится, я не могу тебе ни в чем упрекнуть». «Конечно, что-то изменилось», — сказала Долорес, сжимая руки. «А ты как бы на это реагировал?» «Я не стал бы из-за этого плохо о тебе думать», — тихо произнес Иосиф. «Ничего не может изменить мое отношение к тебе». «Ничто?» — воскликнула она и удивленно посмотрела на него. «Ничто и никто». Долорес опустила глаза. Ее ресницы, казалось, касались щек. «Я думала, у тебя серьезные чувства», и слезы выступили у нее на глазах. «Бог свидетель, что у меня серьезные чувства, Долорес. В мыслях и делах отца я не виноват, и тут я ничего не могу изменить. Но одного он не может — выбрать для меня ту, которую я любил. Я выбрал тебя уже тогда, когда мы отсюда уезжали», — сказал он с нежностью в голосе. «Я всегда думал, что ты самая красивая девушка из всех, что мне знакомы». Что он тут говорит? Собственные слова удивляли его, но они согревали его грустное сердце. «Отец может попытаться разрушить нашу дружбу, но ему никогда не удастся отнять у меня мою любовь к тебе, если только ты не изменишь своего отношения ко мне». «Долорес!» — позвала мать с веранды. «Вам уже пора ехать, если не хотите опоздать». «Мама!» — отозвалась Долорес, направившись к ней. «Мы с Иосифом сегодня с вами поедем».
1: «Почему?»
0: «Его отцу нужна коляска. Я тебе потом объясню».

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра на волнах радио МВ. Божьих вам благословений!

0: Невидимая проповедь. Скажи, Джонс, что послужило причиной твоего покаяния? Старый рыбак попытался выпрямить свою сгорбленную спину и посмотрел сияющими глазами на задающего вопрос. «Как это случилось?» — повторил спрашивающий. «Чудесным образом», — наконец ответил Джонс. «Это произошло посредством одной проповеди».
1: «Посредством проповеди? Ну тогда самым естественным образом».
0: «Нет, это было именно что-то неестественное».
1: «Где ты услышал эту проповедь?»
0: «Я ее не услышал, я ее увидел».
1: «Ты ее увидел?»
0: «Да, я видел ее ежедневно. Жил рядом с ней», — продолжал Джонс. «Мне довелось слышать много проповедей. Обычно они не имеют большого значения. Однако проповеди, с которыми живешь каждый день, приносят пользу».
1: «Что же это за проповедь, с которой ты живешь?»
0: «Это моя покойная жена».
1: «О чем это ты, Джонс? Как можно жить с мертвой женой?»
0: «Это возможно и даже легко. Бог это может сделать. Расскажи мне об этом подробней».
1: «Я и моя Мэрин были в какой-то степени очень темпераментными. Оба имели вспыльчивый характер и часто конфликтовали. Затем она покаялась», — продолжал свою историю Джонс. «По крайней мере, она так утверждала. Но я не увидел в ней никаких изменений, разве что в первое время. Вскоре все у нас было по-старому. Но во всяком случае, она продолжала ходить на собрания, читала Библию и молилась дома. Кроме того, она проповедовала мне о моей безбожности. Она говорила, что мне надо покаяться. Иногда она плакала, чтобы побудить меня к покаянию. Но при всем этом ее мышление совершенно не изменилось. Временами наши столкновения были очень тяжелыми. Я дразнил ее и посмеивался над ней, потому что ее лицемерное христианство мне претило. Несколько слов, и возникал серьезнейший конфликт. Потом она начинала плакать, но это на меня совершенно не действовало. Однажды, придя с собрания, она спросила: «Неужели, Джонс, ты не хочешь покаяться?» Я сердито ответил: «Зачем мне это?»
0: «Чтобы иметь новую жизнь».
1: «А у тебя эта новая жизнь есть?»
0: «Да, я верю, что есть, хотя и со слабостями».
1: «Ты не должен смотреть на нас, Джонс, ведь мы люди слабые и другими не станем. Ты должен смотреть на Бога».
0: «Бога я не вижу, а тебя вижу, и твоего христианства мне не надо».
1: Но однажды вечером, это было на рождественские праздники, она пришла после собрания домой, и я испугался за нее. Ее лицо было бледным, как стена, и за весь вечер она не проронила ни слова. Она много дней хранила молчание. Я стал переживать, что ее разум может помутиться. Однажды, когда я сидел вечером и чинил свои сети, она подошла и села рядом. Ее глаза светились каким-то сиянием, которого я не переносил, и потому не смотрел на нее. Она взяла меня за руки и сказала: «Джонс, я попросила у Бога прощения за то, что позорила его имя. Я считала себя святой, но святости во мне было совсем мало. У тебя я тоже хочу попросить прощения». После ее слов мне стало немного не по себе. Большего мучения я никогда не испытывал.

Если бы она отругала меня, мне было бы легче. С того дня моя прежняя жена умерла. Она умерла для греха. Теперь ты понял меня или нет?» «Да, но скажи мне, Джонс, неужели она больше никогда не сердилась?» «Я делал все, чтобы рассердить ее. Да, я заметил, особенно в начале, что плоть была та же. Но дух, ты понимаешь меня? Какая-то сила была в ней, которую раньше я не чувствовал. Казалось, она была сокрыта, спрятана небесными силами. Это был панцирь, который я не мог пробить своим злом. Для меня и моего злого характера было тяжело видеть каждый день ее лицо, на котором светилась божественная радость и мир. Я становился еще хуже, но ее как будто это совершенно не беспокоило. В конце концов, мне начало казаться, что я ее ненавижу. Я ненавидел Бога, который жил в ней, потому что Он осуждал меня. И ей не надо было проповедовать, так как она сама стала проповедью. Я много лет жил рядом с ней, и эта проповедь стала для меня просто невыносимой. Я должен был покаяться. Вот так все и произошло.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

«Мерзость пред Господом, коварные сердцем, но благоугодны Ему непорочные в пути». Притчи 11:20.

беседа с Богом, надежда, радость и покой.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Солнце вышло из-за тучи, осветило горы круче, одинокую улитку и красивую калитку. Зебру, кенгуру, мартышку, лошадь, маленькую мышку, помидоры и огурцы на стволах дубов рубцы. Осветило ярким светом малых радостных детей, и от этого на сердце стало сразу веселей. Стало мило и уютно. Друг, не вешай низко нос, ведь за нас с тобою умер и воскрес Иисус Христос.

0: Дорогие дети, в прошлый раз мы говорили о женщине Анне, у которой не было детей. По молитве она получила сына, которого отдала на служение в храм. Он стал великим священником, он стал пророком Самуилом, о котором до наших дней знают все верующие, чего, конечно, Анна не могла бы даже подозревать. Вот как Господь вознаграждает верных своих. Самуил рос в служении Господу, и Господь часто говорил с ним. Постепенно народ тоже обратил внимание на этого необыкновенного человека, и все говорили: «Он – пророк Божий». В то время в Израиле было много людей, поклоняющихся идолам, отвратившихся от веры в живого Бога, непослушных, непокорных, гордых. Неудивительно, что беда снова нашла на Израиль. Филистимляне, их старые враги, нападали на них и убивали многих. Однажды после боя, в котором были убиты многие израильтяне, начальники пришли к свой военный лагерь, чтобы переговорить и обсудить сложившееся положение. Они спрашивали друг друга, почему филистимляне воюют против нас и почему мы никак не можем победить их. Наконец они решили брать с собой в бой ковчег Завета, который находился в скинии собрания в Силоме. С ковчегом они будут чувствовать присутствие Бога, и враги не будут побеждать их. Они были так твердо уверены в этом, что даже не посчитали нужным помолиться Господу и узнать, какова воля насчет этого. Когда ковчег был принесен в лагерь, солдаты подняли такой шум, что даже филистимляне могли слышать их и спрашивали друг друга: «Почему это израильтяне кричат? Ведь они потерпели поражение». Вскоре до них дошел слух о том, что ковчег Господень находится в лагере израильтян, и это смутило и испугало филистимлян. Филистимляне поклонялись идолам и были уверены в том, что и ковчег тоже какой-то идол. И если этот идол будет идти в бой с израильтянами, они могут действительно победить в бою. Филистимляне слыхали уже много о том, какие чудеса происходят периодически у израильтян, и решили, что теперь израильтяне непременно одержат победу и будут править ими. Военачальник филистимский созвал своих солдат перед боем и говорит им: «Будьте мужественны и сильны, чтобы вам не стать слугами израильтян. Не обращайтесь в бегство, но воюйте изо всех сил». Солдаты пошли в бой и воевали старательно и смело. Израильтяне тоже вышли смело. Сыновья Илия несли впереди ковчег, и все шло как будто бы правильно. Но вдруг израильтяне заметили, что их побеждают филистимляне, и им ничего не остается, как отступать и даже пускаться в бегство. Многие были тогда убиты, и в том числе были и очень многие передовые люди и священники. Ковчег был забран в плен, и филистимляне торжествовали полную победу. Оставшиеся в живых солдаты бежали без оглядки и понимали, что Бог покинул их за то, что они согрешили. Что могло быть хуже потери ковчега? Один солдат разодрал свои одежды и так прибежал в Силом, чтобы все видели, что он несет недобрые вести. У дороги, которая вела к скинии, сидел полуслепой Илий в ожидании новостей с фронта. Его беспокоило то, что сыновья унесли ковчег из скинии. Его сыновья всегда приносили ему одно только огорчение. Прибежавший с фронта солдат рассказал, что израильтяне потерпели поражение. Сыновья Илия убиты, и ковчег забран в плен филистимлянами. Народ начал плакать громко, а Илий, узнав о поражении и потере ковчега, упал замертво. 40 лет Илий был священником и судьей израильтян, и когда умер он, ему было 98 лет. Потеряв ковчег, израильтяне решили, что Бог оставил их, и стали унывать и бояться своих соседей, как никогда раньше. Вы видите, дети, как грех и непослушание становятся между нами и Богом и делают нас унылыми и пугливыми. Мы перестаем быть уверенными в том, что Бог с нами, и боимся говорить с Ним, чтобы исправить положение. Точно так бывает с нами, когда мы огорчим наших папу и маму. Что-то становится между нами и ими, и мы уже не уверены в том, что они любят нас, как прежде, и боимся подойти к ним и исправить наши отношения. Помните, что папа и мама всегда вас любят, а также, что Бог всегда нас любит, и потому мы всегда можем приходить к ним и просить прощения, зная, что они всегда готовы нам простить и начать все сначала. Я прочитаю вам маленькое стихотворение, которое называется «Борис», но борьба имеется в виду духовная. Звучит кругом Господня весть: «Борис с врагом, надежда есть. Уж скоро ночь сокроет даль, сомненье прочь, долой печаль. Бодрей на труд, смелей вперед, и там, и тут нас ждет народ. Порок и грех разит сердца, всегда для всех любовь отца. Спасает Бог своих детей среди дорог и всех путей. Да, дети, Бог всегда с нами и всегда готов прощать нас, но не автоматически, а тогда, когда мы сознаем свои ошибки и хотим избавиться от них. Он также отвечает на наши молитвы, когда видит наше полное доверие к Нему. Когда в России был голод, а это было давно, и многие уже не помнят этого времени, тысячи людей умирали с голоду, тысячи стали нищими и просили милостыню у прохожих или ходили по домам и просили под окнами. В одной семье умерли родители, и дети остались с бабушкой. Их было трое, и все просили кушать, а бабушка пряла и продавала свою работу на базаре. Но это приносило мало дохода, и семья постоянно голодала. Пришел день, когда последняя крошка была съедена. Бабушка опечалилась, но не подавала виду, чтобы не смутить и детей. Она, как всегда, созвала их вечером на молитву. Только она знала, что они дошли до предела, и что только Бог может теперь помочь им. Бабушка просила у Господа хлеба, а одна маленькая девочка попросила не только корочку хлеба, но целую буханку, потому что они уже давно не видели целого хлеба. Дети легли спать голодные, наутро у них все еще не было хлеба. В полной уверенности, что хлеб будет, маленькая девочка посоветовала бабушке заострить нож. Бабушка заострила нож, и весь день дети ожидали хлеба, но уже приближался вечер, а хлеба все не было. И вдруг перед сном кто-то постучал в дверь. Бабушка открыла дверь и увидела человека, покрытого с ног до головы снегом. Она узнала в нем старого друга семьи и поспешно впустила внутрь, чтобы он мог обогреться. Он рассказал, что прошел более 30 километров. «Что привело тебя к нам?» – спросила бабушка, и милый посетитель ответил. «Приблизительно в обед я почувствовал странное желание посетить вас, и что-то говорило моему сердцу, что вы находитесь в ужасной нужде». Обратясь к детям, он сказал: «Угадайте, что я принес вам». Маленькая девочка подошла к нему смело и сказала: «Я знаю. Вы принесли нам целую буханку хлеба». «Верно, я принес вам буханку хлеба. Но как ты догадалась об этом, малютка?» — спросил посетитель. Девочка рассказала ему о своей молитве. И тогда со слезами на глазах он вынул из-под пальто большущий хлеб и дал его счастливой детворе. К хлебу не было масла и в доме не было молока. Но как счастлива была эта семья в тот вечер и как укрепилась их вера с того дня. Вот, дети, как действует наш Господь. Он не дает нам так, чтобы мы не знали, что это от Него, потому что люди склонны приписывать все себе. Когда Он давал израильтянам победу, это бывало большей частью тогда, когда они были малочисленны и слабы, а не тогда, когда они были многочисленны и сильны. И тогда они знали, что их помощь от Него, и что без Него они ничто. Люди, которые не верят в Бога и не просят у Него помощи, уверены в том, что прекрасно обходятся без Него и хвалятся своими достижениями. И они достигают многого своими силами и принимают славу от людей за это. Но когда они умирают, они вдруг видят, что ничего не сделали для своей души, и, глядя в черную бездну перед собой, сознают, что поздно об этом думать и поздно что-либо исправлять. Я уверена, что в последнюю минуту все неверующие люди сознают, что Бог есть, и что они гибнут навеки. Страшное слово «поздно». Страшно всю жизнь полагаться на себя и свои силы и служить только земному. Я уже говорила вам раньше, что когда я еще была безбожницей, мне часто приходила в голову мысль: «А что, если Бог есть?» И это привело меня к исканию Бога. Я нашла Его, и теперь никто не убедит меня в том, что Его нет. Я обратилась к Нему не потому, что у меня не было друзей, или моя жизнь была неинтересной, пустой, или кто-то толкал меня к религии. Я пришла к Нему, потому что искала истину. А Он есть истина, путь и жизнь. Ищите, и вы Его и найдете.
1: Не обманывай. Если ты лукавишь и хитришь, знай, что Бог все видит, что нечестно. Ты в обмане зла не утаишь. Все когда-то станет всем известно. От позора ты не убежишь. Бог откроет все твои обманы. Ты, как лист осенний, задрожишь, когда ложь твоя открытой станет. Только правда может исцелить, только истина всегда чудесна. Чтобы слезы горькие не лить, поступай всегда со всеми честно. Аминь.

0: Наконец, часто всхлипывая, он произнес: «Мама, я плохой мальчик».
1: «Плохой мальчик? И что же ты натворил? Солгал?»
0: «Нет».
1: «Украл?»
0: «Тоже нет, но у меня злое сердце».
2: Мать от удивления только всплеснула руками. «Нет, вы только послушайте этого юнца. У тебя злое сердце? Между прочим, во всей округе нет прилежнее ребенка, чем ты. Перестань хныкать и не говори мне больше таких глупостей».
0: «Но это не глупости, мама», — возразил Карл. «Наш учитель сам сказал нам, что у всех нас испорченные плохие сердца, из которых исходит всевозможное зло, и что все мы попадем в ад, если не обратимся к Иисусу Христу. И еще учитель сказал, что это относится ко всем людям без исключения».
1: «Ну, еще лучше», — раздраженно воскликнула мама.
3: «Тогда должно быть и у меня злое сердце».
1: «Нет, мой мальчик, это глупости, настоящий абсурд».
0: «Нет, нет, мама, не говори так, ведь это сказал сам Господь, а что Он говорит, это правда».
1: «Ну, — несколько смущенно произнесла мать, — я поверю этому лишь тогда, когда своими глазами увижу написанное черным по белому».
2: На этот раз Карл промолчал, но весь день оставался тихим и замкнутым.
0: «Что же мне делать? Как мне быть?» – спрашивал он себя все снова и снова. «Если я умру в таком состоянии, в каком нахожусь, то навечно погибну. А умереть я могу и в эту ночь. Сосед Вильгельм ведь тоже умер так внезапно».
2: Неожиданно ему в голову пришла хорошая мысль. «Разве не сказал учитель, что Иисус пришел на эту землю, чтобы спасти грешников, и что Он прежде всего приглашает к Нему детей? Он ведь недавно сам учил наизусть стих: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Этот стих придал ему мужество. Он ушел в свою спальню, преклонил колени перед кроватью и исповедовал перед Господом все свои грехи.
1: Слова матери, будто бы во всей округе не было лучшего ребенка, чем он, просто не соответствовали действительности.
2: Теперь, когда, преклонив колени, он признавался в своей вине, ему вспоминались все новые и новые грехи. Однажды он солгал, в другой раз украдкой съел сладости, потом был непослушен и так далее. Чем дольше он признавался, тем больше становилась его вина. Давно забытые дела с силой всплывали в его памяти, и опять он плакал. От всего сердца молил он Иисуса простить ему все его многочисленные грехи. Когда он, наконец, поднялся с колен, он почувствовал облегчение на сердце, но по-настоящему счастлив все же не был. Лишь вечером, когда он снова преклонился перед кроватью и помолился, в его сердце воцарился полнейший мир. Господь дал ему веру в его совершенное дело. Исчезла тяготившая его ноша. Печаль преобразилась в радость, а страх – в мир и покой. Когда на следующее утро Карл вошел в гостиную, лицо его сияло от радости. Смеясь и со слезами на глазах, он обнял мать и воскликнул: «Господь услышал мою молитву! Он простил мне все мои грехи и подарил мне новое сердце!»
1: Мать ничего не ответила. Она не понимала свое дитя. Еще никогда она не задумывалась серьезно о спасении своей бессмертной души. Она поступала так же, как и многие другие люди. Вела порядочную жизнь, добросовестно исполняла свои обязанности домохозяйки и матери, была щедра и мягкосердечна. Время от времени посещала церковь, чего ей еще не хватало.
2: Но когда же Карл таким удивительным образом заговорил с ней, а затем из Библии в руках пришел и показал написанное черным по белому, что по Божьим словам человеческое сердце зло, ей стало заметно неспокойнее на душе. Да, там действительно было написано, как много плохого еще скрыто в человеческом сердце. Раздумывая над этим, ей стало ясно, что со своей якобы праведной жизнью она не сможет устоять перед святым Богом. Это стоило ей еще долгой душевной борьбы. Сатана приложил все усилия, чтобы воспрепятствовать победе Господа,

но в конце концов ему пришлось ретироваться. У ног Иисуса нашла прощение своих грехов и мать Карла. Она получила и мир в сердце от того, кто безгрешного сделал за нас грехом, чтобы в нем мы могли стать праведными в Боге. Какая преображенная жизнь началась теперь в домике вдовы! И мать, и сын испытали на себе правдивость слов живого Бога. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святой имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и сердца сокрушенных».

не смотри с тревогой в свое завтра, если в нем лишь сложности видны. Бог все может изменить внезапно, планы Божьи милости полны. Богу провести тебя несложно по дороге, что внушает страх, потому что Богу все возможно, и весь мир лежит в его руках. По молитве нашей скажет слово, и мы вдруг почувствуем опять, что всему на свете Бог основа, и что всем Он может управлять. Он дает нам и в большом, и малом, видит верой, понимать и знать, что Он в унывающем, усталом может стержнем ободрения стать. Много раз испытано на деле в жизни тех, кто Богу доверял. Как ни велики проблемы, никого Господь не оставлял. И когда несет душе тревогу, неизвестность предстоящих дней, доверяй все завтрашнее Богу. Это снимет груз с души твоей.

0: немного.
1: Передача «Проверь себя». Практически все люди слышали о заповедях Бога. Бог, давая их, хотел, чтобы людям жилось очень хорошо, и они были счастливы. Не исполняя эти заповеди, люди как бы играют в опасную игру, думая, а вдруг пронесет, и ничего плохого не случится. Но это пустая надежда. Сегодня мы узнаем, что случилось однажды с Эдиком. Но подобное, наверное, случалось уже в жизни каждого. Итак, опасная игра.
2: Славик на одном дыхании изложил весь план. Эдик был в восторге.
3: «Ну, Славик, вот это будет зрелище. Давай попробуем сегодня же после обеда».
2: После школы к берегу водохранилища со своими надувными матрасами подошли еще Славик и Рома. Слава объяснил, в чем состоят правила игры.
4: «У каждого три попытки. Кто отважится заплыть дальше всех за буйки, тот и выиграл. Понятно? А за буйками течение подхватит и будет легче плыть. Пользуйтесь этим».
5: «А вдруг не успеешь повернуть назад?»
4: «Там большое расстояние до водопада. Не трусь. Есть еще вопросы? Или все понятно?»
3: «Понятно».
2: То, что они намеревались делать, было строго запрещено. Большое водохранилище, где можно было купаться, заканчивалось высокой плотиной, откуда с большой высоты огромная масса воды с невероятным грохотом падала вниз. Безопасное пространство было отмечено хорошо заметными ярко-оранжевыми буйками, за которые не разрешалось заплывать никому. Ребята это знали, но именно так они решили испытать свою смелость, заплывая на своих надувных матрасах за буйки как можно ближе к плотине. Когда очередь дошла до Эдика, он, загребая сильными рывками, быстро погнал свой матрас вперед и через некоторое время уже оставил линию буйков далеко позади себя.
3: «Еще метров 5, а потом назад».
2: Эдик нагнулся к воде, чтобы сделать еще один мощный рывок. Но тут случилось непредвиденное. Матрас резко продвинулся вперед, и Эдик, пытаясь удержаться, потерял равновесие и, перевернувшись, оказался в воде. Когда он фыркая вынырнул, его матрас унесло уже на несколько метров вперед, и расстояние между ними с каждой секундой все больше увеличивалось.
3: «Ничего. Сейчас я его догоню».
2: При этом он не заметил, как оказался на опасно близком расстоянии от плотины. Он следил только за удаляющимся матрасом. Наконец он настиг его, взобрался на него и, сильно загребая, попытался погнать его назад к буйкам. Но это оказалось совсем не так легко.
3: «Я совершенно не двигаюсь с места».
2: Он греб изо всех сил, но как он ни старался, матрас оставался на месте, нисколько не продвинулся назад в сторону буйков. Наоборот, Эдик чувствовал, как сила его ослабевает, и его матрас медленно, но неуклонно сносит течением к плотине. Это испытание смелости оказалось опасной игрой. Эдик чувствовал, что течение несет его все быстрее. От страха мурашки пробегали по спине. Вот он уже мог расслышать рев падающей воды.
3: «Что же мне делать? Что же мне делать? Да помогите же мне! Сделайте что-нибудь! Зовите спасателей!»
2: Крик его заглушил рев низвергающей воды, предвещавший беду. Он вцепился двумя руками в матрас, который начал медленно кружиться. Вот он уже ощутил на своей коже вскипающую пену, обволакивающую все холодным полупрозрачным туманом. Сердце сильно колотилось. Горячие слезы текли по щекам Эдика. В его отчаянных мыслях вдруг всплыло лицо его бабушки. Бабушка была женщина богобоязненная. Раньше она всегда читала ему вслух разные истории из Библии. В памяти Эдика всплыла одна история.
6: Однажды Иисус со своими учениками был на озере, когда вдруг разыгралась ужасная буря, Иисус, спящий в лодке, был разбужен отчаявшимися учениками, и Он произнес одно только повелительное слово, и буря стихла. Озеро вновь стало спокойным, как будто и не было никакого шторма.
3: А это правда, что написано в Библии?
6: На это ты можешь твердо положиться, Эдик. Иисусу все подвластно. Многие люди сегодня в это не верят, но кто призовет Иисуса, тот узнает, что Он рядом с ним, хотя мы Его и не видим. Сейчас Он живет в Царстве Божием, но и тебя, Эдик, Он видит и ждет, что ты призовешь Его. Никогда не забывай об этом. Бог однажды сказал:
0: «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня».
2: Эти воспоминания пронеслись в голове Эдика в то время, как он с большой скоростью приближался к водопаду. Окончательно отчаявшись, Эдик совершил то, чего никогда еще не делал. Он стал молиться. Он призывал Иисуса теми словами, которые слышал от своей бабушки.
3: «Господь Иисус, если Ты действительно существуешь, если Ты на самом деле здесь, то помоги мне сейчас!»
2: В этот момент Эдик отделял от плотины всего 20 метров. Ничто уже не могло удержать сильнейшего напора воды. Эдик видел вокруг только воду, слышал гул водопада с ревом, падающего вниз, и вдруг прямо перед собой заметил черную черту. Он почти автоматически ухватился за нее и почувствовал в руках толстый стальной трос, натянутый в этом месте через всю ширину водохранилища. Изо всех сил держался Эдик за этот спасательный трос, видя, как течение уносило его матрас, который, как крошечную игрушку, через несколько мгновений водопад сорвал в пропасть.
3: «Только бы удержаться! Только бы удержаться!»
2: Эта мысль пульсировала у него в голове, а руки, насколько хватало сил, вцепились в трос. Через несколько мгновений он вдруг услышал:
7: «Эдик! Эдик! Ты нас видишь? Мы прямо за тобой!»
2: Эдик осторожно, чтобы не отпустить трос, повернул голову в направлении, откуда слышен был голос. Он увидел прямо перед собой красную моторную лодку водоохраны. Человек на корме сильно наклонился вперед.
7: «Когда почувствуешь, что я крепко держу тебя за руку, отпусти трос, но не раньше! Ты понял?»
2: Эдик кивнул. От страха и усталости он даже не мог ответить. Когда лодка спасателя оказалась позади него, и он почувствовал, как крепкая мужская рука схватила его, он медленно выпустил трос. Немного окунулся в воду, а потом сильными руками был поднят в лодку.
8: «О, слава Богу! Чуть не опоздали!»
2: После этого случая что-то изменилось в жизни Эдика. Он не забыл, кому обязан был своим чудесным спасением. Он твердо знал, что Иисус действительно рядом, что каждый может говорить с Ним о том, что у него на сердце, и что Иисус, Сын Божий, слышит и все понимает. Через несколько дней после этого события в гости к Эдику пришли его друзья.
4: «Мы так рады за тебя, что тебе так повезло!»
5: «Да, тебе действительно повезло!»
3: «Не везение меня спасло, а Иисус Христос! Это Он помог мне, когда я в отчаянии своем призвал Его!»

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
2: Божьих благословений!

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию проповедь Дмитрия Беспалова. В 6 часов слушайте свидетельство, в 7 часов в прямом эфире молитвенный час, в 8 часов проповедь Александра Пышного, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Читаем два текста. Послание Римлянам из 1 главы 14 стих и Деяния апостолов из 20 главы 24 стих.
2: Послание к Римлянам с 1 главы читаем 14 стих. «Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам».
1: Читаем также из Деяния с 20 главы.
2: 20 глава, 24 стих, книга Деяния апостолов. Но я ни на что не